0: Диана, а сколько в основном детям нужно времени, чтобы адаптироваться в детском саду?
1: Для каждого ребенка процесс адаптации к детскому саду проходит очень индивидуально. Есть дети более подготовленные к детскому саду, а есть менее. Поэтому для того, чтобы ребенок легче адаптировался, его нужно подготовить к этому моменту.
0: Подготовить к детскому саду?
1: Конечно, да. Так же, как и к школе мы готовим детей, так же готовим мы и к поступлению в детский сад.
0: Что это включает в себя?
1: Для того, чтобы подготовиться ребенка к детскому саду, родители должны его определенным образом настроить. В моей практике были такие случаи, когда родители сами пережили какой-то негативный опыт в детском саду, или не ходили, не посещали детский сад, и это все дома обсуждалось в такой негативной форме. Так что, когда пришел момент поступления ребенка в детский сад, у него уже не было настроения.
0: Он часто плакал. То есть нельзя при ребенке негативно говорить о детском саду?
1: Одно из условий – это, конечно, положительно отзываться и настраивать. Нужен положительный настрой. Мы говорим о том, как там хорошо, сколько там игрушек, какие там интересные занятия. Там есть дети, с которыми ты будешь играть, потому что у ребенка все равно есть потребность в общении. И потихонечку начинаем рассказывать, куда он пойдет, зачем он пойдет, что некоторые родители даже говорят, что я вот хожу на работу, у меня есть такая деятельность, такое дело, а у тебя будет детский сад, и ты посмотришь, там даже будет очень интересно, тебе понравится. То есть вот такой настрой. Обязательно нужно приблизить режим домашний к режиму детского саду примерно хотя бы за 2 недели, а лучше с самого начала начинать приближать этот режим. То есть сон должен быть там в половине первого в час, да? Обед в 12, мы знаем, и подъем, соответственно, рано утром тоже должен быть. Да. Потому что мы знаем, что режим смещается, когда мама хочет поспать, и встает в 11, ребенок там позже. То есть режим смещается. А в детском саду все-таки существует режим, и дома мы тоже можем... этот режим подогнать, скажем так, под детский сад.
0: Заранее нужно.
1: Да, заранее нужно это все делать. Тогда ему будет легче влиться, и у него будет потребность 12 часов уже спать. Да? То есть он не будет плакать там, или говорить, у него просто будет потребность, и он будет уже ложиться спать. Хотя на сон детям тоже сложно.
0: Если ребенок, первое время при посещении детского сада прямо сильно протестует вообще. Означает ли это, что детский сад для него не подходит? Нужно ли прислушаться к ребенку и изменить решение, забрать его из детского сада? Как вообще здесь лучше поступить? Или надо твердо стоять на своем, чтобы не было никаких, даже моментов, у него мысли об отступлении не было?
1: Для начала, когда мы отдаем ребенка в детский сад, ребенок чувствует, в каком состоянии мама его отдает. Здесь мама должна быть оптимально спокойной и попрощаться. То есть не просто отдала, закрыла двери, и все, и ребенок чувствует себя брошенным. Нет, она перед тем, как она подготовку провела, она объяснила, куда он идет и так далее, она спокойно с ним попрощалась, сказала, что придет вечером, все будет хорошо и так далее, успокоила и отдала. То есть здесь еще важен еще наш внутренний эмоциональный настрой. Это раз. Ребенок протестует. Когда бывает так, что дети ходят неделю в детский сад абсолютно хорошо, потом начинают понимать, что они там будут целый день без мамы, и у них начинается вот этот
0: момент. Да, обратное.
1: Ну, проходит неделя или две, и это все уходит. То есть бывает, что в течение недели-двух мы эту ситуацию перебарываем, скажем так. То есть ребенок потихонечку привыкает, вливается и перестает протестовать. В психологии адаптация проходит на разных уровнях. Есть легкая адаптация. Это когда ребенок в течение даже месяца адаптируется. Если ребенок в течение месяца адаптируется, значит, он адаптировался легко.
0: Это легко? 3-4, целый?
1: Да, целый месяц.
0: Месяц стресса такому маленькому человеку.
1: Нет, тут не говорится о том, что тут постоянно только он плачет и так далее. Но просто считается, что если ребенок 15 минут поплакал и успокоился, это можно пережить. То есть в течение месяца это норма. Ну, а лучше сократить этот момент, конечно, для этого педагоги еще работают. Если 2-3 месяца, это средний уровень адаптации, и тяжелая адаптация, или дезадаптация, когда не садовский ребенок, когда уже более полугода ребенок не может адаптироваться, плачет, болеет постоянно. Это уже дезадаптация, и такое понятие, как несадовский ребенок, тоже существует.
0: То есть существует, да? Как понять, что твой ребенок вот тот самый несадовский ребенок? То есть он не подходит для детского сада вообще?
1: Скорее всего, у этого ребенка очень сильная привязанность к маме, он не может с ней расстаться, да, то есть вот этот процесс разлуки он не может. Если ребенок действительно болеет, если у него проблемы неврологического характера, да, с разных сторон, и мы это, видимо, наблюдаем, то, конечно, лучше тогда исключить и сделать как-то по-домашнему воспитание и развитие ребенка. То есть здесь лучше, да, если мы видим действительно, что неврология, если ребенок начинает болеть. Не только сама, там, допустим, ОРВИ, там, а простудные заболевания и так далее, но и сам, психосоматика тут уже работает.

0: да, то есть соматические заболевания, ну и неврология. Это очень опасно, и здесь нужно быть очень внимательным, то есть проследить эту тенденцию, насколько часто это все происходит, и, наверное, прекратить, я думаю, что в этом случае обязательно.
1: Может быть, это связано с тем, что просто ребенка не в том возрасте отдали в детский сад?
0: Вполне, потому что мы говорили о том, что дети все-таки 4 лет, они уже более социализированы. Uh-huh. То есть до 4 лет они пережили, они стали более самостоятельны. До 3 лет они уже, в 3 года они отделились немножко от мамы, стали...
1: Пережили кризис 3 лет,
0: кризис 3 лет, да, вот это вот новообразование. Я сам, ну, новая социальная ситуация развития. Они играли раньше вместе, рядом, да, но не вместе. А теперь они уже хотят играть вместе, у них появляется потребность в общении. В 4 года как раз-таки... Скорее всего, ребенок захочет общаться еще с кем-то, это возможность нормально дать детский сад и договориться, и объяснить, и ему легче, может быть, объяснить.
1: Да, они уже
0: больше понимают. Потому что в 1,5 года, да, бывают ситуации, когда ребенок хочет и может, и общается, и раньше 4 лет, но им сложно понять, куда ты идешь, почему мама ушла в этот момент, то есть они, может, могут болезненно это все переживать, почему мама ушла, его оставила, да. В 4 года он уже больше понимает просто, да.
1: Правильно определить возраст – это... так сказать, помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду.
0: Понимать особенности его развития в том числе, да.
1: А может быть, вот существуют такие ситуации порой, что ребенок в детском садике ведет себя хорошо. Ну как хорошо? Тихо. Никому не мешает, воспитатели не жалуются. Означает ли это, что с малышом все в порядке? Или здесь тоже нужно, так сказать, как-то присмотреться к нему, и можно что-то заподозрить неладное.
0: Знаете, дети, которые, если мы говорим об адаптации, и дети, которые привыкают, допустим, к детскому саду, и которых отдали все-таки рано, они не всегда проявляют свою тревогу внешне. То есть они не всегда плачут, не всегда кричат, они могут молчать. И у них это проявляется на другом уровне, то есть там внутренние переживания, да. И вот иногда даже и неврология бывает, вот здесь вот. И здесь важно, наверное, все-таки эмоциональная близость с мамой, чтобы мама поговорила, мама обняла, и вообще педагога, потому что для детей раннего возраста, наверное, важнее, чтобы с ним контактировал эмоционально больше педагог, да. То есть доверительные такие отношения, общение, эмоции должны быть. Ласка, внимание, нужен индивидуальный подход, чтобы сгладить этот момент. Потому что ранний возраст – это очень такой сенситивный период, чувствительный ко всем всяким стрессовым факторам. Поэтому здесь педагог должен проявить все свое мастерство для того, чтобы завлечь, увлечь ребенка, отвлечь от грустных мыслей и дать ему максимум индивидуального подхода и внимания.
1: То есть даже если родителям кажется, что ребенок прекрасно вообще пошел в детский садик без проблем, на самом деле во внутреннем мире ребенка...
0: Все равно будет, да. Я думаю, что это не может не быть. Все-таки переживания внутри какие-то есть. Просто мама, конечно, разговаривает, мама общается, мама пытается дать понять ребенку, что все будет хорошо. Он вроде бы принимает, но все равно он привык к маме, он же ее, и он привык рядом с ней находиться. Этот момент разлуки он все-таки внутри может переживать. Ну, в той или иной мере, каждый ребенок это переживает, это будет, да.
1: Еще такой момент, как вот режим дня, да, в детском садике, он отличается от режима дня дома. И я помню, как моя старшая, когда сначала она очень хотела идти в детский сад, как раз ее привлекали эти дети, которые гуляют за забором. Ей было уже 4,5, пошли в детский сад. После первого года она поняла, спать днем она не хочет. Вот что делать, если ребенок прямо протестует против режима дня в садике? Но, как сказать, от режима там никуда не денешься.
0: В детском саду мы находим разные решения этой проблемы. Часто, конечно, это несоответствие режима домашнего и садовского. Тут мы говорим с мамой, что мы должны подбить этот режим, то есть пораньше поставить будильничек, пораньше встал ребенок и, соответственно, раньше захотел лечь спать. Второй момент, если ребенок привыкает к детскому саду, ему сложно просто эмоционально вот, сделать то, что от него хотят, потому что он впервые находится в этом помещении, в этой кроватке, которая не его родная, да, и среди этих детей. Мы просто просим его посидеть. Иногда очень помогает какая-то любимая вещь, ну, там, игрушка, или какая-то мелочь, с которой он приходит в детский сад, и когда он не хочет кушать, мы там сажаем его, и давай покормим Мишку, а потом покормим тебя, и также спать, давай уложим Мишку, потом укладываемся. То есть с игрушкой вот это как-то обыгрываешь. Когда...
1: Хотя бы кто-то родной, близкий с тобой.
0: Иногда говорим, давай оставим Мишку на ночь, а на следующее утро ты его заберешь. И этот прием тоже иногда вот срабатывает. То есть такие моменты тоже. Ну, просто посидеть ребенку, попросить на кроватке. И часто дети, которые находятся, ну, видят, что остальные спят, все равно укладываются, потихонечку засыпают.
1: То есть здесь нужно быть гибкими тоже, да, понимающими, искать варианты, которые подойдут именно твоему ребенку. Еще для меня тоже открытием было, когда моя старшая пошла в детский сад, я узнала о том, что, оказывается, дети в детском саду устают. Мы-то думаем, что они туда ходят, развлекаются, играют с детьми, да? А оказывается, они там устают. И тогда я поняла, почему вечером ребенок у меня дома такой.
0: Конечно, день у дошкольника очень насыщенный. У них целая сетка занятий, у них практически, ну, конечно, есть свободное время на игру, но в целом у них достаточно насыщенный день, включая прогулки, которые 3 часа в день, где-то общей протяженностью 3 часа в день. И занятия, которые длятся одно за другим, и к подготовительной группе сетка увеличивается, их становится больше, они устают. И, наверное, самый лучший выход, поскольку эмоции вот эти накапливаются, напряжение, это погулять с ребенком, обязательно дать ему выговориться вечером, чтобы вот этого напряжения, накопления не было. Перед сном есть детки, которые пока не поговорят, не выговорятся, тоже не укладываются спать, есть такие. И это хорошо, когда родители практикуют вот это общение с ребенком доверительно, как прошел день, заодно потренировать память, вышли из детского сада, как прошел день, чем занимались, какие занятия были. Как раз ребенок вспомнит и расскажет, и поговорит.
1: Что тебе понравилось, да, может вот быть, да?
0: Да, что понравилось, какие занятия, похвалить его за успехи, которых он достиг. Да, вот такое вот, и погулять обязательно, подышать свежим воздухом еще, и как можно больше времени вот провести с ним еще вместе, потому что недостаток внимания со стороны родителей все-таки есть, и хотя бы вечером вот это компенсировать, чтобы ребенок не чувствовал себя вот в этом ущемленном.
1: То есть, отдавая ребенка в детский сад, родители ощущают некоторую свободу, да? Вот отдали, ребенок там уже день провел, а оказывается, значит, теперь наш вечер должен быть посвящен ребенку?
0: Ну, как мы и говорили, быть мамой – это жертва, потому что мы должны дать ребенку все необходимое для его полноценного, нормального развития. А психика дошкольника, она очень уязвима, и ее легко травмировать. Поэтому все вот эти вот моменты, недостаток внимания и так далее, необходимо компенсировать. Потому что все-таки, ну, это чревато тоже особыми какими-то эмоциональными нарушениями впоследствии, когда ребенок не может выговориться, когда с ним не общаются. Все это необходимо восполнять.
1: А что касается кружков и секций одновременно с посещением детского сада, вот что вы рекомендуете, особенно в первый месяц, когда только ребенок начинает?
0: Вообще, когда в первый месяц, когда начинает
1: ходить в детский сад?
0: Вообще, когда ребенок начинает ходить в детский сад, желательно оградить его от излишнего напряжения и общения вообще с другими. Желательно, чтобы вот как на момент адаптации он больше был с мамой, дома, общался. Вот такое вот тесное эмоциональное общение. И выговаривался и так далее. А излишнее напряжение, кружки и другие люди, то есть вот это вот все желательно исключить вот на момент именно адаптации. То есть перегрузки быть не должно. Все это сказывается тоже на его эмоциональном состоянии. То есть, если который мы бережем и стараемся сделать положительный эмоциональный фон.
1: То есть если мы хотим его как-то еще развивать, да, помимо детского сада, то все это нужно вводить уже постепенно и потом, то есть ни в коем случае не одновременно.
0: Ну, сейчас такая тенденция, все хотят больше интеллектуально развивать, поэтому множество кружков и секций, но иногда достаточно и той базы, которую дает детский сад. Кроме того, надо оставить время для игры, потому что игра – это все-таки ведущая потребность и деятельность ребенка дошкольника.
1: А что делать, если ребенок жалуется постоянно, что кто-то его обижает в детском саду?
0: Мы сталкиваемся с проблемой конфликтов в детском саду, начиная с раннего возраста. Допустим, если это возраст до 3 лет, когда дети еще не умеют разговаривать и не умеют договариваться.
1: Да.
0: То есть подходят, забирают игрушку, начинаются слезы, начинаются истерики и проблемы. То есть здесь педагог и родитель тоже, когда это видим на площадке, на детском, может быть, должен подойти и поговорить. То есть мы можем разговаривать и разговаривать много. Чтобы вложить в ребенка какую-то нравственную основу, мы должны с ним разговаривать.
1: И с первого раза
0: мы сразу говорим, что да, как нужно, что нужно делиться игрушками, что нельзя обижать других детей. А можно предложить альтернативу, хочешь игрушку, дай что-то взамен, чтобы не было обидно. То есть вот такие все разные формы поведения в таких ситуациях мы должны с ним оговаривать. Ну, конечно, то есть много говорить. И дальше в дошкольном возрасте и ближе к школе мы все время проводим беседы на эти темы, на поведение. Еще очень хорошо помогает нам вот в моей работе, поскольку я работаю по направлению социально-коммуникативного развития детей преимущественно, мы конфликтные ситуации обыгрываем в куклах. Ну, интересно. То есть, да, со стороны, когда ребенок может посмотреть на какую-то ситуацию. То есть мы вот, произошло что-то в группе, они приходят ко мне на занятия,

0: И мы берем куклы и обыгрываем эту ситуацию в куклах.
1: То есть как будто они, куклы сначала поссорились,
0: да? Да, сначала я, а потом они, а потом мы начинаем это обсуждать. Они как бы со стороны, то есть самого себя ребенку сложно оценить, плохо, uh-huh. да, ну так скажем, плохо сложится. Uh-huh. Но со стороны чей-то, вот, со стороны вот, кукол, со стороны, им легче оценить поступок и эту ситуацию. И потом, когда мы уже сделали анализ вот этой ситуации в такой миниатюре, да, uh-huh. иногда это бывает в песке, там, песочной терапии, они тоже обыгрывают какие-то ситуации. Иногда через куклотерапию. И они, посмотрев на это со стороны, дают оценку, и потом мы уже переносим это в их личную жизнь.
1: А
0: и
1: как было у вас вот сегодня? Да, да, вы их спрашиваете.
0: А вот да. И дальше уже
1: и разбираете
0: да.
1: уже эту ситуацию.
0: А потом на следующих занятиях они сами приходят, берут эти куклы, обыгрывают эти ситуации, и мы опять сделаем разбор. То есть вот эти вот направления, как песок или куклотерапия, они очень близки детям, потому что это их привычная игра. Форма деятельности. Да, игра для них еще имеет какой-то вот назидательный, целительный, наверное, вот так вот эффект для здоровья детей.
1: Спасибо, Диана, я даже не знала о таком интересном методе. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если у вас возникли вопросы по теме адаптации ребенка в детском саду, вы можете оставить их на нашем сайте или в соцсетях. Отдать ребенка в детский сад – это не значит переложить ответственность за его воспитание на кого-то другого. Ответственность за развитие и воспитание ребенка по-прежнему лежит на нас, родителях. Мудрости нам и терпения.

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама,

наследник его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Да, но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог – это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках. Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала... И она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане.
и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад. Это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал: «Украсть, убить и погубить». Иоанна 10:10. Так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит: «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», да? Филиппийцам 4:13. Написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. «Больше в вас тот, кто у вас, он больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. «Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом», говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он нас откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божие. В Нем. И вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему. Он достоин. Он достоин. Слава ангел, агнец Божий достоин. Хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу. Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшее. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви, Он дает такое сердце церкви, Он дает сердце молодежи для детей, они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано: «Потомство долговечное». То есть

Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, 5 мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья. Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были. И Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания, чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну, как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера, но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомства. Он хотел потомства. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил и кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно, поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него ничего не получалось.
то есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал: «Господь, все, что я имею», Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим, Аврааму Бог сказал: «Иди, куда я тебе скажу». То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам: «Иди». То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит: идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось, и он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит: все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого. Свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой, что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей, ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами, то есть... Ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз. И вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит: я умножу тебя, и ты будешь... И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий». Марка 10:27. «Все возможно Богу». Иисус говорит: «Мы верим в всемогущего Бога». «Я Бог, есть ли что невозможное для меня?» Господь говорит. «Есть ли что невозможное для меня?» Бытие 18 сказано: «Есть ли что трудное для Бога вообще?» Это Бытие 18:14. «Есть ли что трудное для Бога?» Бытие 18, стих 14. И Бог говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной», то есть будь со мной в близких отношениях, «и я, будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя». У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит: «Я весьма, весьма размножу тебя». Представьте картину, это мечта каждого пастора.
Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие

Гертти, вот, и Шерон до Гертти. Он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль, но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый, он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключу с тобой завет. И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу, скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой. То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать. Поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал, Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножу. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит отец множества народов. Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово, ты будешь отцом множества народов. И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физические, есть отцы. Есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить. Вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит тебе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе.
Это завет

Это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая? Аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что «Ты дал землю Аврааму, другу своему». Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, «Ты дал ему землю». Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки. И второе, Он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму... Все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами, говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал, и я написал, скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи, я не мог ответить. Потом перезваниваю, а уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они там с разных церквей. Церкви христиан-баптистов, из пятидесятников, разные. Четыре армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал, «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израиля, будешь танцевать в хороводах и так далее». Бог издали явился. Так вот,

Вот друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так, сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит, ой, такой вкусный парфюм. Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю, все, теперь я доченьке куплю что-нибудь. Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда

Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда

Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда друг, он явится во время несчастья. Друг, он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо. Как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит, вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел. А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход, 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господнего. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава Тебе! Это время пришло, говорит Господь, это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время, время жатвы, пока колосья не наклонило, пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его, а нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте станем друзья, давайте, пожалуйста, прославим Бога.

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и ну, быть и на работе, и на в семье.
0: Угу, спасибо. Оля, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины, то есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли? Ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить?
2: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины и не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
2: Есть. Один, правда, но есть.
0: Угу. И вот он реально ему здорово, да?
2: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот, вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Да. Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
1: Сейчас, сегодня я хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
0: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
1: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
1: Да, рядовым сотрудником.
0: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
0: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
0: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
2: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семье, а женщин, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, вы знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудит и кормит его не баба, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама, да, мама его родила, у него вот этот вот важный такой роль, процесс именно с мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то, да, это одно дело.
0: Можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будут смотреть мужчины, они такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что значит потом?
4: Нет, я имела в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там кладут ребенку спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что я, в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
0: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональная амбиция, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
2: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, да. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
0: Приведи примеры, пожалуйста.
2: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. То есть... Или, например, очень... Ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
0: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское, чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
2: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
0: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, ну, нормально это разделение на мужские и женские дела?
1: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты...

0: типа там автомеханик, я не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, mm-hmm. знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Mm-hmm. Вот. Если нет, ну ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное.
1: Угу. Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью, забываем о, ну вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но с другой стороны, нужно учитывать тот момент, который, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские, да, времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем же как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты.
0: Угу.
1: И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там, доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Ну вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская времена, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно водить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы где-то сопровождать еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, и поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент.
0: Угу.
1: То есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу, и, ну, в детский сад, по-моему, не ходили. Вот, потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой.
0: Угу.
1: Вот. Ну, то есть такой момент.
2: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что mm-hmm. самое оптимальное было бы?
0: Вопрос хороший. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
2: И выбирать не придется.
0: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Mm-hmm. Она тоже развивается.
1: Должна.
0: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь, я расширяю свой кругозор, да, там, хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но, с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью, и я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень бы просила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше в эту семью. Но это вот первые годы, мне кажется.
2: Спасибо. А у тебя как?
3: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное, и то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дома сидеть? Типа муж будет работать, а я буду дома сидеть? Нет. Я хочу тоже.
1: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
2: Как я.
1: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
2: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да? Что либо семья, либо карьера – это жертва. Что выбирая семью, ты жертвуешь внешним. Что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. Вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И, ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там каких-то семейных традиций, она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да, мы же понимаем, что если мы говорим вот о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
4: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне. Угу. А что дальше будет? Там поживем, увидим, как говорится.
2: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
4: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня... У детей 2 года разница, я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать. Угу. То есть все.
2: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная.
3: Может быть.
2: Да?
1: Я бы так не обобщала.
0: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
2: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
0: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
2: Ну, в космос летает.
0: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже, ну, она была как вещь просто.
2: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свобода выбора. Правильно?
1: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас, когда мы не зависимы от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять. Да, ну вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать. Потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности. Это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
2: Ну, вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому

0: деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже посмотрим. Ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда женщина поняла, что все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать и понимать, поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, выйти из этих отношений. Потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, мне плохо, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, придется проститься.
1: Тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
2: ты, кстати,
1: много чего.
2: Замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
1: Угу. То есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
2: Уважение.
0: Наверное, в очередь. Еще такой момент, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные нарциссы, мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и это не в наших силах. И тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, то, что здесь человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный, вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе, то есть каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто у вас чувства такие, насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог в принятии, в понимании. Mm-hmm.

0: наверное, в том, чтобы отдавать.
1: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода». И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота. Куда они ведут, эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да, здравствуйте, шалом. Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
0: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать!
0: С нами гид
1: Мария из Назарета. Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом, чтобы освободить его из плена. Известна она по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, Один – это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баньяс, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно. Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиля в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей Дан, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Баньяс, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. Уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48 года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, историческое важное имя Израиль. Писание рассказывает нам об истории, которая произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Версавия или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. Нас взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей спиной, это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались с того направления с юга сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наш путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит до Дана, достигает Дамаска, освобождает там Лота, и все вместе они возвращаются тем же путем назад на юг. Это говорит о том, что несколько тысячелетий назад эти места, где мы сейчас находимся с вами и созерцаем, вся эта красота, эта природа, здесь также проходил Авраам, и это запечатлено в Писании. Это ободряет нас и помогает нам лучше понять историю, которая описывается в Писании. Почти 3,5 тысячелетия назад израильский народ выходит из Египта после многовекового плена и блуждания в пустыне, переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами.
колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них, то есть это было тесно для них. И далее сыны Дановых вошли, пошли войною на Лассем. И как мы говорим на иврите, город Лешем. И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассем Даном по имени Дана, отца своего. То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетия до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника. А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору, историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете, исторические личности и события, оставалось в притчу у языцей, а именно дом царя Давида, поскольку никаких доказательств из внешних источников мы не могли найти. Но менее 30 лет назад, в 90-х годах, в результате раскопок, на этой площади, где я сейчас стою, был найден артефакт, который положил конец истории легенд, когда говорили, что иудеи, скорее всего, сами придумали свою историю, выдумали дом царя Давида, и в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как много может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался. И этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади. До тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично усталованная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь? Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь и, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Гаруфь рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваоз. И сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они восседали, это VIP. То есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. Итак, седалище как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения. Чем они отличаются? Дело в том, что это оригинальное, но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживались старейшины и судьи именно у ворот города, через которых мы прошли в Древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день? Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла. 4 угла жертвенника огромной величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносили жертву животные. Кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления.

правлении Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи из-за пределов Израиля, возвращаются в эту землю к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние после того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город. Все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

Вы не видели только что здесь лисица пробежала? Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон, но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место, там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательства, вы видели артефакты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тельдан.

0: снимал, нет?
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Мы так долго сюда ехали, здесь такой вот хороший, интересный ручей. Это приток Иордана.

человека с образованием голландских высот, которые... которые что? Которые произошли, которые получились, которые были, которые образовались.

Телеканал Life TV представляет молодежную передачу «Рэмп»

want to sing a little louder than before. Scream!

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит, к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег Завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесные славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения. И мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи,
настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия. Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам. Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к Нему. Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены.
Вы провели здесь потрясающие полтора дня. И вы встали на правильный путь. Вы вернулись в дом Отца. Он встретил вас. Он дал вам хорошую встряску. Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотела прийти сюда через один год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом — это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу». Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии, если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам. Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания. Недостаточно просто скакать и петь на церковных собраниях. Необходимо еще и знать Слово Божье. Недостаточно

танцев и пения, понимаете? Правильно? Когда в пустыне дьявол искушал Иисуса, Иисус никогда не отвечал ему, основываясь на чувствах или опыте. Его мечом тоже было Слово Божье. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал, «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся, иными словами? Никто не благ, как только один Бог». За их разговором читается вопрос, верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог? Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое, значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это откровение довольно ограниченное. Оно напоминает назойливую муху, не способную обучаться. Они извратили первоначальное определение благодати. Они установили какие-то свои стандарты Бога, каким Он должен быть и каким Он непременно не должен быть. И они используют это в качестве оправдания, чтобы жить во грехе. А знаете, почему это происходит? Потому что они принимают только такого Бога, который им нравится. И они принимают только благого Бога. Благ ли Бог? Конечно, конечно же, Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благи, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой. И что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог,
то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог, то у Него полнота власти. Если Он Бог, то Он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога, обязательное к исполнению. Некоторые люди

оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то,

живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и корон, и ахилетос. Слово «корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «ахилетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога. Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя он говорил, что он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо его престол, и земля подножие ног его. Он не ваш приятель, он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и он заслуживает святого народа.

Silhouette Connection with John Jacobs.

40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hurry!

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают,

кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники. Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в две пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть две пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении? А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать «Бога нет»? Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол. Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал, молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро.

И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним, и я послушаю его, и встречусь с ним через 2 недели». Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. «Теперь время благоприятное, сейчас день спасения». Библия говорит: «Этот день сделал Господь». В Библии говорится в послании к евреям, главе 3 и 4. «Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам, и Он обозначил этот день сегодня». Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». «Завтра». Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: «Что случилось?» Она сказала: «Что-то ужасное случилось». Я спросил: «Что?» Она сказала, «Целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли». Я сказал: «Что?» Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени». Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал: завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новость.

новости?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне: «Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра». Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал: «Не ходите на вершину гор, вы потеряетесь». Я сказал: «Да, я не потеряюсь». Но он говорит: «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал: «Со мной этого не случится. Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы». Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все, сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна света.

0: светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса». И они привели 1000 людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. 1 000 000 лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для 2 наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы. когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке. И он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку. И в ловушке, когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь $10?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик. Он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти». Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: These are really hard. Come on, John.

0: 12 серия. Бедные маленькие богачи.
1: Фу, дождик, перестань.
2: Уж очень ты не вовремя. Ничего не понимаю в книжках профессора Бам.

0: дорога очень сложная.
1: Из-за этого проклятого дождя ничем не займешься. В игры не поиграешь.
0: Скучно.
2: Ага.
1: И телевизор не посмотришь тоже. Профессор?
3: Да?
1: Что стряслось на этот раз? Опять замыкание?
3: Виноват. Простая ошибка при вводе информации.
1: Вы уж, пожалуйста, поторопитесь с ремонтом, а то мы скоро сойдем с ума от этого бесконечного дождя. Поняли?
4: Из-за нехватки солнечной энергии я все время усталый.
3: Мы все закисаем. Нам нужна восстановительная терапия.
1: Эй, у меня есть идея. Давайте рассказывать истории, а?
3: А какие ты истории знаешь?
1: Я постараюсь вспомнить одну притчу, которую рассказывал Иисус.
0: Ну, все эти притчи я уже слышала.
1: Энджи, не выступай, ты же знаешь, они стоят того, чтобы их повторить.
3: Ну, будет вам. Рассказывай свою историю, дружок. А нам с тобой надо передохнуть, сэр, да?
1: Ладно, итак, вот что рассказал Иисус. Жил-был некогда один богатый человек.
5: Его земли давали обильный урожай.
6: Господин, господин Мула, простите меня, но вам пора вставать. Вставайте, пожалуйста.
7: О, дай мне золотой горшок.
6: Что?
7: Мне снился сон, дурак. Ты его прервал. Еще чуть-чуть, и золотой горшок был бы мой. Будь он проклят.
6: Поспите еще. Может быть, ваш сон вернется.
7: Мне нельзя терять время. У меня много дел. Нужно сделать важные вещи. Слуга, что мне нужно сделать?
6: Началась жатва. Вы всегда следите за работой жнецов.
7: Ты прав. Они же могут украсть мое зерно.

0: Çık çık. Çık çık.
1: Ha?
0: Çık.
1: Эй, перестань стричь мои деревья.
0: Но ведь я садовник. Я должен стричь деревья.
1: Ты отрезал эти ветви, чтобы украсть их. Должен. Ишь ты.
0: Хозяин, если я не буду стричь деревья, они потеряют форму.
1: Фу! Ты стал меня обманывать, и я перестану платить тебе жалование.
0: Постойте, я не обманщик, не правда?
1: Тогда докажи это. Если ты честен, тогда приделай ветви обратно.
0: Что?
2: Хозяин. Хозяин идет.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
3: господин
2: Мула. Здравствуйте.
1: Что это? А ну-ка за работу, лодырь, я то вам ничего не заплачу.
2: Есть, есть, господин. Господин.
4: Простите, сейчас сложно найти хороших работников.
1: Ладно, я хочу знать, каким будет в этом году урожай.
4: Я боюсь, что урожай будет чересчур обильным.
1: Чересчур? Не может
4: я
1: быть.
4: Я хочу сказать... что наши амбары не вместят столько пшеницы. То есть в амбарах не хватит места для всей пшеницы, собранной в этом году. Убедитесь сами.
1: Ха! Что же я с ней буду делать?
4: Вы можете кое-что дать работникам, немножечко мне остаток раздайте бедным.
1: Ты, конечно же, шутишь. Еще одна такая шутка, и будешь уволен. Отдать мою пшеницу. Если этот амбар всю ее не вместит, постройте другой, побольше, немедленно.
4: Я построил бы, если б мог, но, увы, это невозможно. Все наши работники заняты уборкой урожая, господин.
1: Пусть работают в две смены. Работники могут убирать урожай утром, а вечером строить новый амбар. Иди и скажи людям, чтобы сейчас же начали строительство.
4: Сейчас?
1: Сейчас.
4: Есть, господин.
1: Пошевеливайся.

0: Готово. Вот теперь моя душенька довольна.
1: Ох, и уморился я.
2: Господин,
1: для этого зерна все равно не хватило места. Можно я возьму у вас немножко зерна в качестве премии?
0: Премия? Тебя сболтили за работу хорошие деньги, а ты, оказывается, жадная скотина. Эта чаша зерна принадлежит только мне.
1: Подайте! Подайте бедному!
0: А ну-ка глянь.
1: О, пшеница! Наконец-то я смогу накормить своих голодных деток. Спасибо, Господи.
0: Стой! Кто тебе разрешил трогать эти пшеничные зерна? Ведь они мои.
1: Но они лежали на
0: ты
1: земле.
0: Ты украл их.
1: Бог благословит вас, если вы дадите мне немного зерна для моих голодных детей.
0: С Богом поговоришь в тюрьме. А ну, пошли.
3: Господин Мула, одумайтесь.
0: Кто ты такой? Священник?
3: Вы угадали. Я считаю, что вы должны освободить этого беднягу.
0: По какой причине этот вор не должен быть наказан за кражу зерна?
3: Ну, у вас же нет даже доказательств, что он вор. Вот что. Ну, если вы такой жадный, я куплю это зерно.
0: Вот как? Деньги никогда не помешают. Но зерно дорогое. 10 динариев.
3: Угу.
0: Я назвал цену.
3: Ну, это слишком.
0: Бери или проваливай.
3: Ну, что ж, держите.
1: Спасибо.
3: А теперь подбери зерно и накорми жену и голодных детей. Выйдет чудесный хлеб. Достался он недешево.
0: Глупец быстро расстается с деньгами.
1: Господин!
0: Отдай мне это.
1: Ай-яй-яй!

В этом амбаре мое счастье. Теперь я обеспечил себя на всю жизнь. Теперь я могу расслабиться, все время есть, пить, вести.

Нет, нет, нет, тратить это нельзя. Я должен беречь свое счастье. Пусть приносит прибыль. Сон гораздо полезнее, чем веселая ночка в городе. Меньше

Господин, господин Мула, простите, господин, пора вставать. Вставайте же, господин. О, Боже, надеюсь, я не прервал его сон. Господин спит? Что? А! Боже милосердный, он умер.

0: Всемогущий Боже, прости его. Мола был очень жадным и своекорыстным.
1: Мол копил богатство, но в глазах Бога так и остался нищим.
0: Он был глупец, ибо небесные дары он не копил.
1: Аминь.
0: Ладно, что, по-вашему, надо сделать с его зерном?
1: Разделить его поровну между бедняками.
0: Ха-ха-ха, лучше ничего и не придумаешь.
2: Таков был конец мулы.
1: Он действительно был глупец. Иисус хотел сказать вам этой притчей, что жизнь – это больше, чем пища, утроба и одежда.
3: Правильно. Я думаю, мы тоже были жадными, пытаясь любой ценой попасть в 20 век. Надо быть довольным, если пройдем хотя бы часть пути.
4: Только бы мы попали туда, где нет дождя.
5: И я того же мнения.
4: И я.
1: Есть идея. Я могу изобрести солнечный.

0: машине.
1: Нет уж, не надо.
2: Вынужден сообщить, дождь не прекращается.
3: Скучно. Ну, хорошо. Джастин рассказал притчу. Теперь, наверное, моя очередь. Рассказывай.
0: Я с удовольствием послушаю, Энджи, прежде чем мы начнем ремонт машины времени.
3: Иисус рассказал притчу о двух сыновьях крестьянина. Значит, насколько я помню, Иисус сказал, у одного человека было двое сыновей.
4: Однажды младший брат попросил.
5: Отец, ты не мог бы дать мне денег из моей доли наследства? Они нужны мне прямо сейчас.
4: Почему тебе сейчас нужны деньги, Рэй?
5: Потому что я хочу оставить дом и пойти в город, заработать массу денег.
4: Я понимаю.
5: Спасибо.
4: Итак, отец разделил свое имущество. Младший сын взял все свои деньги и пошел в дальнюю сторону.
5: Прощайте.
6: Береги себя, сынок.

0: сколько народу! Ух ты!
1: Мальчик, ты не ушибся?
2: Я помогу тебе встать.
0: О, спасибо.
1: Ты первый раз в городе, надо быть осторожней. Давай мы покажем тебе город.
0: Спасибо.
2: Вино!
0: За моих новых друзей! Пейте еще, я плачу! За всех моих новых друзей!
3: В далеком городе младший сын распутничал и промотал все свои деньги.
0: Я растратил все деньги. Что же делать? Ничего, друзья мне помогут.
1: Шалом!

0: Вот так друзья. Они бросили меня, как только я остался без денег. Надо найти работу, чтобы прокормить себя.
1: Но в это время в стране началась великая засуха. На фермах за городом не было работы. Купцам и торговцам тоже никто не был нужен. И тогда блудный сын стал постоянно нуждаться. Чтобы купить еды, ему пришлось продать одежду. Но вот уже и продать оказалось нечего.
2: Что же мне теперь делать?
3: Что ты сказал? Спать я буду здесь, вместе с ними. Мне нужна работа, но это слишком. Лучше уж голодать, чем жить со свиньями.
0: Простите, послушайте. Пожалуйста, я готов выполнять для вас любую работу.
4: Но ты же маленький.
0: Я буду работать в поте лица, иначе умру с голоду. Дайте мне только немного еды, и я буду делать все, что не попросите. Я готов даже спать вместе со свиньями.
4: Ну хорошо, тогда бери лопату и вычисти мне весь свинарник.
0: Спасибо.
4: Когда свиньи насытятся, можно есть за ними остатки. Доброй ночи.
1: Он хотел доесть остатки корма для свиней, но ему ничего не досталось.

0: Какой я был глупый. Отец, я промотал все твои деньги. И что же теперь? Мой желудок пуст, и живу я вместе со свиньями. Даже у твоих наемных слуг достаточно хлеба. А я вот умираю с голоду. Но лучшего я не заслужил. Мне так стыдно. Я не достоин быть твоим сыном. Я так хочу вернуться домой. Но как я взгляну в глаза отцу? Вот что. Я могу признать мои грехи и попросить прощения. Нет, этого мало. Стоп. Знаю. Я попрошу, чтобы он взял меня наемным работником. Я иду домой.
1: И вот сын отправился в отчий дом. Его отец стоял и смотрел в сторону, куда ушел сын. И когда сын был еще далеко, отец увидел его, и сердце его было готово выскочить из груди.
2: Не верю своим глазам. Это же Рэй! Это Рэй! Мой сын вернулся!

0: Отец!
1: Мальчик мой!
0: Отец! Ты вернулся!
1: Рэй, Рэй!
0: Отец, я так рад видеть тебя!
1: Мальчик мой, почему ты плачешь?
0: О, отец, мне так стыдно! Прости меня! Я...
1: Ну, хватит, хватит, Рэй! Рэй, все будет хорошо, потому что ты дома. Смотри, твоя мать ждет тебя. Давай, пошли.
0: Да, господин.
2: Сын сказал отцу, я согрешил против Бога и против тебя. Я больше не смею называться твоим сыном. Но отец сказал своим слугам, дайте ему лучшую одежду и закалите теленка пожирнее. У нас будет праздник.
1: Мой сын умер, и вот он снова жив. Он пропал и вот вновь нашелся. Приходите, будет пир и веселье.
3: Возвращение, Рэй!
1: Рады тебя видеть! Твое здоровье!
4: Все в порядке?
5: Да, все просто отлично. О, Господи на небесах, спасибо за твое милосердие и за то, что у меня такой чудесный отец. Он простил мне все грехи. Обещаю, что буду ему примерным сыном.
2: Старший сын крестьянина был в поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование.
6: Странно, что происходит. Может быть, у моего отца гость? Сара?
7: А, Рой, что тебе?
6: Похоже, там вечеринка. Почему?
7: А, потому что твой брат Рэй вернулся из города.
6: Даже не верится. Он вернулся?
7: Ну да, твой отец так обрадовался, что решил устроить пир на весь мир. А ты разве не хочешь принять участие в празднике?
6: Отец дал ему половину своих денег, а он их прокутил в городе. А я делал всю работу. Если пир в его честь, благодарю покорно.
2: Да?
6: Я догадываюсь, почему Рэй вернулся. Наверное, он остался вовсе без гроша.
2: Почему ты не хочешь прийти к нам на пир, сын? Разве ты не рад, что твой брат Рэй вернулся?
6: Отец, но почему я должен радоваться? Всю свою жизнь я делал все, что ты мне велел. Работал в поте лица, но ты никогда не давал мне даже маленького ягненка, чтобы с ним поиграть. Рэй просто хочет похвалиться. Ты устроил праздник и убил ради него жирного теленка.
2: Рэй, сынок, послушай, ты всегда был со мной и всегда будешь со мной, и все, что у меня есть, станет твоим. Не сердись, Рэй, посуди сам, твой брат умер, и вот он снова воскрес, и поэтому я радуюсь, так же, как пастух, нашедший заблудшую овцу.
6: Но он взял твои деньги и растратил их.
2: Да, но зато он искренне раскаялся.
6: Правда?
2: Ты не хочешь простить своего брата?

0: собака.
1: Я прощу его, отец, я все понял.
2: И потом они зажили счастье.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Один из наших телезрителей спросил, почему верующие болеют? Разве Иисус своей жертвой не исцелил их раз и навсегда? Сегодня мы попытаемся ответить на этот и другие не менее важные вопросы. Не пропустите! С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня у нас тема «Христиане и болезни». Перед тем, как мы ее рассмотрим глубже, давай-ка поговорим о том, кто же такие христиане, чем они отличаются от других людей.
1: Очень интересно, что впервые такое слово «христиане» мы находим в книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе. Там написано, что и ученики в Антиохии стали называться христианами. Mm-hmm. То есть это как бы указывает, что люди, которые жили там, видя образец жизни верующих, заметили в них некое отличие. То есть слово «христианин» буквально переводится как на русский «маленький Христос». И эта позиция дает не просто привилегии, но также и большую ответственность, чтобы в своей реальной жизни мы могли отображать характер нашего любящего Небесного Отца. Поэтому Писание говорит о том, что мы как бы должны быть выделены из этого мира, освящены, потому что мы удел Бога. Мы живем уже по законам Божьим, а не просто по законам этого мира.
0: Андрей, ну, такой факт присутствует, что верующие люди болеют. И этот факт, он, ну как, в Библии говорится о том, что мы исцелены кровью Иисуса Христа, и что Он взял наши болезни на крест. Почему же все-таки вера в Бога, ну, нельзя сказать, что является гарантией того, что верующий никогда не заболеет?
1: Но искупительная смерть Иисуса Христа, она касалась не только от нашего времени, от нашего земного, как бы, позиции. Искупительная смерть Христа касалась будущности и вечности. Поэтому Писание говорит, когда Бог сотворит весь новый мир, благодаря тому, что Иисус был на кресте, в то новое творение уже не войдет ни смерть, ни болезни, никакая несправедливость. Но на данный момент, пока мы живем здесь на земле, а Писание говорит, что весь мир лежит во зле, поэтому мы ходим по этой грешной земле. Мы живем в этом мире, где есть много несправедливости, поэтому иногда и мы согрешаем. Некий такой образ, как мы ходим ногами по грязи, да? Вроде бы тело чистое, а ноги уже грязные.
0: То есть, живя на земле, все-таки мы еще соприкасаемся с миром.
1: Да.
0: И еще имеем некий эффект от него на нашей жизни. Но прежде чем еще поговорим как бы о том, как грех оскверняет нашу жизнь, давай дадим определение, что же такое грех.
1: В языке оригинала, в Торе, когда вопрос касается слова «греха», есть три таких слова, которые на русский приводятся просто одним словом «грех». Первое такое слово, которое касается неосознанного поступка. То есть человек еще не был научен, ему не было объяснено, что вот это является грехом. И вот из состояния неосознанности, неподготовленности человек совершает такой поступок или говорит такие слова.
0: Это, как говорят, грех неведомый, да?
1: Да, даже вот есть такой момент. И очисти наш от ведомых грехов и неведомых. То есть когда мы согрешили, не понимая, что в этом есть грех.
0: Так.
1: Да. То есть это первая позиция. Вторая позиция, когда осознанный грех. Человек понимает, что этот поступок плохой, он противоречит Божьим заповедям, но он пытается себя оправдать.

0: обычно такими словами, избитыми. Но все так поступают. Я был вынужден. Меня заставили. Я должен был так поступить ради лучшего. Да, вот такой. То есть человек понимает, что это плохой поступок, плохие слова, но это делает, чтобы получить какую-то мнимую выгоду на данный момент. И третья позиция – это осознанный бунт, то есть открытое проявление бунта против Бога. То есть в Ветхом Завете это образ восстания Кореи, то есть когда они противостали против Моисея и через это против Бога. Открытый явный бунт. К этому поступку, скорее всего, и относится, о чем Иисус говорил, что хула на Сына Божия будет прощена, но хвала на Духа Святого не простится. То есть о чем это говорит? Человек, который познал искупительную благодать, который понимал духовные дары, имел общение с Богом, осознанно понимая, что это Бог, и потом отказывается от этого, как бы уже нет искупительной смерти, чтобы снова, той жертвы, чтобы восстановить его. А вообще слово «грех», оно буквально переводится в греческое как «попасть мимо цели».
1: Андрей, мне кажется, что вот из тех трех типов греха, которые ты назвал, люди больше склонны грешить именно вот вторым таким образом, что, знаешь, так, ну, я вынужден был сделать это. То есть я напился, ну, потому что, ну, жизнь такая. То есть я ничего не мог с собой поделать, должен был согрешить. Там или взятку дать, или тут с кем-то переспать, или тут еще что-то сделать. То есть, знаете, как бы люди начинают придумывать себе такие причины для оправдания греха. Вот как же нам, людям, против такого именно оправдания в своей жизни наших грехов противостоять?
0: Но что происходит? Вот эта природа, вот так оправдываться, она лежит еще в самом основании, то есть грехопадения человека. То есть в тот момент, когда Адам и его жена не согрешили, да, и Бог спросил именно с Адама, потому что ему была верена эта власть. Адам, не ел ли ты с дерева, которое я тебе запретил есть? И Адам, вместо того, чтобы признаться, покаяться в этом поступке, он начал что? Он начал оправдываться. Он говорит: да, вроде бы, но жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Как бы я не виноват.
1: Как обычно.
0: Вот, да, я как бы
1: жена виновата
0: не
1: всегда,
0: виноват. Бог тогда обращается к жене Адама, а та начинает обвинять кого? Змея. Змей меня искусил, дал мне, и я ел. То есть, иными словами, Бог, опять ты виноват, ты же его сотворил, и он мне дал. То есть, поэтому вот эта модель поведения, когда люди оправдываются, она понятна, то есть она показана в Библии. Но мы, когда сталкиваемся с искушениями, нам необходимо понимать, какие последствия несет с собой греховный поступок. Поэтому нам необходимо укрепиться Духом Святым и проявить свою позицию. Я не буду так делать, хоть весь мир так поступает. Я не буду так делать, хоть это мне, может быть, принести временное материальное благополучие или какую-то выгоду, потому что я знаю, что если я так поступлю, потом будут серьезные проблемы. И это не принесет благословения ни в мою жизнь, ни в жизнь моей семьи.
1: Андрей, получается, что люди, как дети, любят сваливать свою вину на других. Как в детстве мы говорили, бывало, что он первый начал, я не виноват. И вот такая привычка еще остается. Хочу предложить тебе историю одну посмотреть. Герой сегодняшней истории тоже считал себя виноватым в том, что с ним происходило, но он шаг за шагом продолжал губить свою жизнь и здоровье, пока не оказался на краю пропасти. Давайте посмотрим.
2: Михаил Лыско вырос в небольшом городке в хорошей семье, неплохо учился и играл в местном духовом оркестре. Даже строгий отец, прививая сыну дисциплину, не слишком омрачал детство Михаила.
3: Я боялся двойку получить, потому что я знал, что меня ждет наказание.
2: Мальчика отправили учиться в одно из самых престижных музыкальных училищ Киева. Для этого Михаил переехал в столицу и стал жить в интернате.
3: Тут уже воля. Отца нету, мать нету. Как бы можно то, что попробовать то, что нельзя было в Белогородке. Я уже курил, мог 3 сигареты в день, 4, но уже курил. И в классе 5 я уже начал пробовать пиво.
4: Здесь стояли железнодорожные вагоны. Здесь между составами мы проходили, перелазили. Вот здесь на поляну мы там садились, ящик пива. Каждому по бутылке доставалось.
2: Пиво и сигареты учебе явно не помогали, и Михаил провалил экзамены, но сильно не расстроился. Заботливые родители тут же определили парня воспитанником в военный оркестр при высшем танковом училище. Дисциплина военного училища не понравилась.

0: нравилось Михаилу. Радовало одно – она не мешала выпивать при каждом удобном случае.
1: Шел, пиво выпивал, потом вино начали пробовать. Прямо перед школой. Хотелось показать, что ты хоть в военном оркестре, но как бы тоже не мальчик. Как бы хотелось показать девчонкам, что там вышел, пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало. Когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал.
0: Дирижер военного оркестра видел поведение Михаила, пытался повлиять на него и однажды вызвал родителей в армию. Михаила это возмутило, ведь армия не школа.
1: Но когда они их вызвали, на КПП они подошли, потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя, прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, это приехали к тому алкоголику с оркестра. Таша, обо мне уже знала все училище. Мне было всего лишь 18 лет.
0: За регулярные пьянки парни перевели из оркестра в обычную военную часть рядовым. Теперь столь ненавистные Михаилу заборы можно было преодолеть только с помощью законных увольнительных. Но накануне перевода, в последней самоволке, Михаил встретил Валентину.
1: Она мне очень понравилась. И если такое понимать, я любовь с первого взгляда, то это со мной произошло.
0: Они поженились еще до окончания срочной службы Михаила, когда Вале было всего 17. Наивная и юная, она и не подозревала о пагубной привычке мужа.
2: Настолько я восхищалась им и любила его, что я не замечала этих недостатков. Ну, как бы все было нормально.
0: Первой работой, которую нашел дембель Михаил, была работа грузчика.
1: Что такое грузчик в овощном магазине? Там поднеси, там поддай. Там сразу компания образовалась местных, ну, алкашей, скажем. Они в магазин заходят. Я с ними познакомился. Статус у грузчика положено выпить.
0: Из-за частых выпивок Михаила вскоре попросили уйти по собственному желанию. Но парню повезло. Ему предложили работать в охране. Режим «сутки через трое» радовал. Можно было выпить, проспаться и на работу приходить трезвым. Но последствия выпивки давали о себе знать.
1: Я был в форме сотрудника милиции. И решил не было спичек, решил подкурить прохожего. Ну, гражданское лицо стояло на остановке автобуса, подкурить сигарету. Когда я к нему подошел, он дал не спички, а дал от сигареты подкурить, то я не мог попасть. И мне было очень стыдно тогда. Я этот момент не забуду никогда. Как бы молодой, красивый. И не попасть в сигарету, они дрожат вот так. Понимаете?
0: Из охраны Михаила тоже попросили по собственному желанию. Жена к тому времени уже не была такой наивной, хотя Михаил упорно не признавал зависимости.
1: Алкоголик никогда себя не назовет алкоголиком. Никогда. Я всегда говорю, я могу пить, могу не пить.
0: Когда у Михаила родился сын, он ушел в запой на 2 месяца. Напрасно Валентина ждала от мужа поддержки. Жизнь в семье постепенно превращалась в ад.
2: Когда сыну было плохо, меня выгнали. Ну, я вышла с больницы, врачи попросили меня уйти, у меня была истерика. И вот когда я проходила вот так мимо, я увидела, что под горбом спит мой муж. Вот когда мне плохо, когда у меня разрывается сердце, когда ребенок страдает, он спит в пьяном состоянии, просто на улице.
0: В отчаянии Валентина по совету знакомых предложила мужу поехать к бабке-знахарке, чтобы та сняла с него порчу. Следующей попыткой остановиться были таблетки. Их эффекта хватило на год. Михаила напугало то, что было написано на упаковке. «Выпьешь спиртное – умрешь». Но вместе с трезвым существованием пришел неожиданный побочный эффект.
2: Его все раздражало. Раздражало, как я говорю, как я хожу. Один раз даже он бросил меня кассетницей сильно. Я сказала, лучше бы ты пил.
0: После очередного скандала, как раз на свой юбилей, Михаил решил развязаться. Он ушел в долгий и сильный запой, как будто и не было этого года воздержания. Но однажды

0: С утра, похмелившись, по дороге на работу Михаил упал в обморок.
1: Очнулся я, когда мне сшивают голову. Врач нашел мой телефон. У меня там всего 2-3 записи было. Там была жена. Он ей позвонил. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда. Она с сыном ехала подавать на развод.
0: Но по первому же звонку Валентина примчалась к мужу.
2: Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было желание увидеть его и помочь ему.
1: Вышла доктор, женщина. Не знаю, откуда она взяла, но она сказала: «Вашему, у вас очень добрый муж. Ему поможет только Бог с его проблемой». Эти слова я ухватил.
0: Но в тот же день Михаил снова выпил и ушел в очередной запой. Это было последней каплей для Валентины. В отчаянии она буквально вопила в небо.
2: Я просто упала на землю, взялась за землю руками и начала громко плакать. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это была последняя капля, что я уже ничего не хочу. Не хочу ни спасать мужа, не хочу ни жить, ничего абсолютно.
3: Да, ситуация Михаила сложилась очень критично. Андрей, что ты думаешь по этому поводу?
4: Ну, в истории нашего героя его поведение, оно, так сказать, классически показывает, как себя ведет грешник. Ведь когда Адам и его жена согрешили, что пришел? Пришел страх. Что же мы наделали? Теперь Бог об этом будет знать. Страх вызывает чувство стыда. Если это другие узнают. И поэтому движимым чувством стыда они сделали такие из листьев набедренные повязочки. А чувство стыда ведет к чувству вины. И вот бремя вины побуждает человека избавиться. Как человек хочет сбросить себя из своего сердца это чувство вины. Человек начинает выпивать, наркотики употреблять, вести аморальный образ жизни. То есть он как бы пытается спрятаться от голоса совести, заглушить его. То и в жизни было Михаила, когда он вырвался из свободы, на свою свободу, так сказать, из-под контроля отца, он решил попробовать, ну что такое жизнь, да, такое. Стал выпивать и все, и потом чувство вины перед отцом и перед родителем его стало приводить к порочному кругу этому. Чтобы заглушить этот голос вины, он снова напивался. И следующий момент. Такой.
3: Интересно, что, ну, как бы он не скрывал свой грех, все равно в воинской части все знали о его проблеме.
4: И уже климу такой уже, да, алкоголик 18 лет.
3: Это говорит, отсюда несли об этом. Какой позор это позор, пережил отец от этого. Какую заповедь, как ты думаешь, из 10 заповедей, которые мы знаем в Библии есть, в этом случае Михаил нарушил?
4: Ну, многие заповеди, потому что мы знаем, что он в тот период жизни не верил в Бога. То есть не поклонялся Богу, поэтому имя, ну, Господа в суе произносил. И также, ну, пятая заповедь, это она говорит о чем? Почитай отца твою мать, отца чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог тебе дал. То есть своим поведением он выразил непочтение к своим родителям, которые любили его, дали ему образование, воспитание и обеспечение.
3: Когда человек вот так погрязает в такой грех и начинает понимать, что он в грехе, человеку необходимо покаяние.
4: Да.
3: И у меня есть для тебя вопрос от одного из наших зрителей. Валерий из Черкас, Украина, спрашивает, как происходит покаяние? Нужно ли обязательно исповедоваться в церкви?
4: Но самый первый момент – это мы должны каяться перед Богом. Да? Вот хороший такой пример – это когда мы читаем притчу о блудном сыне. То есть когда он пришел в себя, и он исповедуется вначале перед Богом. Потому что ведь он пришел в себя перед, ну, корытом со свиньями рядом. Да? Он говорит, согрешил я перед Богом и перед отцом.
3: Признал.
4: То есть самое первое необходимое покаяние – это, конечно, перед Богом. Искренне. Да? Второй момент. Вопрос касается, когда мы исповедуемся, может быть, перед людьми, против которых мы согрешили. То есть наш греховный поступок, он нанес урон другим людям. Это может быть касаться материальных ценностей, это может касаться моральных таких вот ценностей. То есть, когда мы покаялись перед Богом, необходимо исповедоваться перед этими людьми. Я так поступил, потому что я был грешный, я еще не знал Бога. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи

0: верен и правен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот сила исповеди, когда я признаю себя грешником и грех называю грехом, не слабостью, не какими-то веяниями культуры. Если в Библии он назван грехом, он и является грехом.
1: Андрей, спасибо за ответ. И прямо сейчас мы узнаем, какой следующий шаг сделал наш герой Михаил, чтобы удержаться на краю пропасти и не упасть.
2: Валентина решила покончить со своей жизнью. Она проехала на велосипеде посредине проезжей части более километра в надежде, что ее собьет какая-то из проезжающих мимо машин. И все могло бы случиться, если бы не прозвучал звонок на ее мобильный телефон.
3: Мне позвонила моя сотрудница, которая находилась вот в этом доме, и она сказала: «Я вижу тебя, зайди, пожалуйста». Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на тот момент опорой.
4: Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь, мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце, мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины.
2: Перемены начались уже на следующий день. Михаил принял неожиданное решение.
5: Когда он утром проснулся, первое было, что он сказал: «Я сегодня еду в церковь».
2: Михаил назначил встречу со своим приятелем, чтобы тот привел его в церковь. Когда-то они вместе выпивали, а теперь друг стал верующим и избавился от пагубной привычки. Михаил хотел того же для себя, но...
6: В этот же день я заехал в гости к брату. Мы с ним выпили водки, а этот на остановке звонит и говорит: «Ты где? Я ж тебя жду». Я говорю: «Я не хотел ехать. Ну, я уже выпил, мне хорошо». А он все звонит и звонит.
7: Я сильно хотел ему помочь. Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал, тоже на подпитку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было, я не знаю.
2: Игорь все же дождался Михаила и повел его в церковь, где тот впервые обратился к Богу в молитве.
6: Я молился, чтобы он меня принял таким, какой я есть. Чтоб он... Ну, простил мне все то, что я натворил. Искренне хотел его, чтобы он меня принял как сына.
2: Михаила переполняло чувство невыразимой легкости и свободы.
6: У меня было это чувство в армии. Когда я ходил полгода в сапогах, и мы шли играть в футбол, я одел кеды. У меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом, это легкость всего тела. Я хотел, ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я же прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, осознание... То, что я прошел на него, даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода.
2: С того дня прошло много лет. Все, что Михаил когда-то утратил, Бог вернул сполна.
6: Поднял меня с самого низа вот это... Вот эту любовь первую, когда мы только повстречали, когда я только увидел в том общежитии. Вот это все нахлынуло, я хотел сына расцеловать, поднять на руки.
2: Сегодня у Михаила есть стабильная работа и уже трое детей. Он вспомнил все, чему когда-то учился в музыкальном училище, и теперь играет на клавишных инструментах, поет о Боге в церкви и пишет музыку на стихи его любимой жены. Михаилу не нужны были ни реабилитационные центры, ни длительное лечение от последствий пьянства. И хоть многие знакомые с недоверием ждали, когда же он сорвется, за 8 лет этого ни разу не случилось.
6: Предлагали и там знакомые все, но я четко дал понять, что я не хочу. Я просто

не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебя это не интересно. –

0: То есть после того, как Господь освобождает от зависимости, дает прощение грехов, наша ответственность перед Ним – это стать учениками Иисуса Христа, это стать на путь ученичества для того, чтобы мы могли изучать Слово Божие, чтобы через это Слово Божие Бог нам показывал еще те грани жизни, в которые нам необходимо меняться. Этот процесс назван освящением. И также нам необходимо иметь общение с другими верующими, которые будут помогать нам в молитве на жизни, давать нам наставления, назидания и поддерживать нас в этом духовном росте. Вот наша ответственность в этом – удержать то спасение, которое нам дал Господь.
1: И прежде чем мы попрощаемся, хочу подвести небольшой итог нашей передачи. Друзья, Бог сегодня продолжает исцелять. Я читаю в Библии, что когда Иисус ходил среди людей, то Он исцелял всех людей. И на сегодняшний день исцеление приготовлено для каждого из нас. Вопрос стоит, ищем ли мы Царство Божие? Ищем ли мы Бога? Верим ли мы, что Бог может исцелить? Если мы сами лично не верим, если не хватает нам нашей веры, в Библии говорится, чтобы мы призвали пресвитера в церкви, который помолится за нас, помажут нас елеем, и Бог исцелит болящего. Сегодня исцеление предлагает Господь каждому из нас. Ищите Господа. Ищите Царство Божьего, верьте и укрепляйтесь в Божьем Слове. Андрей, хочу тебя попросить помолиться за наших зрителей, и потому что я уверен, что многие, кто сейчас нас смотрит, нуждаются в исцелении, и сегодня мы можем помолиться за них.
0: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь свою совершенную волю в Своем Слове. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек получил спасение, чтобы никто не ушел в вечную погибель. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек был исцелен, Господь, благодаря вере в искупительную смерть Твоего Сына Иисуса Христа на кресте. Потому что Слово Твое говорит, что Иисус взял все наши немощи, все наши болезни, все проклятия. Боже, я сейчас молюсь за наших телезрителей, Господь. И у кого-то сейчас не хватает веры, и как некогда в Твоем земном служении отец больного сына возопил к Тебе. Боже, помоги моему неверию. Господь, помоги их неверию, чтобы они приняли веру, что Ты исцеляешь их глаза, Господь, слух, Господь. Ты исцеляешь их сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я также прошу за исцеление наших зрителей. Я хочу просить сейчас, Господь, за их сердца, потому что из сердца нашего текут источники вечной жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, если есть какая-то горечь в сердце, чтобы Ты исцелил эту горечь. Если есть какая-то обида, чтобы Ты убрал обиду. И вместе со зрителями сейчас мы молимся о том, чтобы Ты простил нам наши грехи, Господь. Освободил нас от горечи, боли и обиды. И дал бы нам полное исцеление и внутри, и снаружи, Господь. Пускай Твоя благодать наполняет нашу жизнь, а наша жизнь пускай прославляет Твое имя нашими поступками, нашими решениями, нашими словами и делами, Господь. За все да будет Тебе вечная слава во имя Иисуса Христа. Андрей, спасибо Тебе большое, что был сегодня с нами. Раскрыли такую очень важную, интересную тему. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться».

Бытие 18. Давайте вместе откроем Бытие, глава 18, стих 18. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Вот что привлекло мое внимание в этом отрывке. Бог говорит: «Я знаю его, я выбрал этого человека, я начинаю Новый Завет, чтобы потом привести Мессию, Иисуса Христа. Я вхожу в этот завет с Авраамом. Он велит своим детям ходить путями Господними. Он повелит им. В этом и есть причина, почему Бог избрал его. В Писании отец – главная фигура в семье. Его роль очень важна. Быть мужчиной – это больше, чем быть человеком мужского пола. Вы можете быть мужского пола, но не быть мужчиной. Вы можете быть женатым, но не быть мужем. Вы можете быть производителем, но не быть отцом. Похоть предлагает презерватив, но любовь предлагает кольцо. Иметь молнию на штанах еще не означает быть мужчиной. Библия учит, что папа, отец – это главная доминирующая фигура, глава семьи, и он направляет семью в ее духовной жизни. Когда вспоминаешь, что треть детей в нашей стране незаконно рожденные, что половина детей в нашей стране выросли без отца, тогда эти стихи становятся еще более значимыми. Сегодня у нас 25 миллионов детей без отцов. 25 миллионов детей Америки не имеют отца, который хоть как-то участвовал бы в их жизни. Я даже не говорю о тех, кто развелся, но все же видится с детьми. Я говорю о тех, у кого вообще нет никакого отца по жизни. 25 миллионов детей растут в домах без отцов, и это трагедия. Одно из великих несчастий, которое может случиться с ребенком, это расти без сильного мужского отцовского влияния на его жизнь. Нет ничего хуже, чем дом без отца. И отец, который создает неверную модель, который направляет детей к неверным решениям. Вы слышали стихи?

где апостол Павел говорит, «У вас много учителей, но не так много отцов. В вашей жизни есть люди, у которых вы учитесь, но никто из них не может занять место отца». Писание говорит, послушайте эти слова. «Мужчина, который не обеспечивает свою семью, он хуже язычника, неверующего». Если вы не обеспечиваете семью, если не заботитесь о своей собственной семье, то Слово в Новом Завете учит, что вы становитесь хуже неверующего. Вся ваша религия пуста, потому что все начинается с дома, все начинается с семьи. Ответственность папы невозможно преувеличить. Лидерство отца в доме как родителя — это высочайшее призвание, которое может быть в вашей жизни. Вам дана огромная ответственность давать наставления, давать духовное направление своим детям. Вы священник в своем доме. Я восхищался тем, как воспитывал нас мой отец. Пятерых детей. Моя сестра Джилл и ее семья в этой церкви. Семья Ричи. Мой отец оказал огромное влияние на всех нас. Он был прекраснейшим человеком. Он был человеком молитвы. Я думаю, именно так он стал влиятельным отцом. Именно это нам и нужно, отцы с духовным влиянием. Отцы, которые духовно воздействуют на детей. Бог сказал, «Я знаю Авраама. Я знаю, что он научит и поведет своих детей. Он повелит им идти туда, куда я им скажу». Он имеет власть в своем доме. Он глава семьи, и он отец с влиянием. Такого человека я и искал. Когда вы, как отец, молитесь вместе с семьей, то это подобно возведению крыши дома. Вы представляете себе свой дом без крыши? У вас прекрасная мебель, красивые вещи, но на доме нет крыши. Духовно говоря, когда нет молитвы, и в частности нет мужчины, который приносит достаток, дает направление, произносит благословение и молитвы на свою семью, то такая семья духовно открыта, у них есть легкий доступ. Когда вы молитесь, как семья, уделяйте несколько минут, чтобы открыть и почитать Библию, а потом помолитесь вместе, то вы строите крышу своего дома, которая будет покрывать ваших детей, покрывать ваш брак, вашу семью. Важность этого невозможно преувеличить. Когда мужчина говорит «семья, мы будем молиться», то он строит духовную крышу и покрывает дом. Молитва защитит и благословит этот дом. Когда мужчина молится, то Божие благоволение приходит на детей, на его дом. Приходит благословение и добро от Бога. Когда вы все вместе оставляете все дела и уделяете несколько минут тому, чтобы почтить Бога. Мы должны вернуть это. Мы должны возвести крышу духовной защиты из молитв над нашими домами, которая защитит нас от атак злых духов. Мы можем разрушить проклятие. Бытие 27 говорится о том, как Исаак благословил своего сына Исава, и там даются три секрета того, как благословлять своих детей, благословлять свою семью, как главе семьи. Во-первых, сказано, что его сын вошел и сказал, «Отец, благослови меня! Я хочу, чтобы ты возложил на меня благословение!» И отец в первую очередь сказал ему, «Подойди, сын!» Писание говорит, он коснулся его. Он протянул руку и коснулся его. Первое благословение, которое вы можете дать своим детям, это касание со смыслом. Есть что-то в отце, который прикасается к своим детям, который обнимает и целует своих детей, который может протянуть руку и коснуться своего ребенка, передавая ему что-то. А когда дети уже выросли, и особенно если это девочки, то нам бывает неловко к ним прикасаться. Но если вы хотите, чтобы у них было самоуважение, чтобы ваши дети были сильными, уверенными, умели хорошо преподносить себя, то вам нужно к ним прикасаться, и это одно из величайших благословений. Не будьте таким отцом, о котором говорят, «Мой папа никогда не прикасался ко мне. В нашей семье не было ни объятий, ни поцелуев. Разрушьте это проклятие сейчас же. Жизнь слишком коротка, чтобы вести себя как чурбан, который никогда не обнимает своих детей. Распахните руки и обнимите их, и даже мальчиков. Они будут делать

делать вид, что им это не нужно, но обнимать их все равно. Им это нравится. Ваше прикосновение производит что-то у них внутри. Вы слышите меня? Раскройте объятия и коснитесь вашей семьи. Вы можете прямо сейчас повернуться к кому-то и пожать ему руку. Сделайте это. Спросите, как дела? Скажите, как приятно вас видеть. И их глаза сразу же начнут светиться от прикосновения. Сразу же падает артериальное давление. Это сила прикосновения. Вы даете людям силу, когда касаетесь их. В медицине доказано, что если в больнице персонал прикасается к больным, то это укрепляет и приносит сильное эмоциональное здоровье пациентам. Вот почему им иногда приводят кошек или собак, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Касание что-то выражает, а прикосновение со смыслом соединяет вас людьми. Я хочу, чтобы вы поняли, что прикосновение к вашим любимым — это один из путей, как вы передаете благословение Божьего благоволения. Раскройтесь для них, обнимите их, будьте более чувственными, более открытыми, любящими, потому что вы можете не успеть, и вам нужно наслаждаться друг другом, пока вы еще вместе. Благословение. Отцы, начинайте обнимать и целовать. Библия говорит, что Исаак не только коснулся, но и поцеловал своего сына. Сын был молодым человеком 20 с небольшим лет, но он поцеловал его, обнял его, он прикоснулся к нему. В этом нет ничего неправильного. Это необходимо нашему обществу больше, чем когда-либо раньше. Во-вторых, он начал произносить благословение на своего ребенка. Он начал благословлять его, потому что словесное благословение придает высокую оценку человеку. Благословить членов своей семьи означает дать им высокую оценку. Говорите слова, ориентированные на их будущее, на благословение в их жизни. Вы говорите и благословляете их будущее. Вы говорите об их талантах и дарах, о чем-то особенном в них. Ты потрясающий. Ты сделаешь что-то прекрасное. Я верю в тебя. Слушай, нет ничего, с чем бы ты не справился. Я не удивлюсь, если ты совершишь что-то великое, ведь ты такой талантливый, ты такой одаренный. Что вы делаете? Вы произносите будущие благословения и начинаете позиционировать этих молодых, впечатлительных ребят в этом направлении. Постоянно утверждайте будущее своих детей. Указывайте на их хорошие стороны. Вкладывайте благословения. Я слышал об одном парне, который родился с родовой травмой и с рождения не мог ходить. Он учился в школе, был в постоянной депрессии и даже пытался покончить с собой. Но в той поместной церкви были люди, которые начали проявлять интерес к этому юноше в инвалидной коляске. Они стали провозглашать благословение так, как я сейчас говорю. Они говорили: «У тебя прекрасный голос». Его голос был особенным, не похожим на другие, глубокий, богатый голос. И они начали говорить ему: «Какой у тебя красивый голос, какой у тебя чудесный голос, у тебя прекрасный голос». И он решил стать ведущим ток-шоу. Эти люди и не осознавали, что они делали, но они утвердили его. Они убедили его, произнося благословение, которое было ориентировано на будущее этого парня. Когда вы начинаете произносить такие благословения, ориентированные в будущее, то произносимые вами слова очень сильны. Отцы, обращаюсь к вам из глубины своего сердца. Нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы быть позитивными. Джеймс Добсон сказал, что каждый раз, когда вы критикуете своего ребенка, вы должны произнести 7 благословений на каждый раз, когда вы критикой подсекаете их. Не знаю, как для вас, но для меня это вызов. Иногда у нас такое ощущение, что нам нужно держать своих детей на коротком поводке. Но когда вы в последний раз произносили сильные, позитивные слова о своих детях, будьте позитивными. Все скажите: «Будьте позитивным». Если вы хотите вырастить своих детей успешными, то произносите слова ободрения, позитивные слова. «Ты невероятный», «Ты замечательный». Не говорите: «Ты глупый», «Ты плохой», «Ты точно такой же, как твой папаша», «Ты такой же, как тот или тот», «Ты отмечен Богом». Вот слова, которые вам нужно говорить. Я записал кое-что. В твоей жизни есть дар. У Бога чудесный план для твоей жизни. Утверждайте, ободряйте, несите жизнь своим детям, потому что им важно одобрение. Например, ты гораздо умнее меня. Ты просто удивительный.
Я говорил тебе, что считаю тебя самым лучшим. Знаете, в этом есть ценность, в этом есть благословение. Будьте позитивными в своих словах. Нам нужно понять, что это топливо для самоуважения наших детей. Наши позитивные слова — это топливо для их мотора. Нам нужно помочь им в их отношениях с Богом, и нам нужно утверждать их самоуважение. Вот что с ними делает благословение. И нет ничего лучше, чем произносить позитивные слова. Не будьте тем, кто только исправляет ошибки. Будьте позитивны. Я не собираюсь останавливаться, потому что не чувствую, что вы это приняли. Повернитесь к соседу и скажите, тебе нужно более позитивно беседовать со своими детьми в своем доме. Будь позитивным. Второе. Как отец и родитель, вы должны быть гибким. Необходимо течь вместе с потоком. Вы можете быть суровым, таким придирчивым, таким жестким, таким непреклонным. Библия говорит, чтобы мы не раздражали своих детей, не провоцировали их на гнев. Когда вы начинаете видеть в своих детях независимый дух, то это что-то означает. Независимый дух начинает проявляться в возрасте примерно от 12 до 15 лет. Это способ, как Бог выталкивает ребенка из вашего дома. Не так уж и плохо, когда у них появляется своя воля, когда они начинают вести себя независимо, когда они делают вид, что не хотят вас слушать. Все это часть, да оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И точно так же для девочек. Это часть их поиска некой независимости. Вам нужно дать им немного пространства, чтобы они вылетели из гнезда. Когда они проходят половое созревание, вы видите, что они считают себя гениальными, а о вас думают, что вы глупы. Они думают, что вы ничего не понимаете, но вы-то знаете все, с чем они сталкиваются. Просто дайте им больше пространства. Дайте больше карманных денег. Не будьте скупы. Найдите те моменты, за которые стоит бороться, и старайтесь не превращать в большую проблему то, что не так уж и важно, только потому, что вы так хотите. Вам нужно быть гибкими. Расширьте круг дозволенных причесок. Мы говорим детям, почему ты не можешь быть как твоя сестра? Почему ты не можешь быть как он или она? Почему ты не можешь быть таким? Терпеть не могу, когда люди говорят, почему ты не можешь быть как другие пасторы? Я не хочу, а вы? Дети не хотят быть одинаковыми. Они не хотят этого. Это их независимость. Если они хотят быть маленьким Джастином Бибером или еще кем-то, сделать странную прическу, просто успокойтесь. Или в одежде. Они могут носить какие-то странные вещи. Ваше дело сохранить моральные и духовные границы, но дайте им больше простора. Дайте им немного самостоятельности. Их музыка, их интересы отличаются. Они не хотят копировать вас. Мама-утка, дочка-утка и весь выводок утят идут в воскресное утро, глядя друг другу в затылок. Они не хотят этого. Они чувствуют себя другими, они хотят отличаться. Так что успокойтесь. Полагаю, что вы уяснили это. Вы видели таких родителей христиан? Выглядят ужасно, злые. Так вы только собьете детей с верного пути. Расширьте свой взгляд. Это не самые важные моменты, за которые стоит так отчаянно бороться. Когда Дрейк был моложе, он сидел здесь на переднем ряду. Он хотел сходить на рестлинг. Обычно мы смотрели рестлинг по телевизору. Но в этот раз мы пошли на матч. Я позвонил своему знакомому рестлеру и попросил достать билеты. И вот мы сидим на первом ряду. Вокруг нас были очень странные люди. Я никогда таких раньше не видел. Вы бы слышали, что они говорят. Мы сидели близко и могли слышать. «Я схвачу тебя и выкину, так что готовься». Просто невероятно. Но мы великолепно и интересно провели время. Знаете что? Ходите с ними на спортивные мероприятия. Посещайте их концерты. Иногда нам легче сходить к проктологу, чем пойти на концерт фортепиано. Ходите.
А мои девочки, они так хотели стать маленькими балеринами. Я помню их сцену. Мы привели их, и там была женщина, которая учила бальным танцам. Все были одеты в бальные платья. Все такие маленькие. Я вспоминаю, сколько раз я ходил на эти концерты, сидел там. Ты сидишь и ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка. И вот, наконец, твой малыш выходит. Все, что они делали, это вот этот танец на цыпочках. А я платил деньги. Потом они бежали через сцену и смотрели, видит ли их папа. Они улыбались беззубыми улыбками. Они махали, когда прыгали. Ведь ради этого они и стараются. Ходите на спортивные матчи, даже если ваши дети запасные. Они будут видеть вас, когда сидят на скамейке. Это важно. Играйте с ними. Играйте. Давид вернул ковчег завета в храм. Библия говорит во 2 Царств 6:20, что он вернулся домой и благословил свой дом. Хорошо иметь присутствие Божие в церкви. Но что произойдет, если каждый отец выйдет сегодня отсюда и скажет: «Я хочу благословить свой дом». Боже, нам нужно Твое благословение на свой дом. Что бы произошло, если бы у нас сегодня было прекрасное собрание, и придя домой, каждый отец понял бы, что он священник своего дома, и что он благословляет своих детей. Божья рука на вашей жизни. Бог будет делать что-то, но мы, Господь, признаем Тебя Господом своего дома. Недостаточно только ходить в церковь, где есть присутствие Божие. Нам необходимо вернуться домой и благословить свой дом. Иисус Навин в возрасте 110 лет сказал: «А я и дом мой будет служить Господу». Мне все равно, что сегодня в школе учат тому, что противоречит Слову Божьему. Мне все равно, какие вечеринки проходят в соседних клубах. А я и дом мой будем служить Господу. Боже, сделай нас мужчинами, как Иисус Навин. Боже, дай нам мужчин, которые приводят свои семьи к Богу, которые говорят: «Я участвую в жизни моей семьи, моего дома». Сражайтесь, чтобы проводить время со своей семьей, со своими детьми. Боритесь за свой брак. Нет ничего важнее этого. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже был человек по имени Билл Хевенс. Он готовился завоевать золотую медаль. Не было сомнений, что никто в мире не может сравниться в скорости на каноэ с этим человеком. Еще до начала соревнований все знали, кто выиграет золотую медаль. Но перед тем, как сесть в самолет, ему сказали, что у жены начались схватки. А это был их первый ребенок. Жена его уговаривала: «Ты должен лететь, ты много тренировался ради этой золотой медали». Но он шокировал Олимпийский комитет и свою жену, когда сказал: «Я не буду участвовать. Я должен присутствовать при рождении моего первенца». Его сын Фрэнк появился на свет 1 августа 1924 года. Хотя Билл и представлял, что было бы, если бы он поднялся на пьедестал с золотой медалью на шее, но он никогда не сожалел о принятом решении присутствовать при рождении сына. Билл так сильно любил своего сына, что всю свою жизнь отдал ему. Он поделился с ним всем тем знанием, умением и любовью к гребле на каноэ. Он научил его гребле. Прошло 24 года. Олимпийские игры в Финляндии в Хельсинки. На этот раз Фрэнк, его сын, приехал, чтобы участвовать в Олимпийских играх. На следующий день, после соревнований в Финляндии, Билл получает телеграмму от сына, в которой говорится: «Дорогой папа, спасибо за то, что ждал моего рождения. Я возвращаюсь домой с золотой медалью, которую ты так ждал 24 года назад». То, чего желал отец,
чего он не смог достичь, не смог совершить, он вложил в своего сына. Его сын пошел дальше и смог сделать что-то большее. Говорю вам, не пренебрегайте домом, не забывайте про своих супругов, не пренебрегайте детьми. В жизни нет более высокого призвания, чем быть отцом.

отцом или матерью. Нет ничего более сильного, чем когда вся семья соединяется и говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Сегодня моя молитва за каждого из вас, чтобы вы были позитивными, чтобы были гибкими. Нам нужно быть немного светлее. Любите своих детей. Благословляйте их прикосновениями со смыслом и благословляйте их словами. Пусть у вас будет активное посвящение, это третье благословение, чтобы вы увидели в своих детях дар. Недостаточно просто сказать «удачи». Нам необходимо приблизиться к ним, учить, помогать им. Если это музыка, найдите репетитора. Если это спорт, обеспечьте им дополнительную помощь. Делайте то, что можно. Активное посвящение, а не просто «удачи». «Ах да, у тебя талант». Но когда вы увидите дар, когда вы увидите призвание в их жизни, подойдите к ним и поддержите. Позволь мне сделать что-то для тебя. Позволь мне помочь тебе с уроком. Сделаем это вместе, ты справишься. Вот так мы благословляем семьи. Говорите с ними, будьте позитивными, будьте гибкими, будьте открытыми. Играйте с ними, любите своих детей, радуйтесь им и за них. Годы не вернуть, молитесь за них. Поставьте крышу над своим духовным домом. Защитите свою семью.

Добро пожаловать, друзья. Позвольте мне вас спросить, где еще вы можете провести полчаса ни с чем иным, как с хорошими вестями, да еще положенными на музыку. Мы называем это «Gospel» в Америке, и это перекресток евангельской музыки, куда исполнители любят приходить, какой бы ни был вид музыкального выражения у них. Потому что они знают, что мы все делаем одно и то же. Мы выражаем нашу веру, мы выражаем наши отношения с Богом и Его Словом, и это положено на музыку, которая нам нравится. Мы сейчас перейдем к хорошей музыке. Мои первые гости занимались прекрасной музыкой с 1960 года. Мы узнаем точно, как это произошло. Их служение обошло весь мир. Это такие люди, от которых ты начинаешь себя лучше чувствовать, когда они появляются на сцене, и ты слышишь их имена. Они обладатели 3 наград Грэмми, и это непросто. Их последний альбом называется «Сила», и это их первая запись в студии за 6 лет. И они доказали этой записью, что музыкальное вдохновение все еще приходит. И сейчас они споют песни из последнего альбома группа «Могучие облака радости».

Эй, Джоуи, если ты слышал, как кто-то пел басом во время песни, и если ты не знаешь, кто это был... Это был ты. Да, это был я. Я тоже пел. Ну, ты можешь петь, да. Да, ты можешь петь. Вы двое изначального состава этой группы, не так ли? Да, мы были вместе 36 лет. 36 лет. Могучие облака радости. Я не могу представить группу или название, которое более ассоциируется с евангельским соулом, чем «Могучие облака радости». Спасибо. Большое спасибо. 36 лет. Это значит, вы начали в 1960 году. Это было через 3 года. Нет, это было через 5 лет после того, как этот парень, который в таком же пиджаке, как и ты, записал свой первый альбом. Так что здесь есть один человек на сцене, который пел даже дольше, чем вы. Правильно, мы выросли, слушая тебя. Я слушал вас уже давно, и я знаю продюсера Грэмми Эрика Кассета. Он давно узнал, что когда он делает представление на наград Грэмми, то там должна быть настоящая музыка Gospel, иначе Грэмми не были бы Грэмми. И я помню, когда вы, ребята, были там. Да. И знаете, вся программа остановилась. Что-то такое есть в вашей музыке. Спасибо. Она просто захватывает людей. И вы только что спели «Почему?». Это сила, да, сила Святого Духа. Правильно. Которая в людях. И об этом ваша музыка, не так ли? Вот как раз об этом. Мы стараемся подбодрить людей песнями, и в то же время мы сами получаем такие же чувства. Это прекрасно. Уже прошло 36 лет, и иногда кажется, что мы только что начали. И вы поете для него, и делаете это прекрасно. Какая следующая песня? Следующая — это старая традиционная песня «Близко, мой Бог, к тебе». Мой дедушка был проповедником, и в воскресенье утром перед проповедью он всегда пел одну из старых песен, чтобы приготовить его проповедь. И я хочу спеть песню, которую я услышал от него, когда я был маленьким мальчиком. «Ничего не трогает тебя, как великие старые песни церкви». Правильно. И я слышал, как вы репетировали ее, так что я пойду вон туда, возьму платок и послушаю группу «Могучие облака радости». Мне нравятся старые песни. Они мне нравятся, потому что мой дедушка был моим пастором. И по воскресеньям утром, когда он готовился к проповеди, я видел, как он шел в эту старую деревянную церковь, смотрел на своих прихожан из деревни и пел эту песню.

«Могучие облака радости». Какое прекрасное название. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», как и мне. Мне очень нравится быть на этой передаче. Вы видите этот адрес на моей груди? Это потому, что я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать наших следующих гостей и сфокусироваться на вашей любимой музыке. Потому что, как вы знаете, мы приглашаем любых исполнителей всех видов евангельской музыки. И если вы напишете мне, то ваши письма попадут в нашу лотерею, которую мы проводим время от времени. Мы вытаскиваем ваши письма или открытки и посылаем компакт-диски музыки из нашей передачи тем, кто нам написал. И, конечно, это можете быть и вы. Мои следующие гости были выбраны христианской группой года на бриллиантовой премии за евангельский голос. Они постоянно выступают на телевидении Нэшвилла и в Grand Ole Opry, и также в Opryland USA. Их давно знают в городе Нэшвилл как одну из лучших евангельских групп, один из лучших евангельских квартетов. Сейчас они радуются успеху их последнего альбома. Он называется «Ничего, кроме любви». Итак, Cumberland Boys. Thank you.

И это еще одна причина, почему я люблю передачу «Gospel в Америке». Это была моя идея несколько лет назад сформировать этот перекресток евангельской музыки, чтобы собрать разных исполнителей вместе. И мы нравимся друг другу, нам нравится наша музыка, и я надеюсь, что вам тоже. И у нас сейчас адрес на экране, чтобы вы нам писали. Расскажите мне, что вам нравится и чего вы хотите услышать больше. И, может быть, вы получите компакт-диск музыки, который у нас на программе. Знаете, я недавно подумал, что есть вид евангельской музыки, который мы недостаточно слышим. Это наша великая патриотическая музыка. Может быть, вы не задумывались об этом, но большинство наших патриотических песен, включая наш национальный гимн, являются евангельскими песнями. Они признают нашу зависимость от Бога и что Он является причиной появления Америки с самого начала. Так что я записал альбом «Звездное знамя», который включает национальный гимн и другие великие патриотические песни. И я хочу спеть одну из них сегодня. Эту песню Ирвинг Берлин написал как молитву, чтобы Бог благословил нашу землю. И Бог благослови, пожалуйста.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть любопытное словосочетание «крещение огнем». Что это такое? Может ли верующий человек креститься огнем и где это можно сделать? А какой смысл имеет это весьма необычное понятие? Сегодня у нас в студии наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, хотелось вот обсудить с вами вопросы, которые мы вот озвучили. И первое, вот, что я хотел вас спросить. Вот Иоанн Креститель, да, предтеча Иисуса, который говорит о Мессии, который должен прийти и спасти человечество. Но есть у него очень весьма любопытное выражение. Это Евангелие от Матфея, так, 3 глава. Uh-huh. Я вам зачитаю. Он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так вот, хотелось бы остановиться вот на этом выражении, на этом слове. Вот, что значит «будет крещен огнем»? Когда вообще это произойдет? И, ну и, конечно, вот в чем суть крещения огнем?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно совершить такую непростую процедуру. Но зато, если мы ее поймем и сделаем, нам дальше будет, в принципе, достаточно легко. То есть, смотрите, нам нужно определить и собрать в единый пучок все интертекстуальные маркеры. Раз. Дальше. Нам нужно выявить в тексте неатрибутированные аллюзии.
0: Ну, вот немножко объяснить.
1: Сейчас. И установить характер отношений данного текста с претекстом или с претекстами. Это 3. И дальше интерпретировать. Давайте вот это все
0: так, не... Александр, вы больше запутали.
1: Да, сейчас мы разберемся на примере простом, а потом к евангельскому тексту. Я вам прочитаю известное стихотворение, ну, может, не совсем известное, Тимура Кибирова.
0: Да, пожалуйста.
1: Маленькое. Значит, первая задача, нам нужно найти интертекстуальные маркеры, выявить их и собрать их. Смотрите, вы легко это сделаете, хотя не знаете этого стихотворения. «Умом Россию не понять». Равно как Францию, Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию, Урарту, Карфаген, Британию, Рим, Австро-Венгрию, Албанию. У всех особенная стать. В Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Все остальное безнадега. Какую меру не мерить, нам все равно досталось много. В России можно просто жить, царю с отечеством служить. Вот вы прочитали стихотворение Тимура Кибирова, современное, написанное уже в 2000-е годы. Итак, нам нужно выявить интертекстуальные маркеры и собрать их вместе. Что-то вам знакомо в этом стихотворении?
0: Ну, какие-то, может быть, выражения. Умом России не понять. Видите, это не его выражение.
1: Не его выражение. Подождите. Умом России не понять, вам знакомо это, правильно? Может, еще что-то знакомо? Особенная стать, да?
0: Ну...

0: опять же, вот такие архаизмы
1: какие-то. В России можно только верить. То есть вы видите следующее. Вы читаете современное, ну, новое стихотворение, написанное в 2000-х годах, но слышите там вам уже известные строки. Вы говорите, не его. Нет его. Нет его. Вы их слышали, собрали. Правильно? Собрали. Да. Вы тут же «Умом Россию». Тютчего вы вспоминаете, да? «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Кибиров берет это стихотворение, да? Вы нашли вот эти интертекстуальные отсылки, отсылки к другому тексту, нашли, собрали. Дальше. Вы выявите, вот, ну, в данном случае неатрибутированные цитаты, а не аллюзии. Вы увидели, ага, знакомое, это стихотворение Тютчева, его известное четверостишье. Вы увидели, откуда он это берет, заимствует, так?
0: Да.
1: Вы это увидели. Дальше. Вам нужно установить характер отношений текста Кибирова с текстом Тютчева. И вы говорите, у Кибирова как? Умом Россию не понять. Равно как Францию и прочие. Все страны перечисляют, говорит, у всех особенная стать. Дальше он говорит, в Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Какие отношения у стихотворения Кибирова со стихотворением Тютчева? Какие отношения?
0: Ну, вот... Тут
1: он согласен?
0: Фраза та, которая...
1: Он согласен с Тютчевым? Только у России особенная стать?
0: Нет.
1: Даже у Нигерии, у Рарту, Карфагена, Камбоджи, Дании, у всех особенная.
0: Ну, конечно, всех не понять.
1: России нужно только верить? Нет, он говорит, России нужно только верить, только можно в Бога.
0: Свой есть какой-то
1: оттенок. Какие отношения? Какие отношения? Спорящие. Он не согласен с этим первым текстом, да? И дальше интерпретировать что? В связи с тем, Тютчев выражает идею величества, веры необъяснимой, а Кибиров говорит, нет, у каждого свой особенный путь, верить можно только в Бога, а не в страну и прочее, прочее. У них сложное отношение. Он спорит.
0: Огромное разнообразие.
1: Спорит, да, со стихотворением предыдущего автора. Теперь, когда мы читаем евангельский текст, мы собираем эти интертекстуальные пучки, веточки в единый пучок. Пытаемся понять, откуда они взяты, дальше установить отношение этого текста евангельского с каким-то другим, и дальше уже интерпретируем. Давайте попробуем. Евангелие от Матфея, 3 глава. Мы говорим о крещении огнем. Чтобы понять о крещении огнем, нам нужно вот эту процедуру проделать. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. С первого текста мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель». И проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И теперь нам нужно увидеть интертекстуальные маркеры, то есть такие слова и словосочетания, которые связывали бы этот текст с каким-то другим текстом или с другими текстами. Давайте смотреть вместе, да, чтобы... Смотрите, во-первых, мы читаем. «Приблизилось Царство Небесное», так?
0: Да.
1: «Приготовьте путь Господу». То есть мы видим некое приближение чего-то. Идет Господь, чтобы установить свое царство, и вот все, что происходит, происходит именно в рамках, в контексте действия приближения. Увидели это. Это выражено вот в этих словосочетаниях, и она передает идею приближения. Увидели, отметили. Дальше. Мы видим будущий гнев, секира при корне лежит, бросают в огонь неугасимый. Это что? Это о чем? Это идея суда.
0: да.
1: которое выражается, и потом идея суда, которая приближается, да, через приближение mm-hmm. Господа и через установление его царства. И мы видим, как вот этот будущий гнев, секира при корне, бросают в огонь, то есть вот, вот это пугающий суд. Суд, и притом не просто суд такой текущий, гражданский, угу. а суд Божий, грядущий, вот-вот. Дальше мы видим, смотрите, следующие слова. Плод, лопата, гумно, пшеница, житница, солома. Идея жатвы, так ведь?
0: Да.
1: Идея жатвы здесь выражена сквозь вот эти вот слова отдельно взятые. Мы эту картинку составляем. Дальше мы видим «воздвигнуть детей Аврааму». Дети, отец Авраам, да? Мы видим невыраженную идею о том, что Иоанн есть Илья. Оно выражается через следующий текст. «Имела одежду из вербежьего волоса и пояс кожаный». Мы можем увидеть, как такую одежду носил в Ветхом Завете Илья. И теперь все вместе мы это собираем, собираем, собираем, и мы должны увидеть вот эти вот тексты, на которые ссылаются. А это легко сделать. Это книга Малахии. Давайте откроем. Последняя книга Библии, книга угу. Малахии. Смотрите, третья глава. Первый, третий текст. «Вот я посылаю ангела моего». Есть некто, кто готовит. «И он приготовит путь». Видите идею
0: да,
1: приготовления?
0: Да, да, да, да.
1: «Предо мною, Господь, приготовьте путь Господу. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саввов. Кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Страшен, да? Мы понимаем, идея суда начинает проникаться. «Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима». Опять-таки, тот же самый топос, то же самое место, да? 4 глава, 1 текст. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, и ниже». 4 главы, 5 текст. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка», который носил, помните, одежды.
0: Верблюжьей кожи.
1: Верблюжьей кожи, пояс кожаный, кушал определенные вещи. «Пред наступлением дня Господня». Приготовьте путь Господа, вот он идет, да? «Великого и страшного», и там эта идея огня, суда, наказания. «Ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Не думайте себе говорить, отец наш Авраам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот все эти идеи, они здесь встречаются.
0: Это поэтому есть вот эта интертекстуальная
1: это
0: связь.
1: Это интертекстуальная связь. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы должны уловить эту связь. И тогда мы сможем объяснить. А в книге пророка Малахии мы видим, с одной стороны, огонь и нужен для того, чтобы очистить серебро и золото, переплавить. То есть на тех праведных. С другой стороны, зачем нужно приготовление? Потому что если приготовления не будет, если ты не драгоценный металл, то тебя сожжет, как солому. Уничтожение. Поэтому смотрите, вот это пришествие Дня Господня, установление Царства Божия, связано с метафорой огня. Испытание огнем или уничтожение огнем. И для одних людей это станет очищением через огонь. Идея вот этой вот очищение, а для других уничтожение, как для соломы. Таким образом, получается, крещение огнем – это то, что придет вместе с Христом, mm-hmm. то, что он будет совершать, и для них это станет благом, хоть и трудностью, тяжелой трудностью, а для других это станет концом и уничтожением. И если мы увидели, как это работает, прочитали текст Малахии, собрали все это вместе и соотнесли, мы видим, мы объясняем, тогда крещение огнем будет связано со всеми людьми, но для одних оно будет иметь очищающее действие, для других – уничтожающее действие.
0: Ну, по крайней мере, Александр, знаете, прояснили. Уже есть какое-то представление. Уже понятно, да, что такое крещение огнем. То есть очень важен текст, где он уже когда-то встречался, когда-то об этом говорили пророки. Так? И понятно, что в Новом Завете к этому возвращается, к этим цитатам, к тем пророкам древности, чтобы дать какое-то новое значение, новый смысл. То, в принципе, что делает и Иоанн Креститель. Хорошо. Ну, давно уже там, вот в богословии есть такое понятие, там, синоптические там, Евангелия, вот это там Матфей, Марк, Лука, которые очень схожи между собой, и выделяя там Евангелие там, от Иоанна. И вот есть любопытное, конечно, там встречаются эпизоды, моменты, которые может об одном говорить синоптики, а Иоанн может быть молчать об этом. И вот в случае,

0: кстати, о крещении огнем. Вот Иоанна, смотрите, ну, сначала мы давайте возьмем Марков.
1: Иоанн Креститель свидетельствует.
0: Да, да. Об этом. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Так? И вот, ну, чаще всего вот звучит фраза, что «и огнем будет там крестить». Но в данном случае, что, ну, тут у Иоанна отсутствует вот это вот, что огнем, а в других вновь встречается.
1: У Иоанна в Евангелии от Марка.
0: Да.
1: У Иоанна Крестителя в
0: Евангелии. Да, да, да, да, да. Почему так происходит? То есть почему вот один там из евангелистов молчит, а об этом другие там, например, говорят?
1: Давайте два места прочитаем. Вы правильно заметили, и это требует объяснения. Евангелие от Луки, давайте прочитаем, и Деяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Смотрите, вот слова Иоанна Крестителя, его свидетельство, его, скажем так, цитата. 3:16. «Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Есть и то, и другое. Но когда мы читаем и обращаемся к второму тому произведения Луки, к Деяниям, давайте откроем 1 глава, 5 текст, мы видим, как в Деяниях фраза «и крещение огнем» теряется. 1:5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Да. То есть сам же Лука во втором томе своего произведения опускает и огнем. Возникает вопрос, почему? Марк это делает сразу. А дело в следующем. В некотором смысле, вот если кратко, крещение огнем Иисус, претерпев его, берет на себя. Он как бы является заместителем. Таким образом, в той полноте, в которой Христос принял крещение огнем, уже верующий человек не будет принимать. Поэтому это не упоминается Лукой во втором томе. Понимаете?
0: Хорошо, Александр. Ну, а вот можно вообще говорить о времени там, установления крещения там, огнем? То есть вот что нам говорят об этом ну, вот, источники, так, евангелисты? И ну, как и когда произошло крещение огнем с Сыном Божьим?
1: То есть крещение водой произошло при Иордане.
0: При Иордане,
1: крещение да, Духом Святым тоже произошло при Иордане. Об этом будем отдельно. А когда произошло крещение огнем?
0: Да.
1: Можно ли установить? Можно установить. Давайте, давайте откроем Евангелие от Марка.
0: Помогите в этом.
1: Евангелие от Марка, 10 главу откроем. Нам нужно увидеть одну простую вещь. 10 глава Евангелия от Марка, с 37 по 40 тексты. Прочитаем. «Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отмечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Вот вопрос. Какое крещение здесь имеется в виду? Крещение водой? Нет, оно же было уже. Здесь речь идет о креститься крещением, которым я крещусь. То есть оно еще в будущем. Крещение водой было в прошлом, крещение Духом Святым было. О каком крещении здесь идет речь?
0: Ну вот, Александр.
1: О каком? Ну как вы думаете?
0: Крещение огнем?
1: Крещение огнем. Теперь, смотрите. Вы, когда вы читаете, вы видите, что креститься крещением параллельно фразе «пить чашу». Да? Вот он спрашивает.
0: Это можете... какой текст?
1: 38 текст. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Видите, параллельно.
0: Да, да,
1: и потом он говорит, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вы видите, что пить чашу и креститься крещением – это параллелизм. Так?
0: То есть оно включает еще какие-то понятия.
1: Параллелизм. Пить чашу и креститься крещением – одно и то же. Так? Вот вы это заметили. Теперь.
0: Ну, под Марка, да.
1: Теперь, у Марка после этого места чаша встречается еще дважды. Нас интересует в ближайшем контексте. Давайте эти места откроем.
0: Давайте.
1: Это Евангелие от Марка, 14 глава, оба текста в 14 главе. Мы с вами выяснили, крещение огнем связано с Ветхим Заветом.
0: Да.
1: Его пройдут все. Но для одних оно заканчивается очищением, улучшением, а других оно уничтожит. Теперь, мы видим, что Иисус Христос принимает крещение огнем, должен принять. В определенный момент оно еще в будущем. И мы видим, что креститься крещением, которое его тяготит, которое его мучит, Это то же самое, что пить чашу. 14 глава Евангелия от Марка, здесь же, ближайший контекст, слово «чаша» встречается еще дважды. И связано с выпиванием. 14:23 сначала. Мы встречаем чашу в контексте вечери. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все». Все пьют из некой чаши. Дальше в этой же главе, следующий текст, 14:36. «И говорил в Гефсимании, помните, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Итак, мы видим некую чашу, о которой Иисус молит Господа и не хочет ее пить. Она тяжела ему. Он, его тело, его организм, его суть, его существо противится тому, чтобы пить эту чашу. Но потом он принимает. Что за пить чашу?
0: Страдания.
1: Страдания. О каком событии идет речь?
0: О Голгофском
1: кресте. О Голгофе. То есть мы понимаем, что Христос испевает некую чашу, чашу страданий на Голгофе. Христос на Голгофе принимает крещение огнем.
0: Хорошо, мы это Александр, видим, да?
1: Ну, давайте об этом прочитаем еще в двух местах. Давайте. Смотрите, Евангелие от Луки, параллельное место, 12 глава. Евангелие от Луки. Это же, что мы читали в Марка, только у Луки. Смотрите, как это, чтобы вы увидели, вы замыслили, чтобы вы убедились.
0: Да, да, да.
1: Чтобы никто вас
0: это
1: не смог
0: любопытно
1: сбить. Смотрите, 12 глава, 49-50. «Огонь пришел я низвести на землю. И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вы видите, огонь связан с крещением. Так? Смотрите, то же самое с чашей в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Христос говорит, уже здесь присутствует идея испить чашу. 18 глава, 10-11 текст. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Которую он пить не хочет. И которую он, как вы верно отметили, выпьет на Голгофе. И это испитие чаши связано с крещением, но не водой, которая уже была, но не духом, которое уже было, и мы понимаем, что ничего не остается, кроме как крещения огнем. Таким образом, Христос принимает крещение огнем на Голгофе. Мы можем установить точное место этого крещения, да.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но, знаете, у меня вопросов появилось больше.
1: Это хорошо.
0: Чем они были даже до этого.
1: Это замечательно.
0: Смотрите, то есть у меня тогда складывается впечатление, то, что вы объясняете, то, что вы ссылаетесь на тексты Священного Писания, что, получается, крещение огнем, оно имело тут характер только для Иисуса, вот как страдание Голгофской смерти. Тогда возникает вопрос, а что тогда быть с христианами? А что тогда быть с христианской церковью и современная сегодня церковь? То есть остается ли какая-то практика для христиан крещения огнем?
1: Смотрите, с одной стороны, мы читаем. Иоанн Креститель говорит, вот я крещу вас водой, и идет вслед за мной сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так в Евангелии от Луки и так в Евангелии от Матфея. Но этого нет в Евангелии от Марка, и мы задаемся вопросом, почему этого нет в Евангелии от Марка? Или почему это добавили Лука и Матфей? Но когда мы смотрим Луку, это фраза в начале Евангелия, и эта же фраза повторяется в Деянии в начале. Но там уже опускается крещение огнем. И у нас возникает вопрос. С одной стороны, Христос будет крестить огнем. С другой стороны, почему эта фраза опускается Марком и тем же самым Лукой? Мы видим, что Христос крещен огнем на Голгофском кресте. И мы понимаем, что это крещение огнем Христа есть крещение, которое заместительное. То есть те, кто принимают Христа, они ведь не будут сожжены огнем неугасимым, так ведь?
0: Да.
1: Потому что Христос принял крещение огнем, испытал на себе действие огня неугасимого, претерпел то, что должны претерпеть грешники на Голгофском кресте. И те, кто его принимают, по сути, не должны принимать это крещение, потому что вместо них его принял Христос. Но, с другой стороны, мы видим, что Христос говорит, будете креститься крещением и будете пить чашу. То есть Христос лишь

0: частично.
1: Ну, представьте себе простую картину. Если Христос, Иисус, святой, безгрешный, у которого идеальные отношения с Отцом, противится, его природа человеческая, в целом мы не можем разделить, конечно, эту природу,
0: да.
1: Он противится.

0: церкви в 4 главе говорит, эту идею выражает, но чуточку по-другому, чуточку иначе, но мы видим, как она будет сквозить. 1 Петра, 12-13 текст. «Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». То есть у нас нет иного пути, как пройти через огонь. Но для одних это станет благом, как мы с вами сказали, у Малахии. И то же самое, к примеру, у Исаии, Исаия 4:4, где Дух Святой назван Духом суда и огня. Для одних это станет благом, а для других это станет уничтожением. Но христианин верующий может это пройти, во-первых, потому что в масштабе стопроцентном это взял на себя Христос, и мы участвуем в этом огне, в этом крещении огнем, лишь как соучастники Христа, лишь со стороны, обжигаясь этим пламенем, но не войдя в самое пекло. А те, которые Христа не примут, они должны будут это пройти полностью, и они будут сожжены, потому что они не приняли Христа. И по своей природе, поскольку они соломенны, и потому что они отвергли того, кто вместо них это понес. Таким образом, и да, и нет. Церковь пройдет и примет крещение огнем, но вместо нее это сделал Христос заместительно. Поэтому это будет лишь частично для церкви, для того, чтобы она преобразовалась, соприкасаясь с огнем испытания.
1: Исходя из нашей там прошлой встречи, для человека вообще невозможно вот пройти вот, ну, как-то вне отношений с Богом. Подразумевается, когда человек в зрелом уже сознании, он должен заключить этот завет, да, через крещение.
0: Водное крещение.
1: Водное крещение.
0: И крещение Духом Святым.
1: Да. Но, с другой стороны, человек, он может проходить эти трудности. Но самое главное то, что вы сказали, что Христос, он уже пострадал.
0: Ну, смотрите, давайте вкратце, буквально пару секунд. К примеру, в Ветхом Завете аналогом такого крещения огнем может быть печь огненная в книге Даниила в 3 главе, где трое юношей, по сути, проходят крещение
1: огнем. Да, хорошая иллюстрация, да. То есть они проходят испытания, да. То есть никто не гарантирует, ну, например, что вот они же сами говорят, что ну, да. Даже если и случится это с нами, то мы останемся верны Господу. И в то же время, то есть там Навуходоносор их бросает в печь, там, да. Да, но затем он видит, что среди этих юношей есть тот, кто защищает их. В принципе, вот это хорошая аналогия.
0: Это протокрещение огнем.
1: Протокрещение. Это очень хорошая аналогия, да, нашей христианской жизни.
0: Да.
1: Александр, я хотел бы вас поблагодарить. Вам спасибо большое за эту возможность объяснить, понять нам тексты Священного Писания. Это может быть непростая тема крещения огнем, но, по крайней мере, вы уже прояснили. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были также с нами. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы в жизни доверяли Господу. Вы помните, что Он не подведет вас. Даже несмотря на то, что вы, может быть, в своей христианской жизни проходите различные трудности и испытания, помните, что в этот момент Господь также с вами. Пусть вас Господь благословит, вдохновит. Читайте Священное Писание, и до новых встреч, наши дорогие друзья.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословения. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословения.

Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь. Это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным – это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели: «Бог благ, и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите: «Мне не выбраться, у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель.

Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее.
Ключ — это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня?» Это неправильно. Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его.
Давид вышел из долины не только

опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд». Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете, «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин, «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин, «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания, трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем.
Трудности неизбежны.

Но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян — это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения.

во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но по большому счету оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал, а она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Но ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. «Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею
с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Ну ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву, какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животные здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... не купить их невозможно. Их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности.
там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А Он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если сказать,

скажем, с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если, скажем, от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил: «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, Мессия, Мессия, Мессия. Так Мессия или не Мессия? Если он Мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «Я есть тот, кто я есть». То есть буквально «Я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда, ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина. Отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания. А вот в смысле храмового предназначения – они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правда, ради сказать надо, что Иисус знал, что делает и как его воспримут люди.
Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли. А значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор, и этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди – сын против отца,
отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть Его вообще, зависит участь. Прийти в храм –

умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание к Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну, мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше. Оно приходит из чертогов Царства Божьего. Стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобное стремление, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них с позитивной. А вот есть были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. Для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов. У них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы. И вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И
Закхей, судя по всему,

был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький. И он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он, в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к нему, беседовали с ним, задавали ему какие-то вопросы. А он ходил вокруг и не знал, что ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто он такой? Его Иисус увидит, и ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет ему: уходи отсюда. Ну боялся он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: Закхей, спускайся. Я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь. Примешь ли ты меня? Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то, поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал, верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал. Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева. Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, в первые

первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и сатана. И сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, сатана, судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадение, миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе! Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит, так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают и не все осознают, что это борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор. За выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас, каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна». Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением в
все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, во плоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как Он смог довести столь трудное дело до столь славного финала. Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой несоизмеримо велика, но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в Его сердце, что Он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда Он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но Он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей Его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в Его душе подвигло Его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем Его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел Его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель, он решил Его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно.
это было плохо, он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римлян, римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, Он воскрешал, Он утешал, Он кормил, Он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с Ним, испытывали на себе Его смягчающее влияние Его учения и Его духа. Атмосфера вокруг Него была такая, что располагала к Нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, ну это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни!» – был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрали, собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был сын

Божий. Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты Его жизни. Посмотрите на Него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем Ему свои сердца. Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего, тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины Его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, Он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться.

двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею. Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите, «Я не могу выздороветь. Три поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким. Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше. Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите, я не выберусь из долгов и не поднимусь выше. Скажите, я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие. Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите, я не смогу осуществить свою мечту, но скажите, я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем. Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит, своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее. Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом», «Я никогда не преодолею зависимость», «Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас, мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал, «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так, я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры. Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит, «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила, «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите «Доброе утро, красавчик!» Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты,
то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье. Пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым. Призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию. Используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года,
Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать, я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека. Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде, я не вижу пути, но знаю, что у Бога он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить. Я говорил, Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно. Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите «Я служу большому Богу». Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного. Вместо слов «Меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «Я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются». «Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз». Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла. Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика. Ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить, вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств. Другой голос, ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди. Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить, «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет, «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет, «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу, «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать, «Я больше не соглашаюсь с поражением». Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва. Так сделал Давид.
Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня.

У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти. Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти. Прекратите это. Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель. Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу, «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни, рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу. Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал, «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите, гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится. С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе, «Ты понижаешься». Скажите немощи, «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме, «Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога». Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал Вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал Своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты. Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал, «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить к костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни.
В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение — это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое — провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен, я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Когда ребенок подрос, родители задумываются о том, чтобы отдать его в детский сад. Но понимаем ли мы, насколько это сложный и важный этап для ребенка? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, а сколько в основном детям нужно времени, чтобы адаптироваться в детском саду?
1: Для каждого ребенка процесс адаптации к детскому саду проходит очень индивидуально. Есть дети более подготовленные к детскому саду, а есть менее. Поэтому для того, чтобы ребенок легче адаптировался, его нужно подготовить к этому моменту.
0: Подготовить к детскому саду?
1: Конечно, да. Так же, как и к школе мы готовим детей, так же готовим мы и к поступлению в детский сад.
0: Что это включает в себя?
1: Для того, чтобы подготовить ребенка к детскому саду, родители должны его определенным образом настроить. В моей практике были такие случаи, когда родители сами пережили какой-то негативный опыт в детском саду, или не ходили, не посещали детский сад, и это все дома обсуждалось в такой негативной форме. Так что, когда пришел момент поступления ребенка в детский сад, у него уже не было настроения.
0: Он то есть нельзя плакал, при ребенке негативно говорить о детском саде?
1: Одно из условий – это, конечно, положительно отзываться и настраивать. Нужен положительный настрой. Мы говорим о том, как там хорошо, сколько там игрушек, какие там интересные занятия. Там есть дети, с которыми ты будешь играть, потому что у ребенка все равно есть потребность в общении. И потихонечку начинаем рассказывать, куда он пойдет, зачем он пойдет, что некоторые родители даже говорят, что я вот хожу на работу, у меня есть такая деятельность, такое дело, а у тебя будет детский сад, и ты посмотришь, там даже будет очень интересно, тебе понравится. То есть вот такой настрой. Обязательно нужно приблизить режим домашний к режиму детского саду примерно хотя бы за 2 недели, а лучше с самого начала начинать приближать этот режим. То есть сон должен быть там в половине первого в час, да? Обед в 12, мы знаем, и подъем, соответственно, рано утром тоже должен быть. Потому что мы знаем, что режим смещается, когда мама хочет поспать, его встает в 11, ребенок там позже, то есть режим смещается. А в детском саду все-таки существует режим, и дома мы тоже можем этот режим подогнать, скажем так, по детскому
0: саду. Заранее нужно.
1: Да, заранее нужно это все делать. Тогда ему будет легче влиться, и у него будет потребность 12 часов уже спать. Да? То есть он не будет плакать там, или говорить, у него просто будет потребность, и он будет уже ложиться спать. Хотя на сон
0: детям
1: будет сложно.
0: Если ребенок, первое время при посещении детского сада прямо сильно протестует вообще. Означает ли это, что детский сад для него не подходит? Нужно ли прислушаться к ребенку и изменить решение, забрать его из детского сада? Как вообще здесь лучше поступить? Или надо твердо стоять на своем, чтобы не было никаких, так сказать, даже моментов, у него мысли об отступлении не было?
1: Для начала, когда мы отдаем ребенка в детский сад, ребенок чувствует, в каком состоянии мама его отдает. Здесь мама должна быть оптимально спокойной и попрощаться. То есть не просто отдала, закрыла двери, и все, и ребенок чувствует себя брошенным. Нет, перед тем, как она подготовку провела, она объяснила, куда он идет и так далее, она спокойно с ним попрощалась, сказала, что придет вечером, все будет хорошо и так далее, успокоила и отдала. То есть здесь еще важен еще наш внутренний эмоциональный настрой. Это раз. Ребенок протестует. Когда бывает так, что дети ходят неделю в детский сад абсолютно хорошо, потом начинают понимать, что они там будут целый день без мамы, и у них начинается вот этот
0: момент. Да, обратно.
1: Проходит неделя или две, и это все уходит. То есть бывает, что в течение недели-двух мы эту ситуацию перебарываем, скажем так. То есть ребенок потихонечку привыкает, вливается и перестает протестовать. В психологии адаптация проходит на разных уровнях. Есть легкая адаптация. Это когда ребенок в течение даже месяца адаптируется. Если ребенок в течение месяца адаптируется, значит, он адаптировался легко.
0: Это легко? 3-4, целый?
1: Да, целый месяц.
0: Месяц стресса такому маленькому человеку.
1: Нет, ужасно. Тут не говорится о том, что тут постоянно только он плачет и так далее. Но просто считается, что если ребенок 15 минут поплакал и успокоился, это можно пережить. То есть в течение месяца это норма. Лучше сократить этот момент, конечно, для этого педагоги еще работают. Если 2-3 месяца, это средний уровень адаптации, и тяжелая адаптация, или дезадаптация, когда не садовский ребенок, когда уже более полугода ребенок не может адаптироваться, плачет, болеет постоянно. Это уже дезадаптация, и такое понятие, как несадовский ребенок, тоже существует.
0: То есть существует, да? Как понять, что твой ребенок вот тот самый несадовский ребенок? То есть он не подходит для детского сада вообще?
1: Скорее всего, у этого ребенка очень сильная привязанность к маме, он не может с ней расстаться, да, то есть вот этот процесс разлуки он не может. Если ребенок действительно болеет, если у него проблемы неврологического характера, да, с разных сторон, и мы это видим и наблюдаем, то, конечно, лучше тогда исключить и сделать как-то по-домашнему воспитание и развитие ребенка. То есть здесь лучше, да, если мы видим действительно, что неврология, если ребенок начинает болеть. Не только сама, там, допустим, ОРВИ, там, а простудные заболевания и так далее, но и сам, психосоматика тут уже работает, да, то есть соматические заболевания. Ну и неврология. Это очень опасно, и здесь нужно быть очень внимательным, то есть проследить эту тенденцию, насколько часто это все происходит, и, наверное, прекратить. Я думаю, что в этом случае обязательно.
0: Может быть, это связано с тем, что просто ребенка не в том возрасте отдали в детский сад?
1: Вполне, потому что мы говорили о том, что дети все-таки 4 лет, они уже более социализированы. То есть до 4 лет они пережили, они стали более самостоятельны. До 3 лет они уже, в 3 года они делились немножко от мамы, стали...
0: Пережили кризис 3 лет,
1: кризис,
0: да?
1: Кризис 3 лет, да, вот это вот новообразование. Я сам, ну, новая социальная ситуация развития. Они играли раньше вместе, рядом, да, но не вместе. А теперь они уже хотят играть вместе, у них появляется потребность в общении. В 4 года как раз-таки... Скорее всего, ребенок захочет общаться еще с кем-то, и это возможность нормально дать детский сад и договориться, и объяснить, и ему легче, может быть, объяснить.
0: Да, они уже
1: больше понимают. Потому что в 1,5 года, да, бывают ситуации, когда ребенок хочет и может, и общается, и раньше 4 лет, но им сложно понять, куда ты идешь, почему мама ушла в вот этот момент, то есть они, может, могут болезненно это все переживать, почему мама ушла, его оставила, да. В 4 года он уже больше понимает просто, да.
0: Правильно определить возраст – это... так сказать, помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду.
1: Понимать особенности его развития в том числе, да.
0: А может быть, вот существуют такие ситуации порой, что ребенок в детском садике ведет себя хорошо. Ну как хорошо? Тихо. Никому не мешает, воспитатели не жалуются. Означает ли это, что с малышом все в порядке? Или здесь тоже нужно, так сказать, как-то присмотреться к нему, и можно что-то заподозрить неладное.
1: Знаете, дети, которые, если мы говорим об адаптации, и дети, которые привыкают, допустим, к детскому саду, и которых отдали все-таки рано, они не всегда проявляют свою тревогу внешне. То есть они не всегда плачут, не всегда кричат, они могут молчать. И у них это проявляется на другом уровне, то есть там внутренние переживания, да. И вот иногда даже и неврология бывает. Вот здесь вот. И здесь важно, наверное, все-таки эмоциональная близость с мамой, чтобы мама поговорила, мама обняла, и вообще педагога, потому что для детей раннего возраста

0: просто, наверное, важнее, чтобы с ним контактировал эмоционально больше педагог, да? То есть доверительные такие отношения, общение, эмоции должны быть, ласка, внимание, нужен индивидуальный подход, чтобы сгладить этот момент. Потому что ранний возраст – это очень такой сенситивный период, чувствительный ко всем всяким стрессовым факторам. Поэтому здесь педагог должен проявить все свое мастерство для того, чтобы завлечь, увлечь ребенка, отвлечь от грустных мыслей и дать ему максимум индивидуального подхода и внимания.
1: То есть даже если родителям кажется, что ребенок прекрасно вообще пошел в детский садик без проблем, на самом деле во внутреннем мире ребенка
0: все равно будет, да. Я думаю, что это не может не быть. Все-таки переживания внутри какие-то есть. Просто мама, конечно, разговаривает, мама общается, мама пытается дать понять ребенку, что все будет хорошо. Он вроде бы принимает, но все равно он привык к маме, он же ее, и он привык рядом с ней находиться. Этот момент разлуки он все-таки внутри может переживать. Ну, в той или иной мере, каждый ребенок это переживает, это будет, да.
1: Еще такой момент, как вот режим дня, да, в детском садике, он отличается от режима дня дома. И я помню, как моя старшая, когда сначала она очень хотела идти в детский сад, как раз ее привлекали эти дети, которые гуляют за забором. Ей было уже 4,5, пошли в детский сад. После первого года она поняла, спать днем она не хочет. Вот что делать, если ребенок прямо протестует против режима дня в садике? Но, как сказать, от режима там никуда не денешься.
0: В детском саду мы находим разные решения этой проблемы. Часто, конечно, это несоответствие режима домашнего и садовского. Uh-huh. Тут мы говорим с мамой, что мы должны подбить этот режим, то есть пораньше поставить будильничек, пораньше встал ребенок и, соответственно, раньше захотел лечь спать. Второй момент, если ребенок привыкает к детскому саду, ему сложно просто эмоционально вот, сделать то, что от него хотят, потому что он впервые находится в этом помещении, в этой кроватке, которая не его родная, да, и среди этих детей. Мы просто просим его посидеть. И иногда очень помогает какая-то любимая вещь, ну, там, игрушка, или какая-то
1: хорошая
0: мелочь,
1: идея,
0: с которой он приходит в детский сад, и когда он не хочет кушать, мы там сажаем его, и давай покормим Мишку, и, а потом покормим тебя, и также спать, давай уложим Мишку, потом укладываемся. То есть с игрушкой вот это как-то обыгрываешь. Когда...
1: Хотя бы кто-то родной, да, близкий с тобой.
0: Иногда
1: здесь
0: говорим, давай оставим Мишку на ночь, а на следующее утро ты его заберешь. И этот прием тоже иногда вот срабатывает. То есть такие моменты тоже. Ну, просто посидеть ребенка, попросить на кроватке. И часто дети, которые находятся, ну, видят, что остальные спят, все равно укладываются, потихонечку засыпают.
1: То есть здесь нужно быть гибкими тоже, да, понимающими, искать варианты, которые подойдут именно твоему ребенку. Еще для меня тоже открытием было, когда моя старшая пошла в детский сад, я узнала о том, что, оказывается, дети в детском саду устают. Мы-то думаем, что они туда ходят, развлекаются, играют с детьми, да? А оказывается, они там устают. И тогда я поняла, почему вечером ребенок у меня дома такой.
0: Конечно, день у дошкольника очень насыщенный. У них целая сетка занятий, у них практически, ну, конечно, есть свободное время на игру, но в целом у них достаточно насыщенный день, включая прогулки, которые 3 часа в день, где-то общей протяженностью 3 часа в день. И занятия, которые длятся одно за другим, и к подготовительной группе сетка увеличивается, их становится больше, они устают. И, наверное, самый лучший выход, поскольку эмоции вот эти накапливаются, напряжение, это погулять с ребенком, обязательно дать ему выговориться вечером, чтобы вот этого напряжения, накопления не было. Перед сном есть детки, которые пока не поговорят, не выговорятся, тоже не укладываются спать, есть такие. И это хорошо, когда родители практикуют вот это общение с ребенком доверительно, как прошел день, заодно потренировать память, вышли из детского сада, как прошел день, чем занимались, какие занятия были. Как раз ребенок вспомнит и расскажет, и поговорит.
1: Что тебе понравилось? И может вот это, быть, да?
0: Да, что понравилось, какие занятия, похвалить его за успехи, которых он достиг. Да, вот такое вот, и погулять обязательно, подышать свежим воздухом еще, и как можно больше времени вот провести с ним еще вместе, потому что недостаток внимания со стороны родителей все-таки есть, и хотя бы вечером вот это компенсировать, чтобы ребенок не чувствовал себя вот в этом ущемленным.
1: То есть, отдавая ребенка в детский сад, родители ощущают некоторую свободу, да? Вот отдали, ребенок там уже день провел, а оказывается, значит, теперь наш вечер должен быть посвящен ребенку?
0: Ну, как мы и говорили, быть мамой – это жертва, потому что мы должны дать ребенку все необходимое для его полноценного нормального развития. А психика дошкольника, она очень уязвима, и ее легко травмировать. Поэтому все вот эти вот моменты, недостаток внимания и так далее, необходимо компенсировать. потому что все-таки, ну, это чревато тоже особыми какими-то эмоциональными нарушениями впоследствии, когда ребенок не может выговориться, когда с ним не общаются, все это необходимо восполнять.
1: А что касается кружков и секций одновременно с посещением детского сада, вот что вы рекомендуете, особенно в первый месяц, когда только ребенок начинает?
0: Вообще, когда в первый месяц, когда начинает
1: ходить детский сад.
0: Вообще, когда ребенок начинает ходить в детский сад, желательно оградить его от излишнего напряжения и общения вообще с другими. Желательно, чтобы вот как на момент адаптации он больше был с мамой, дома, общался. Вот такое вот тесное эмоциональное общение. И выговаривался и так далее. А излишнее напряжение, кружки и другие люди, то есть вот это вот все желательно исключить вот на момент именно адаптации. То есть перегрузка какие быть не должно. Все это сказывается тоже на его эмоциональном состоянии. То есть, если который мы бережем и стараемся сделать положительный эмоциональный фон.
1: То есть если мы хотим его как-то еще развивать, да, помимо детского сада, то все это нужно вводить уже постепенно и потом... То есть ни в коем случае не одновременно.
0: Ну, сейчас такая тенденция, все хотят больше интеллектуально развивать, поэтому множество кружков и секций, но иногда достаточно и той базы, которую дает детский сад. Кроме того, надо оставить время для игры, потому что игра – это все-таки ведущая потребность и деятельность ребенка дошкольника.
1: А что делать, если ребенок жалуется постоянно, что кто-то его обижает в детском саду?
0: Мы сталкиваемся с проблемой конфликтов в детском саду, начиная с раннего возраста. Допустим, если это возраст до 3 лет, когда дети еще не умеют разговаривать и не умеют договариваться.
1: Да.
0: То есть подходят, забирают игрушку, начинаются слезы, начинаются истерики и проблемы. То есть здесь педагог и родитель тоже, когда это видит на площадке, на детском, может быть, должен подойти и поговорить. То есть мы можем разговаривать и разговаривать много. Чтобы вложить в ребенка какую-то нравственную основу, мы должны с ним разговаривать.
1: И с первого раза
0: мы сразу говорим, что да, как нужно, что нужно делиться игрушками, что нельзя обижать других детей. А можно предложить альтернативу, хочешь игрушку, дай что-то взамен, чтобы не было обидно. То есть вот такие все разные формы поведения в таких ситуациях мы должны с ним оговаривать. Ну, конечно, то есть много говорить. И дальше в дошкольном возрасте и ближе к школе мы все время проводим беседы на эти темы, на поведение. Еще очень хорошо помогает нам вот в моей работе, поскольку я работаю по направлению социально-коммуникативного развития детей преимущественно, мы конфликтные ситуации обыгрываем в куклах.
1: Ну, интересно.
0: То есть, да, со стороны, когда ребенок может посмотреть на какую-то ситуацию. То есть мы вот, произошло что-то в группе, они приходят ко мне на занятия, и мы берем куклы и обыгрываем эту ситуацию в куклах.
1: То есть как
0: и
1: будто они, куклы
0: сначала
1: поссорились,
0: да? Да, сначала я, а потом они, а потом мы начинаем это обсуждать. Они как бы со стороны, то есть самого себя ребенку сложно оценить, плохо, да, ну так скажем, плохо сложно оценить. Но со стороны чей-то, вот, со стороны вот, кукол, со стороны им легче оценить поступок и эту ситуацию. И потом, когда мы уже сделали анализ вот этой ситуации в такой миниатюре, да, иногда это бывает в песке, там, песочной терапии, они тоже обыгрывают какие-то ситуации. Иногда через куклотерапию. И они, посмотрев на это со стороны, дают оценку, и потом мы уже переносим это в их личную жизнь
1: и обсуждаем. А как было у вас вот сегодня, да, вы их спрашиваете?
0: А вот, да, и дальше уже
1: и разбираете уже эту ситуацию.
0: А потом на следующих занятиях они сами приходят, берут эти куклы, обыгрывают эти ситуации, и мы опять сделаем разбор. То есть... вот эти вот направления, как песок или куклотерапия, они очень близки детям, потому что это их привычная форма деятельности. Да, игра для них еще имеет какой-то вот назидательный, целительный, наверное, вот так вот эффект для здоровья детей.
1: Спасибо, Диана, я даже не знала о таком интересном методе. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если у вас возникли вопросы по теме адаптации ребенка в детском саду, вы можете оставить их на нашем сайте или в соцсетях. Отдать ребенка в детский сад – это ли не значит переложить ответственность за его воспитание на кого-то другого? Ответственность за развитие и воспитание ребенка по-прежнему лежит на нас, родителях. Мудрости нам и терпения!

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом Он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они

купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог – это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме в связи с Авраамом. Это называется «Дружба с Богом». Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что «Дружба с Богом». Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет. 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках. Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала, и она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал, «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит, сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых и так далее. Представьте, 25 лет назад, это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал, украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10, так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе, да? Филиппийцам 4:13. Написано, все преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Больше в вас тот, кто в вас, он больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, дать говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец,
Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение, Он наша премудрость, Он наше откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божие. В Нем, и вы имеете полноту, в Нем, говорит апостол Павел, Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему, Он достоин, слава ангел, агнец Божий достоин, хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу! Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшие. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, ну, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви, Он дает такое сердце церкви, Он дает сердце молодежи для детей, они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаии сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, 5 мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья и... Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были, и Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну,
Как бы там, а она спрятала свой смех. А ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера. Но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомство. Он хотел потомство. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил и кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него ничего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди. То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось, и он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого. Свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой, что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей, ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз.
И они обменялись тогда вещами, то есть, ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц, то есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои, а Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз, то есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз, и вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя, и ты будешь... И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, «Мы верим всемогущего Бога». «Я Бог, если что невозможное для меня», Господь говорит. «Если что невозможное для меня». Бытие 18 сказано, «Если что трудное для Бога вообще». Это Бытие 18, 14. «Есть ли что трудное для Бога?» Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной», то есть будь со мной в близких отношениях, и я, будь непорочен, «Я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя». У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит, я весьма, весьма размножу тебя. Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячная церковь, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастлив. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключу с тобой завет. И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве. Поклонитесь Богу и скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой. То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение. Не начинайте переживать. Поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да?
Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я стал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я стал на колени.

пол первого ночи. Я сказал: Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, две ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит: я очень-очень размножу. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит «отец множества народов». Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово «ты будешь отцом множества народов». И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физически, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит: я поставлю завет. Он говорит: я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит себе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит: я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Этот завет — это святое дело. Иисус сказал: вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая? Аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит: идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну и как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что «Ты дал землю Аврааму, другу своему». Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, «Ты дал ему землю». Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки. И второе, Он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал.
Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами, говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал: «Слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе». И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал. И я написал: «Скучаю по вам, братья». И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи. Я не мог ответить. Потом перезваниваю. А уже первый час ночи. «Ой, братья, простите, завтра созвонимся». «Да, договорились на завтра». Я им отправил фотографии наших собраний. Они там с разных церквей. Церкви христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. 4 армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. «Друг любит во всякое время». Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем: «Друг любит во всякое время». Давайте скажем вслух: «Друг любит всегда». Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилева, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. «Масть и курение» — это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, «радует сердце». На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть — это значит, масть — это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. «Так сладок друг каждому друг сердечным советом своим». И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю: «Все, теперь я доченьке куплю что-нибудь». Потому что это радует сердце.
Я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, какие-то парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы отпереть.

ей дать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит. Она недавно звонили, видео. Дочке говорит, ну что, давай дедушку в гости пригласим. Вот такой дедушка. Встретился с внуком, они говорят, дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой. Они говорят, ты не дедушка. Но мы с вами молодые во Христе. Скажем аминь, да? И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого. Это как парфюм. Это как вот, дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе, дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета. К другу, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию, это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, ну, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба, он любит. Друг, он явится во время несчастья. Друг, он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо, как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит, вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел. А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, Он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господня. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава тебе. Это время пришло, говорит Господь. Это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время. Время жатвы. Пока колосья не наклонило. Пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит... который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим
его. А нам это Бог открыл Духом Святым.

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и быть и на работе, и в семье.
0: Угу, спасибо. Оль, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины. То есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли? Ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут две части своей жизни совместить?
2: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины и не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
2: Есть. Один, правда, но есть.
0: И вот он реально ему здорово, да?
2: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
1: Сегодня я хочу ответить, что спокойно бы выбрала

0: что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
1: Универсальный человек, очень здорово.
2: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
0: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
2: Рядовым сотрудником.
0: Да, рядовым сотрудником.
1: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
2: крупный
1: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
2: Сочетать обычную работу и семью?
1: И обычную семью.
2: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
3: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
2: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семьи, а женщина, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудью-то кормит его не папа, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама. Да, мама его родила, у него вот этот вот важный такой роль, процесс именно с мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то. Да, это одно дело.
1: А можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будут смотреть мужчины, и такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что
4: значит
1: потом?
4: Нет, я имела в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там укладывает ребенка спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, у меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему? Без проблем. Ну, то есть я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
1: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональные амбиции, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
3: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, да. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
1: Приведи примеры, пожалуйста.
3: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. То есть... Или, например, очень, ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда,
1: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское и чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот, не совсем поняла твою позицию.
3: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое.
1: Угу.
3: Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу.
1: Угу.
3: И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
1: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, ну, нормально это разделение на мужские и женские дела?
0: Сложный вопрос, но, типа, какие-то моменты, типа, там, автомеханика, я не знаю, но сейчас есть и женщины, которые, mm-hmm. знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Mm-hmm. Вот. Если нет, ну ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное.
4: Mm-hmm. Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью, забываем о, ну вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но с другой стороны, нужно учитывать тот момент, который, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские, да, времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем уже как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты.
1: Угу.
4: И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там, доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Но вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская времена, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно вводить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы его где-то сопровождать, еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, и поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент.
1: Угу.
4: То есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу, и, ну, в детский сад, по-моему, не ходили. Вот, потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой.
1: Угу.
4: Вот. Ну, то есть такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что mm-hmm. самое оптимальное было бы?
3: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
3: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности жизни, mm-hmm. она тоже развивается.
4: Должна.
3: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь. Я расширяю свой кругозор, да, там хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но, с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью. И я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Угу. Но это вот первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
0: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дома сидеть? Типа муж будет работать, а я буду дома сидеть? Нет. Я хочу тоже.
4: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
4: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да? Что либо семья, либо карьера – это жертва. Что выбирая семью, ты жертвуешь внешним. Что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. Вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И, ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там каких-то семейных традиций, она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да, мы же понимаем, что если мы говорим вот о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
2: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне. Угу. А что дальше будет? Там поживем, увидим, как говорится.
1: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
2: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня... У детей 2 года разница, я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать. Угу. То есть все.
1: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная?
0: Может быть.
1: Да?
4: Я бы так не обобщала.
0: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины — это плита, уборка, стирка, остальное нет. А добытчик в семье — это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки — это не их прерогативы, скажем так. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
1: Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
0: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
1: Космос летает.
0: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, и там уже, ну, она была как вещь просто.
1: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свобода выбора. Правильно?
4: Ну, вообще, да. То есть когда у нас, когда мы не зависим от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если, вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять. Да? Ну, вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать. Потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности. Это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
1: Ну вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банальных сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
4: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже... посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше... началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать и понимать, ну, поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы, придется проститься.
1: Но тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер

0: партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги – это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
1: ты, кстати,
0: много чего.
1: Вот,
0: да,
1: я это если...
0: да.
1: замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
0: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже... женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
2: Ну, когда
1: уважение.
2: Да, первое, наверное, очередь. Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные. Нарциссы мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И ну вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, то, что здесь как бы человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный... Вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе. То есть каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто, да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог, в принятии, в понимании и, наверное, в том, чтобы отдавать.
0: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода». И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота. Куда они ведут, эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да,
1: здравствуйте, шалом.
0: Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
0: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать!
0: С нами гид
1: Мария
0: из Назарета.
1: Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг Ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом, чтобы освободить его из плена. Иордан, известная она по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, Один – это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баньяс, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно. Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиля в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей Дан, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Баньяс, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат с 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. Уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48-го года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, историческое важное имя Израиль. Писание рассказывает нам об истории, которая произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Вершава или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. У нас взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей спиной, это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались с того направления с юга сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наше путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит до Дана, достигает Дамаска, освобождает там Лота, и все вместе они возвращаются тем же путем назад на юг. Это говорит о том, что несколько тысячелетий назад эти места, где мы сейчас находимся с вами и созерцаем, вся эта красота, эта природа, здесь также проходил Авраам. И это запечатлено в Писании. Это ободряет нас и помогает нам лучше понять историю, которая описывается в Писании. Почти 3,5 тысячелетия назад израильский народ выходит из Египта после многовекового плена и блуждания в пустыне, переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами.
колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них, то есть это было тесно для них. И далее сыны Дановых вошли, пошли войною на Лассием. И как мы говорим на иврите, город Лешем. И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассием Даном по имени Дана, отца своего. То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетие до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника. А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору, историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете, исторические личности и события, оставалось притчей во языцей, а именно дом царя Давида, поскольку никаких доказательств из внешних источников мы не могли найти. Но менее 30 лет назад, в 90-х годах, в результате раскопок, на этой площади, где я сейчас стою, был найден артефакт, который положил конец истории легенд, когда говорили, что иудеи, скорее всего, сами придумали свою историю, выдумали дом царя Давида, и в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как много может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался. И этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади. До тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично усталованная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь? Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь и, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Гаруфь рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваоз. И сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они восседали, это VIP. То есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. И так седалище, как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения. Чем они отличаются? Дело в том, что это оригинальное. Но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживали старейшины и судьи именно у ворот города, через которых мы прошли в Древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день? Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла. 4 угла жертвенника. Огромные величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносились жертвы животные. Кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи из-за пределов Израиля, возвращаются в эту землю к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние после того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город. Все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его Слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

только что здесь лисица пробежала. Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон. Но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место. Там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательство, видели артефакты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тель-Дан.

0: siamo abituati, ho avuto le risorse.
1: Мы так долго сюда ехали, здесь такой вот хороший, интересный ручей. Это приток Ярмак.

только с образованием голландских высот, которые, которые получились, которые образовались.

0: Здравствуйте. У отца Мэри Сэндерс была лишь одна мечта – тренировать дочь так, чтобы она выиграла золото Олимпиады. С годами Мэри стала одержимой идеей попасть на Олимпиаду, и гимнастика стала ее богом. Важная часть гимнастики – это борьба с болью, с травмами. Я поняла, что не смогу добиться чего-то, если буду полагаться на других в том, чтобы продвинуться дальше. Я сама бросала себе вызовы, ненавидела неудачи и ошибки на ковре. Я относилась к себе жестче, чем к другим.
1: Мэри Сэндерс было 4 года, когда ее отец, бывший гимнаст, начал заниматься с ней гимнастикой ради одной цели – золота Олимпиады.
0: Я хотела быть как он, и чтобы он мной гордился. Он называл меня маленькой Олимпией.
1: Но когда Мэри было 8, отец умер от агрессивного рака костей. 2 годами ранее Мэри пригласила Иисуса в свое сердце. Теперь она злилась.
0: Я была зла на Бога, когда мой отец умер. Какой 8-летний ребенок воспримет это нормально? Я не просто потеряла отца, но и тренера, и идола. В тот момент я лишилась всего. Как это может быть Божьим планом?
1: Мэри и ее 2 брата искали ободрение у мамы Джеки и тети Карин, которые сказали Мэри, чтобы она продолжала идти за своей олимпийской мечтой. Но на первом месте нужно ставить Бога.
0: Мы стараемся угодить Богу. Именно на нем мы должны сосредоточиться в первую очередь. В нем скрыта твоя ценность. Я говорила с Мэри о плане Божьем и о том, что она должна сосредоточиться на Иисусе.
1: Но Мэри фокусировалась на том, чтобы добиться успеха в спорте.
0: Я всегда думала, что если не попаду на Олимпиаду, я разочарую отца. А когда он умер, то появилось другое чувство давления. Моя мама жертвовала всем ради нас, своих детей. Я не могла потерпеть неудачу. Ведь для чего тогда все это? Гимнастика стала для меня Богом.
1: Мэри решила тренироваться еще больше. Она перешла из художественной гимнастики на ритмическую, что улучшило ее положение в национальной таблице. В 11 лет девочка уже участвовала в международных соревнованиях. Тренировки и поездки были напряженными, дорогими и стрессовыми для всех. Мама знала, что дочери нужна не просто финансовая поддержка.
0: Мне было очень одиноко. Иногда казалось, что это не закончится никогда. Но моя мама всегда писала мне записки с библейскими стихами. «Будь смелой и сильной, потому что Бог с тобой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я всегда помнила о том, что в моей жизни есть Бог. И это все благодаря маме. Я хотела, чтобы она знала, что Бог любит ее, что Он рядом с ней в том, чем она занимается.
1: В итоге на 19-летие мечта Мэри и ее отца сбылась. Она представляла Соединенные Штаты на Олимпийских играх в Афинах. Она не получила медаль, но это было то, чем она гордилась.
0: Я выполнила все 4 выступления совсем без ошибок. Помню, последнее выступление было с булавами. И в конце него я подняла кулак вверх, я подняла руку вверх и сказала «Спасибо». Я знала, что мой отец и Бог смотрели на меня.
1: После Олимпиады Мэри ушла из гимнастики и получила работу акробата в цирке Дю Солей. Ей нравилось выступать, но постоянные поездки вернули чувство пустоты и изоляции, которое у нее было в детстве. Следующие 10 лет Мэри не могла найти цель в жизни.
0: Я пыталась восстановиться физически и эмоционально, потому что была сильно истощена. В то время мне было тяжело ставить Бога на первое место.
1: Тем временем ее мама и тетя продолжали регулярно молиться о Божьем благословении для Мэри.
0: Я всегда молилась о Мэри, когда она была в турне. Даже если она не видела Бога, он был рядом.
1: В 2009-м Мэри закончила работу в цирке и следующие несколько лет работала с ними как фрилансер. Она пыталась разобраться с тем, что делать дальше, и впала в депрессию.
0: У меня не было цели, которая должна была принести мне счастье. Я считала себя неудачницей, потому что не могла найти работу и не могла понять, чем мне заниматься дальше.
1: Мэри было трудно, без работы, без цели. Она обратилась к Богу и начала изучать Библию, посещать церковь и поняла, что ее ценность связана не с достижениями, а с личностью во Христе.

0: Когда я снова обрела веру, вернулась в семью, я обрела уверенность и поняла, что у Бога есть множество благословений и планов для нас. И когда мы осознаем это, для нас не остается никаких преград. Это чудесно.
1: В 2018-м Мэри вышла замуж за Дэвида, и у них родилось двое детей. Вскоре она написала книгу «9 жизней до 35».
0: Когда я писала, то поднимала слои, с которыми нужно было разобраться. Я молилась об исцелении и с уверенностью смотрела вперед. Я верю, это помогло мне. У меня опять есть цель. Я просто не измеряю себя и свое счастье на основании этой цели. Вот и все.
1: Мэри сделала несколько карьер в своей жизни. Сейчас она считает, что лишь благодаря Христу смогла увидеть свою ценность, цель и реализацию.
0: Я была потеряна. Я не молилась и не отдавала свои проблемы Богу. Когда проходишь трудные периоды своей жизни, важно молиться и полагаться на Бога. Положитесь на Бога. Библия говорит, что когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Это обетование, на котором мы можем стоять. Когда мы взываем к Иисусу Христу и говорим: «Иисус, Ты нужен мне в моей жизни. Мне надоело делать все самой». Он рядом. Он ответит вам. Я хочу напомнить, несмотря на то, где вы находитесь, а, возможно, вы в таком же положении, как и Мэри, вы остановились, не знаете, куда пойти, у вас депрессия. Мэри считала себя неудачницей, потому что не достигла определенных целей, не могла найти работу. Бог за вас. Я верю, что Он хочет, чтобы вы услышали это сегодня. Он за вас. Он не против вас. И Он желает прийти в вашу жизнь и преобразить ваше сердце и ваш разум. Это касается тех вещей, которые вам не удается преодолеть. Это может быть зависимость или идея совершенства. Многие из нас сталкиваются с этим. Мы думаем, что мы обязаны сделать все правильно. Мы живем с менталитетом достижений. Мы думаем: «Тогда люди будут любить меня, тогда мой Отец Небесный будет любить меня». Друзья, Он любит вас такими, какие вы есть. Писание говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер на кресте за нас. Почему? Потому что Он любит нас. Даже когда мы грешили, даже когда мы были далеки от Него, Он открыл нам путь, чтобы мы смогли вернуться к Нему и построить правильные отношения с нашим Отцом Небесным и Спасителем. И если вы хотите этого, то можете получить. Царство Небесное здесь. Иисус ждет вас с открытыми объятиями. Это не злой Отец или злой Спаситель, который будет рассказывать вам о ваших неправильных поступках или что вы не соответствуете Его требованиям. Нет, это не так. Бог не такой. Бог приветствует вас с открытыми объятиями. Он говорит: «Дитя мое, я ждал тебя. Приди, я хочу показать тебе свою любовь. Я хочу излить на тебя мою верность. Благость и милость будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни». Если вы хотите этого, помолитесь сейчас со мной. Пригласите Бога в свою жизнь, как никогда ранее. Вы не обязаны быть совершенными. Бог не просит этого. Он просит вас прийти. Придите такими, какие вы есть, чтобы Он смог сделать все остальное. Придите к Нему сегодня с открытым сердцем. Давайте помолимся. Отец Небесный Иисус, я молюсь к Тебе. Боже, мне надоело жить с представлением, что я всегда должна быть права, и что в противном случае Ты оставишь и бросишь меня. Боже, прости меня за такой взгляд, за неправильное восприятие Тебя. Иисус, я знаю, что Ты мой Спаситель. Я верю в сердце, что Ты Господь моей жизни. Ты умер на кресте, чтобы я получила прощение грехов и могла находиться в правильных отношениях с Небесным Отцом. Иисус, я верю, что через 3 дня Ты воскрес, и эта сила воскресения теперь живет во мне. Иисус,

0: Иисус, я прошу Тебя обновить меня. Я приглашаю Тебя в мою жизнь и мое сердце. Очисти мой дом, Боже. Сделай то, что хочешь. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Сегодня, Господь, я выбираю Тебя. Я даю все Тебе, Боже. Я принимаю все, что Ты имеешь для меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу своих братьев и сестер, которые повторили эту молитву, посвятив впервые или заново свои жизни Тебе. Я молюсь о том, чтобы они почувствовали Твою любовь, как никогда раньше. Боже, спасибо, что обновил их. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Правый глаз Евы дергался. Ей было тяжело говорить, речь была смазанной. Ева решила, что у нее случился приступ, но она ошиблась.
0: Как-то я пришла домой, переоделась в пижаму и была готова ложиться спать. И тут мой правый глаз начал дергаться. Это было ужасно.
1: В 2018-м Ева начала переживать симптомы, похожие на инфаркт. Она позвонила 911, а потом Джуди, лидеру их малой группы.
0: У меня начались проблемы с речью. Мне было тяжело произносить слова, и Джуди едва меня понимала. Ее речь была непонятной и неразборчивой. Это было не похоже на Еву. Я помолилась за нее по телефону, а потом поехала в больницу. Молилась всю дорогу.
1: Еву отправили в отделение скорой помощи, где ее уже ждали родные и друзья.
0: Мы приехали все туда и начали молиться за Еву. Когда увидели ее в отделении скорой помощи, то возложили на нее руки. Я сказала Богу, когда попала туда: «Если я должна быть здесь, используй меня во славу Твою. Я не хочу пробыть здесь напрасно. Я знаю, что Ты так не поступаешь».
1: После сканирования и рентгена врачи обнаружили опухоль в мозге за глазом. У нее была менингиома. Это опухоль, которая возникает на оболочке мозга. Она находилась слева за глазом и была достаточно большой, 4-5 сантиметров в диаметре.
0: Моя первая реакция была такой: мы должны доверять Богу, мы должны Ему верить. Мы знаем Его обетования и должны стоять на них. Я не буду спрашивать тебя, почему. Но если я в больнице, и мне нужно делать операцию на мозге, я прошу Тебя, Иисус, исцели меня полностью. Пусть не будет никаких негативных последствий.
1: Опухоль была в левой части, рядом с зоной, ответственной за речь, что и привело к ее искажению. Рядом находились отделы, отвечающие за моторику и зрение. Это тоже могло привести к проблемам. Ева могла ослепнуть. Операцию назначили на август. Опухоль должна была убрать хирург Бетти Ким. В то утро Ева много молилась и ощущала внутри полный мир.
0: Вот что мне сказал Дух Святой. Ты ляжешь спать и проснешься так, словно ничего и не произошло. Вот только опухоли больше не будет. Я сказала доктору Ким: «Вы можете согласиться со мной, что все будет хорошо? Что у меня не будет никаких побочных последствий от этого?» И она ответила: «Соглашусь».
1: Родные и друзья из церкви продолжали молиться за нее. Когда все закончилось, врачи разрешили посещение. Ева была в сознании и чувствовала себя чудесно.
0: Для меня это было странно. Я подумала: ничего себе. Мы можем посетить человека, которому только что сделали операцию на мозге? Хорошо. Мы пошли к ней. К моему удивлению, она говорила и хотела подняться. Я знала, где я была. Я знала людей, которые были в комнате. Я подняла руки и начала прославлять Бога.
1: Операция на мозге – это серьезная процедура, но наша клиника специализируется на подобных вещах. Мы проделали множество подобных операций, и в этот раз все прошло чудесно. Недавно Ева вышла замуж. Сегодня она полностью здорова. Она благодарна за чудесную работу докторов клиники Мэйя в Дженсонвилле. У нее не было побочных эффектов, и ей не понадобилось дополнительное лечение.
0: У меня не было головных болей ни до, ни после операции. Никаких лекарств. Ничего. Я была благодарна, что обошлось без этого. Когда я смотрю на нее, то знаю, что она свидетельство того, что Божья сила действует. Я всегда считала, что моя вера сильна, но это событие еще больше усилило во мне веру. Мы нуждаемся друг в друге. Всегда окружайте себя молитвой и молитвенниками, людьми веры. Мы нужны друг другу. Молитва сильна.
1: Окружайте себя молитвенниками и людьми веры. Это то, о чем говорит Иаков в 5 главе своего послания. Болен ли кто из вас? Это можете быть вы. Пусть призовет пресвитеров церкви, то есть других верующих, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Для Евы было очень важно, чтобы она была в согласии со своим хирургом. Она хотела, чтобы после этой операции все было хорошо. Я хочу быть в согласии со своими друзьями, с теми, кто окружает меня. Да, аминь, я пройду через это, я увижу другой берег и буду полностью здорова. Это и есть вера. Вы смотрите на преграду и говорите, «Это для того, чтобы явилась слава Господня». Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Богу, полагаетесь на Него, то у вас есть все ключи к чуду. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы хотим ободрить вас и поделиться другими ответами на молитвы. Когда вы слышите эти свидетельства, помните, что это же может случиться и с вами. Вот почему были написаны истории Библии. Вот почему все записывали чудеса Иисуса, когда Он ходил по земле. Они делали это для того, чтобы ободрить вас и показать, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вот что пишет Хелен из Лаббака, которая многие годы молилась об исцелении горла. Однажды она услышала, как Эшли молилась о человеке, которому было трудно глотать, и говорила, «Выпейте воды и примите свое исцеление, проявите свою веру в делах». Хелен приняла исцеление. Она начала есть и пить без каких-либо проблем. Кроме того, было еще одно чудо. Эшли молилась о людях с болезнями спины. И снова Хелен поверила, что получила исцеление и больше не нуждалась в лечении, которое ей прописал врач. Верьте и получите.
0: Безусловно. А вот еще одно свидетельство о чуде. У Хосе из Флориды начало сильно болеть в левой ноге, вниз от колена. Было чувство, словно кто-то загоняет нож ему в ногу и двигает им. А врач диагностировал спинальный стеноз. А однажды Хосе смотрел «Клуб 700», и Гордон получил слово «знание». Кто-то чувствует ужасную боль в левой ноге, словно вам под колено загоняют нож. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили там одновременно и тепло, и холод. Вы исцелены и полностью восстановлены. Воздайте славу Богу. На следующий день я поделилась словом знания. Если у вас спинальный стеноз, Бог исцеляет вас сейчас. Хосе принял эти слова и получил полное исцеление. Слава Богу.
1: Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Он хочет ответить на вашу молитву. Он может даже назвать вашу конкретную болезнь и описать ее, чтобы вы знали, что это точно о вас. В этом суть слова «знание». Это не какая-то волшебная палочка. Это Бог говорит через друзей и окружающих. «Я с тобой, я хочу восстановить и ободрить тебя. Я хочу дать тебе то, за что ты сможешь держаться». Доказательства и основания, которые помогут твоей вере стать реальной. Это то слово, за которое вы можете держаться. Он прощает все ваши беззакония. Все это стирается. Вам не нужно беспокоиться об этом. Отдайте все это на крест. Об этом уже позаботились. Он прощает ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Пусть ваши болезнь, боль и немощь станут частью этого всего. Отдайте все Ему. Помолимся. Господи, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Словом Твоим были сотворены небеса, что по Слову Твоему появилась жизнь. Мы провозглашаем Твою удивительную силу и принимаем ее. Мы принимаем каждый дар, который у Тебя есть для нас. Мы принимаем дар прощения и дар очищения от всех беззаконий. Ты можешь сделать нас чистыми, как снег. Мы провозглашаем это сейчас. Мы провозглашаем твое исцеление. Мы верим, что ты можешь исцелить все наши болезни, забрать всю нашу боль, всю нашу немощь, любые проблемы. Ты можешь все нормализовать. И мы принимаем это во имя Иисуса. Есть человек по имени Ларри. У вас проблемы с левым бедром. Они возникли после занятий спортом и уже давно не дают вам покоя. Бог исцеляет ваше бедро. Вы почувствовали, как оно двинулось. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Больше никакой боли, никакого воспаления, никаких проблем. Во имя Иисуса. Эшли?
0: Возможно, это касается того же человека или кого-то другого. У вас проблемы с левым коленом. Оно тревожит вас, когда начинаете делать упражнения. Там идет воспаление, и вам больно. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас. Припухлость, жидкость и повреждение тканей от предыдущих травм уходит. Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Полная подвижность вернется вашему левому колену. Спасибо, Господь.
1: Кому-то сделали операцию, после нее у вас ужасная головная боль. И появляется эта боль вновь и вновь. Вы думаете, что это последствия операции. Но это не так. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть боль, воспаление и все проблемы покинут вас сейчас. Во имя Иисуса восстановитесь. Есть еще кто-то? Вы услышали историю о проблемах с глотанием и сказали, пожалуйста, повторите это, потому что меня это тоже тревожит. Эта проблема может быть связана с горлом или кишечником. Бог исцеляет вас сейчас. У вас будет нормальное глотание и пищеварение. Во имя Иисуса будьте исцелены.
0: У кого-то проблемы со спинномозговой жидкостью в нижней части позвоночника. Это какая-то инфекция. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус, за то, что ты делаешь. Аминь.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей историей с другими. Напишите нам на нашем сайте. Если вы нуждаетесь в молитве, мы готовы поддержать вас. Мы прощаемся со словами из притч. «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей».

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп»

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного

тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит, к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесной славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения. И мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи, настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия.

Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам. Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к нему. Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены. Вы провели здесь потрясающие 1.5 дня. И вы встали на правильный путь, вы вернулись в дом Отца, Он встретил вас, Он дал вам хорошую встряску, Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что

это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотел прийти сюда через один год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом, это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу. Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии, если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам. Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания. Недостаточно просто скакать и петь на церковных собраниях. Необходимо еще и знать Слово Божье. Недостаточно танцев и пения. Понимаете? Правильно? Когда в пустыне дьявол искушал Иисуса, Иисус никогда не отвечал ему, основываясь на чувствах или опыте. Его мечом тоже было Слово Божье. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал: «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся?» Иными словами, никто не благ, как только один Бог. За их разговором читается вопрос: верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог? Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое, значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это откровение довольно ограниченное. Оно напоминает назойливую муху, не способную обучаться. Они извратили первоначальное определение благодати. Они установили какие-то свои стандарты Бога, каким Он должен быть и каким Он непременно не должен быть. И они используют это в качестве оправдания, чтобы жить во грехе. А знаете, почему это происходит? Потому что они принимают только такого Бога, который им нравится. И они принимают только благого Бога.

Благ ли Бог? Конечно, конечно же, Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благи, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой, и что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог, то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог, то у Него полнота власти. Если Он Бог, то Он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога, обязательное к исполнению. Некоторые люди оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно Его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то большее, чем просто жить счастливой, успешной и богатой жизнью. Вы начинаете воскрешать мертвых, исцелять больных. Вы начинаете изгонять демонов. Я хочу служить Богу, который настолько велик, что единственное определение, которое я мог бы дать ему, это «Святой Бог». Святой Григорий Ниский, живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и корон, и ахилетос. Слово «корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «ахилетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога. Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя Он говорил, что Он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо Его престол, и земля подножие ног Его. Он не ваш приятель, Он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и Он заслуживает святого народа.

27, 28, 29, 30.

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разорвал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в две пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть две пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь.

Собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол. Все верят в Бога в Джорджии. Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня. Подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним». И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: что случилось? Она сказала: что-то ужасное случилось. Я спросил: что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал: что? Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его. Он был лучшим в команде. Он был звездой университетской команды. Но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни».
И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас принято благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть Себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершинных гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро?
Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза – Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум – это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже. И вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией. И в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка, я
были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога.

0: Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога. И вдруг медсестра спрашивает, могу ли я знать, кто такой Иисус? И он молился с ней прямо там, рядом с телом его маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал, «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал, «Я не знаю». Я провел 8 часов, ловя их, я поймал их, и он объяснил, как. И он сказал, я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке. Но пожилой человек спросил, сколько ты хочешь получить за них? Маленький мальчик сказал, они ничего не стоят. Он сказал, я не знаю. И молодой старый человек сказал, ты возьмешь $10? Он говорит, конечно, возьму. И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил, подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами? И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил, почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10. Но старый человек сказал маленькому мальчику, Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал своего сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на 2 замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: These are really hard.
2: Come on, John.
3: Come on, John.
4: Come on, John.

0: 12 серия. Бедные маленькие богачи.
1: Фу, дождик, перестань.
2: Уж очень ты не вовремя. Ничего не понимаю в книжках профессора Бамбла. Очень сложные.
1: Из-за этого проклятого дождя ничем не займешься. В игры не поиграешь.
2: Скучно.
3: Ага.
1: И телевизор не посмотришь тоже.
2: Ай! Ой! О-о-о!
1: Профессор?
4: Да?
1: Что стряслось на этот раз? Опять замыкание.
4: Виноват. Простая ошибка при вводе информации.
1: Вы уж, пожалуйста, поторопитесь с ремонтом, а то мы скоро сойдем с ума от этого бесконечного дождя. Поняли?
0: Из-за нехватки солнечной энергии я все время усталый.
4: Мы все закисаем. Нам нужна восстановительная терапия.
1: Эй, у меня есть идея. Давайте рассказывать истории, а?
4: А какие ты истории знаешь?
1: Я постараюсь вспомнить одну притчу, которую рассказывал Иисус.
2: Ну, все эти притчи я уже слышала.
1: Энджи, не выступай, ты же знаешь, они стоят того, чтобы их повторить.
4: Ну, будет вам. Рассказывай свою историю, дружок. А нам с тобой надо передохнуть, сэр, да?
1: Ладно, итак, вот что рассказал Иисус. Жил-был некогда один богатый человек.
0: Его земли давали обильный урожай.
5: Господин Мула, простите меня, но вам пора вставать. Вставайте, пожалуйста.
6: О, дай мне золотой горшок.
5: Что?
6: Мне снился сон, дурак. Ты его прервал. Еще чуть-чуть, и золотой горшок был бы мой. Будь он проклят.
5: Поспите еще. Может быть, ваш сон вернется.
6: Мне нельзя терять время. У меня много дел. Нужно сделать важные вещи. Слуга, что мне нужно сделать?
5: Началась жатва. Вы всегда следите за работой жнецов.
6: Ты прав. Они же могут украсть мое зерно.

0: Çık. Çık çık.
1: Aa. Çık. Эй, перестань стричь мои деревья.
0: Но ведь я садовник. Я должен стричь деревья.
1: Ты отрезала эти ветви, чтобы украсть их. Должен. Ишь ты.
0: Хозяин, если я не буду стричь деревья, они потеряют форму.
1: Фу! Ты стал меня обманывать, и я перестану платить тебе жалование.
0: Постойте, я не обманщик, не правда?
1: Тогда докажи это. Если ты честен, тогда приделай ветви обратно.
0: Что?
2: Хозяин.
3: Хозяин идет.
0: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
0: господин
2: здравствуйте.
1: Что это? А ну-ка за работу, лодырь, я то вам ничего не заплачу.
2: Есть, господин.
4: Простите, сейчас сложно найти хороших работников.
1: Ладно, я хочу знать, каким будет в этом году урожай.
4: Я боюсь, что урожай будет чересчур обильным.
1: Чересчур? Не может
4: я
1: быть.
4: Я хочу сказать, что наши амбары не вместят столько пшеницы. То есть в амбарах не хватит места для всей пшеницы, собранной в этом году. Убедитесь сами.
1: Ха! Что же я с ней буду делать?
4: Вы можете кое-что дать работникам, немножечко мне остаток раздайте бедным.
1: Ты, конечно же, шутишь. Еще одна такая шутка, и будешь уволен. Отдать мою пшеницу. Если этот амбар всю ее не вместит, постройте другой, побольше, немедленно.
4: Я построил бы, если б мог, но, увы, это невозможно. Все наши работники заняты уборкой урожая, господин.
1: Пусть работают в две смены. Работники могут убирать урожай утром, а вечером строить новый амбар. Иди и скажи людям, чтобы сейчас же начали строительство.
4: Сейчас?
1: Сейчас.
4: Есть, господин.
1: Пошевеливайся.

0: Готово. Вот теперь моя душенька довольна.
1: Ох, и уморился я.
2: Господин,
1: для этого зерна все равно не хватило места. Можно я возьму у вас немножко зерна в качестве премии?
0: Премия? Тебя сболтили за работу хорошие деньги, а ты, оказывается, жадная скотина. Эта чаша зерна принадлежит только мне.
1: Подайте! Подайте бедному!
0: А ну-ка глянь.
1: О, пшеница! Наконец-то я смогу накормить своих голодных деток. Спасибо, Господи.
0: Стой! Кто тебе разрешил трогать эти пшеничные зерна? Ведь они мои.
1: Но они лежали на
0: ты
1: земле.
0: Ты украл их.
1: Бог благословит вас, если вы дадите мне немного зерна для моих голодных детей.
0: С Богом поговоришь в тюрьме. А ну пошли.
3: Господин Мула, одумайтесь.
0: Кто ты такой? Священник?
3: Вы угадали. Я считаю, что вы должны освободить этого беднягу.
0: По какой причине этот вор не должен быть наказан за кражу зерна?
3: Ну, у вас же нет даже доказательств, что он вор. Вот что. Ну, если вы такой жадный, я куплю это зерно.
0: Вот как? Деньги никогда не помешают. Но зерно дорогое. 10 динариев.
3: Угу.
0: Я назвал цену.
3: Ну, это слишком.
0: Бери или проваливай.
3: Ну, что ж, держите.
1: Спасибо.
3: А теперь подбери зерно и накорми жену и голодных детей. Выйдет чудесный хлеб. Достался он недешево.
0: Глупец быстро расстается с деньгами.
1: Господин!
0: Отдай мне это.
1: Ай-яй-яй!

Нет, нет, нет, тратить это нельзя. Я должен беречь свое счастье. Пусть приносит прибыль. Сон гораздо полезнее, чем веселая ночка в городе. Меньше

Господин, господин Мула, простите, господин, пора вставать. Вставайте же, господин. О, Боже, надеюсь, я не прервал его сон. Господин спит? Что? А! Боже милосердный, он умер.

0: Всемогущий Боже, прости его. Мола был очень жадным и своекорыстным.
1: Мол копил богатство, но в глазах Бога так и остался нищим.
0: Он был глупец, ибо небесные дары он не копил.
1: Аминь.
0: Ладно, что, по-вашему, надо сделать с его зерном?
1: Разделить его поровну между бедняками.
0: Ха-ха-ха, лучше ничего и не придумаешь.
2: Таков был конец мулы.
1: Он действительно был глупец. Иисус хотел сказать вам этой притчей, что жизнь – это больше, чем пища, утроба и одежда.
3: Правильно. Я думаю, мы тоже были жадными, пытаясь любой ценой попасть в 20 век. Надо быть довольным, если пройдем хотя бы часть пути.
4: Только бы мы попали туда, где нет дождя.
5: И я того же мнения.
4: И я.
1: Есть идея. Я могу изобрести солнечную машину.
3: Нет уж, не надо.
5: Вынужден сообщить, дождь не прекращается.
3: Скучно. Ну, хорошо. Джастин рассказал притчу. Теперь, наверное, моя очередь. Рассказывай.
1: Я с удовольствием послушаю, Энжи, прежде чем мы начнем ремонт машины времени.
3: Иисус рассказал притчу о двух сыновьях крестьянина. Значит, насколько я помню, Иисус сказал, у одного человека было двое сыновей.
0: Однажды младший брат попросил.
6: Отец, ты не мог бы дать мне денег из моей доли наследства? Они нужны мне прямо сейчас.
0: Почему тебе сейчас нужны деньги, Рэй?
6: Потому что я хочу оставить дом и пойти в город, заработать массу денег.
0: Я понимаю.
6: Спасибо.
0: Итак, отец разделил свое имущество. Младший сын взял все свои деньги и пошел в дальнюю сторону.
6: Прощайте!
7: Береги себя, сынок.

0: сколько народу! Ух ты!
1: Мальчик, ты не ушибся?
2: Я помогу тебе встать.
0: О, спасибо.
1: Ты первый раз в городе, надо быть осторожней. Давай мы покажем тебе город.
0: Спасибо.
2: Вино!
0: За моих новых друзей! Пейте еще, я плачу! За всех моих новых друзей!
2: В далеком городе младший сын распутничал и промотал все свои деньги.
0: Я растратил все деньги. Что же делать? Ничего, друзья мне помогут.
1: Шалом!

0: Вот так друзья. Они бросили меня, как только я остался без денег. Надо найти работу, чтобы прокормить себя.
1: Но в это время в стране началась великая засуха. На фермах за городом не было работы. Купцам и торговцам тоже никто не был нужен. И тогда блудный сын стал постоянно нуждаться. Чтобы купить еды, ему пришлось продать одежду. Но вот уже и продать оказалось нечего.
2: Что же мне теперь делать?
3: Что ты сказал?
4: Спать я буду здесь, вместе с ними. Мне нужна работа, но это слишком. Лучше уж голодать, чем жить со свиньями.
0: Простите, послушайте.
5: А?
0: Пожалуйста, я готов выполнять для вас любую работу.
5: Но ты же маленький.
0: Я буду работать в поте лица, иначе умру с голоду. Дайте мне только немного еды, и я буду делать все, что не попросите. Я готов даже спать вместе со свиньями.
5: Ну, хорошо. Тогда бери лопату и вычисти мне весь свинарник.
0: Спасибо.
5: Когда свиньи насытятся, можешь доесть за ними остатки. Доброй ночи.
1: Он хотел доесть остатки корма для свиней, но ему ничего не досталось.

0: Какой я был глупый. Отец, я промотал все твои деньги. И что же теперь? Мой желудок пуст, и живу я вместе со свиньями. Даже у твоих наемных слуг достаточно хлеба. А я вот умираю с голоду. Но лучшего я не заслужил. Мне так стыдно. Я не достоин быть твоим сыном. Я так хочу вернуться домой. Но как я взгляну в глаза отцу? Вот что. Я могу признать мои грехи и попросить прощения. Нет, этого мало. Стоп. Знаю. Я попрошу, чтобы он взял меня наемным работником. Я иду домой.
1: И вот сын отправился в отчий дом. Его отец стоял и смотрел в сторону, куда ушел сын. И когда сын был еще далеко, отец увидел его, и сердце его было готово выскочить из груди.
2: Не верю своим глазам. Это же Рэй! Это Рэй! Мой сын вернулся! Рэй!
0: Отец!
2: Мальчик мой!
0: Отец! Ты вернулся!
2: Рэй!
0: Отец, я так рад видеть тебя!
2: Мальчик мой, почему ты плачешь?
0: О, отец, мне так стыдно! Прости меня!
2: Ну, хватит, хватит, Рэй. Рэй, все будет хорошо, потому что ты дома. Смотри, твоя мать ждет тебя. Давай, пошли.
0: Да, господин.
1: Сын сказал отцу, я согрешил против Бога и против тебя. Я больше не смею называться твоим сыном. Но отец сказал своим слугам, дайте ему лучшую одежду и закалите теленка пожирнее. У нас будет праздник.
2: Мой сын умер, и вот он снова жив. Он пропал и вот вновь нашелся. Приходите, будет пир и веселье.
3: Возвращение, Рэй!
2: Рады тебя видеть! Твое здоровье!
4: Все в порядке?
0: Да, все просто отлично. О, Господи на небесах, спасибо за твое милосердие и за то, что у меня такой чудесный отец –

0: Он простил мне все грехи. Обещаю, что буду ему примерным сыном.
1: Старший сын крестьянина был в поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование.
2: Странно, что происходит. Может быть, у моего отца гость? Сара!
3: Ой, что тебе?
2: Похоже, там вечеринка. Почему?
3: А, потому что твой брат Рэй вернулся из города.
2: Даже не верится. Он вернулся?
3: Ну да, твой отец так обрадовался, что решил устроить пир на весь мир. А ты разве не хочешь принять участие в празднике?
2: Отец дал ему половину своих денег, а он их прокутил в городе. А я делал всю работу. Если пир в его честь, благодарю покорно.
1: Да?
2: Я догадываюсь, почему Рэй вернулся. Наверное, он остался вовсе без гроша.
1: Почему ты не хочешь прийти к нам на пир, сын? Разве ты не рад, что твой брат Рэй вернулся?
2: Отец, но почему я должен радоваться? Всю свою жизнь я делал все, что ты мне велел. Работал в поте лица, но ты никогда не давал мне даже маленького ягненка, чтобы с ним поиграть. Рэй просто хочет похвалиться. Ты устроил праздник и убил ради него жирного теленка.
1: Рэй, сынок, послушай. Ты всегда был со мной и всегда будешь со мной. И все, что у меня есть, станет твоим. Не сердись, Рэй. Посуди сам, твой брат умер, и вот он снова воскрес. И поэтому я радуюсь, так же, как пастух, нашедший заблудшую овцу.
2: Но он взял твои деньги и растратил их.
1: Да, но зато он искренне раскаялся.
2: Правда?
1: Ты не хочешь простить своего брата?
2: Я прощу его, отец, я все понял.
4: Потом они зажили счастливо.
2: Ну что ж, очень интересная притча. Я потрясен милосердием и кротостью отца.
5: Я прощу вам все ошибки.
4: Да, если вы на них будете учиться.
2: Значит, я делаю ошибки.
4: Угу.
2: Да.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Один из наших телезрителей спросил, почему верующие болеют? Разве Иисус своей жертвой не исцелил их раз и навсегда? Сегодня мы попытаемся ответить на этот и другие не менее важные вопросы. Не пропустите! С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня у нас тема «Христиане и болезнь». Перед тем, как мы ее рассмотрим глубже, давай-ка поговорим о том, кто же такие христиане, чем они отличаются от других людей.
1: Очень интересно, что впервые такое слово «христиане» мы находим в книге «Деяния святых апостолов».

в 11 главе. Там написано, что и ученики в Антиохии стали называться христианами. Mm-hmm. То есть это как бы указывает, что люди, которые жили там, видя образец жизни верующих, заметили в них некое отличие.

0: такой факт присутствует, что верующие люди болеют. И этот факт, он, ну как, в Библии говорится о том, что мы исцелены кровью Иисуса Христа, и что Он взял наши болезни на крест. Почему же все-таки вера в Бога, ну, нельзя сказать, что является гарантией того, что верующий никогда не заболеет?
1: Но искупительная смерть Иисуса Христа, она касалась не только от нашего времени, от нашего земного, как бы, позиции. Искупительная смерть Христа касалась будущности и вечности. Поэтому Писание говорит, когда Бог сотворит весь новый мир, благодаря тому, что Иисус был на кресте, в то новое творение уже не войдет ни смерть, ни болезни, никакая несправедливость. Но на данный момент, пока мы живем здесь на земле, а Писание говорит, что весь мир лежит во зле, поэтому мы ходим по этой грешной земле. Мы живем в этом мире, где есть много несправедливости, поэтому иногда и мы согрешаем. Некий такой образ, как мы ходим ногами по грязи, да? Вроде бы тело чистое, а ноги уже грязные.
0: То есть, живя на земле, все-таки мы еще соприкасаемся с миром.
1: Да.
0: И еще имеем некий эффект от него на нашей жизни. Ну, прежде чем еще поговорим как бы о том, как грех оскверняет нашу жизнь, давай дадим определение, что же такое грех.
1: В языке оригинала, в Торе, когда вопрос касается слова «греха», есть три таких слова, которые на русский приводятся просто одним словом «грех». Первое такое слово, которое касается неосознанного поступка. То есть человек еще не был научен, ему не было объяснено, что вот это является грехом. И вот из состояния неосознанности, неподготовленности человек совершает такой поступок или говорит такие слова.
0: Это, как говорят, грех неведомый, да?
1: Да, даже вот есть такой момент.
0: Ведомый
1: и очисти нас от ведомых грехов и неведомых. То есть когда мы согрешили, не понимая, что в этом есть грех.
0: Так.
1: Да. То есть это первая позиция. Вторая позиция, когда осознанный грех. Человек понимает, что этот поступок плохой, он противоречит Божьим заповедям, но он пытается себя оправдать. Обычно такими словами, избитыми. Но все так поступают. Я был вынужден. Меня заставили. Я должен был так поступить ради лучшего. Да, вот такой. То есть человек понимает, что это плохой поступок, плохие слова, но это делает, чтобы получить какую-то мнимую выгоду на данный момент. И третья позиция – это осознанный бунт, то есть открытое проявление бунта против Бога. То есть в Ветхом Завете это образ восстания Кореи, то есть когда они противостали против Моисея и через это против Бога. Открытый явный бунт. К этому поступку, скорее всего, и относится, о чем Иисус говорил, что хула на Сына Божия будет прощена, но хула на Духа Святого не простится. То есть о чем это говорит? Человек, который познал искупительную благодать, который понимал духовные дары, имел общение с Богом, осознанно понимая, что это Бог, и потом отказывается от этого, как бы уже нет искупительной смерти, чтобы снова, той жертвы, чтобы восстановить его. А вообще слово «грех», оно буквально переводится с греческого как «попасть мимо цели».
0: Андрей, мне кажется, что вот из тех трех типов греха, которые ты назвал, люди больше склонны грешить именно вот вторым таким образом, что, знаешь, так, ну, я вынужден был сделать это. То есть я напился, ну, потому что, ну, жизнь такая. То есть я ничего не мог с собой поделать, должен был согрешить. Там или взятку дать, или тут с кем-то переспать, или тут еще что-то сделать. То есть, знаете, как бы люди начинают придумывать себе такие причины для оправдания греха. Вот как же нам, людям, против такого именно оправдания в своей жизни наших грехов противостоять?
1: Но что происходит? Вот эта природа, вот так оправдываться, она лежит еще в самом основании, то есть грехопадения человека. То есть в тот момент, когда Адам и его жена, они согрешили, да, и Бог спросил именно с Адама, потому что ему была верена эта власть. «Адам, не ел ли ты с дерева, которое я тебе запретил есть?» И Адам, вместо того, чтобы признаться, покаяться в этом поступке, он начал что? Он начал оправдываться. Он говорит: да, вроде бы, но жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Как бы я не виноват.
0: Как обычно.
1: Вот, да, я как бы
0: жена виновата
1: не
0: всегда,
1: виноват. Да. Бог тогда обращается к жене Адама, а та начинает обвинять кого? Змея. Змей меня искусил, дал мне, и я ела. То есть, иными словами, Бог, опять ты виноват, ты же его сотворил, и он мне дал. То есть, поэтому вот эта модель поведения, когда люди оправдываются, она понятна, то есть она показана в Библии. Но мы, когда сталкиваемся с искушениями, нам необходимо понимать, какие последствия несет с собой греховный поступок. Поэтому нам необходимо укрепиться Духом Святым и проявить свою позицию. Я не буду так делать, хоть

0: весь мир так поступает. Я не буду так делать, хоть это мне может быть принести временное материальное благополучие или какую-то выгоду, потому что я знаю, что если я так поступлю, потом будут серьезные проблемы. И это не принесет благословения ни в мою жизнь, ни в жизнь моей семьи.
1: Андрей, получается, что люди, как дети, любят сваливать свою вину на других. Как в детстве мы говорили, бывало, что он первый начал, я не виноват. И вот такая привычка еще остается. Хочу предложить тебе историю одну посмотреть. Герой сегодняшней истории тоже считал себя виноватым в том, что с ним происходило. Но он шаг за шагом продолжал губить свою жизнь и здоровье, пока не оказался на краю пропасти. Давайте посмотрим.
2: Михаил Лыско вырос в небольшом городке в хорошей семье. Неплохо учился и играл в местном духовом оркестре. Даже строгий отец, прививая сыну дисциплину, не слишком омрачал детство Михаила.
3: Я боялся двойку получить, потому что я знал, что меня ждет наказание.
2: Мальчика отправили учиться в одно из самых престижных музыкальных училищ Киева. Для этого Михаил переехал в столицу и стал жить в интернате.
3: Тут уже воля. Отца нету, мать нету. Как бы можно то, что попробовать то, что нельзя было в Белогородке. Я уже курил, мог 3 сигареты в день, 4, но уже курил. И в классе 5 я уже начал пробовать пиво.
4: Здесь стояли железнодорожные вагоны. Здесь между составами мы проходили, перелазили. Вот здесь на поляну мы там садились. Ящик пива. Каждому по бутылке доставалось.
2: Пиво и сигареты учебе явно не помогали. И Михаил провалил экзамены, но сильно не расстроился. Заботливые родители тут же определили парня воспитанником в военный оркестр при высшем танковом училище. Дисциплина военного училища не понравилась Михаилу. Радовало одно – она не мешала выпивать при каждом удобном случае.
3: Шел пиво выпивал, потом вино начали пробовать. Прямо перед школой. Хотелось показать, что ты хоть в военном оркестре, но как бы тоже не мальчик. Как бы хотелось показать девчонкам, что там пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало. Когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал.
2: Дирижер военного оркестра видел поведение Михаила, пытался повлиять на него и однажды вызвал родителей в армию. Михаила это возмутило, ведь армия не школа.
3: А когда они их вызвали, на КПП они подошли, потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя, прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, это приехали к тому алкоголику с оркестра. Саша, обо мне уже знало все училище. Мне было всего лишь 18 лет.
2: За регулярные пьянки парня перевели из оркестра в обычную военную часть рядовым. Теперь столь ненавистные Михаилу заборы можно было преодолеть только с помощью законных увольнительных. Но накануне перевода, в последней самоволке, Михаил встретил Валентину.
3: Она мне очень понравилась. И если такое понимаете, любовь с первого взгляда, то это со мной произошло.
2: Они поженились еще до окончания срочной службы Михаила, когда Вале было всего 17. Наивная и юная, она и не подозревала о пагубной привычке мужа.
5: Настолько я восхищалась им и любила его, что я не замечала этих недостатков. Ну, как бы все было нормально.
2: Первой работой, которую нашел дембель Михаил, была работа грузчика.
3: Что такое грузчик в овощном магазине? Там поднеси, там поддай. Там сразу компания образовалась местных, ну, алкашей, скажем. Они в магазин заходят. Я с ними познакомился. Статус у грузчика положено выпить.
2: Из-за частых выпивок Михаила вскоре попросили уйти по собственному желанию. Но парню повезло. Ему предложили работать в охране. Режим «сутки через трое» радовал. Можно было выпить, проспаться и на работу приходить трезвым. Но последствия выпивки давали о себе знать.
3: Я был в форме сотрудника милиции. И решил не было спичек, решил подкурить прохожего. Ну, гражданское лицо стояло на остановке.

0: автобуса под курить сигарету. Когда я к нему подошел, он дал не спички, а дал от сигареты подкурить, то я не мог попасть. И мне было очень стыдно тогда. Я этот момент не забуду никогда. Как бы молодой, красивый, и не попасть в сигарету, они дрожат вот так. Понимаете?
1: Из охраны Михаила тоже попросили по собственному желанию. Жена к тому времени уже не была такой наивной, хотя Михаил упорно не признавал зависимости.
0: Алкоголик никогда себя не назовет алкоголиком. Никогда. Я всегда говорю, я могу пить, могу не пить.
1: Когда у Михаила родился сын, он ушел в запой на 2 месяца. Напрасно Валентина ждала от мужа поддержки. Жизнь в семье постепенно превращалась в ад.
2: Когда сыну было плохо, меня выгнали, я вышла с больницы, врачи попросили меня уйти, у меня была истерика. И вот когда я проходила вот так мимо, я увидела, что под горбом спит мой муж. Вот когда мне плохо, когда у меня разрывается сердце, когда ребенок страдает, он спит в пьяном состоянии, просто на улице.
1: В отчаянии Валентина по совету знакомых предложила мужу поехать к бабке-знахарке, чтобы та сняла с него порчу. Следующей попыткой остановиться были таблетки. Их эффекта хватило на год. Михаила напугало то, что было написано на упаковке. «Выпьешь спиртное – умрешь». Но вместе с трезвым существованием пришел неожиданный побочный эффект.
2: Его все раздражало. Раздражало, как я говорю, как я хожу. Один раз даже он бросил меня кассетницей сильно. Я сказала, лучше бы ты пил.
1: После очередного скандала, как раз на свой юбилей, Михаил решил развязаться. Он ушел в долгий и сильный запой, как будто и не было этого года воздержания. Но однажды с утра, похмелившись, по дороге на работу Михаил упал в обморок.
0: Очнулся я, когда мне сшивают голову. Врач нашел мой телефон, у меня там всего 2-3 записи было, там была жена. Он ей позвонил. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда, она с сыном ехала подавать на развод.
1: Но по первому же звонку Валентина примчалась к мужу.
2: Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было желание увидеть его и помочь ему.
0: Вышла доктор, женщина. Не знаю, откуда она взяла, но она сказала, у вас очень добрый муж. Ему поможет только Бог с его проблемой. Эти слова я ухватил.
1: Но в тот же день Михаил снова выпил и ушел в очередной запой. Это было последней каплей для Валентины. В отчаянии она буквально вопила в небо.
2: Я просто упала на землю. Взялась за землю руками и начала громко плакать. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это была последняя капля. Что я уже ничего не хочу. Не хочу ни спасать мужа, не хочу ни жить. Ничего абсолютно.
3: Да, ситуация Михаила сложилась очень критично. Андрей, что ты думаешь по этому поводу?
4: В истории нашего героя его поведение, оно, так сказать, классически показывает, как себя ведет грешник. Uh-huh. Ведь когда Адам и его жена согрешили, что пришел? Пришел страх. Что же мы наделали? Uh-huh. Теперь Бог об этом будет знать. Страх вызывает чувство стыда. Если это другие узнают. И поэтому движимым чувством стыда они сделали такие из листьев набедренные повязочки. Uh-huh, uh-huh. А чувство стыда ведет к чувству вины. И вот бремя вины побуждает человека избавиться. Как человек хочет сбросить себя из своего сердца это чувство вины. Человек начинает выпивать, наркотики употреблять, вести аморальный образ жизни. Uh-huh. То есть он как бы пытается спрятаться от голоса совести, заглушить его. Uh-huh. То и в жизни было от Михаила, когда он вырвался из свободы, на свою свободу, так yeah. сказать, uh-huh. Из-под контроля отца, uh-huh. он решил попробовать, что такое жизнь, да, такое. Стал выпивать и все, и потом чувство вины перед отцом uh-huh. и перед родителем его стало приводить к порочному кругу этому. Чтобы заглушить этот голос вины, он снова напивался, uh-huh. И следующий момент. Такой.
3: Интересно, что, ну, как бы он не скрывал свой грех, все равно в воинской части все знали о его проблеме.
4: И уже климу такой просто. Да, алкоголик 18 лет.
3: Это, говорит, отсюда несли об этом. Какой позор это позор, пережил отец от этого. Какую заповедь, как ты думаешь, из 10 заповедей, которые мы знаем в Библии есть, в этом случае Михаил нарушил?
4: Ну, многие заповеди, потому что мы знаем, что он в тот период жизни не верил в Бога. То есть не поклонялся Богу, поэтому имя, ну, Господа в суе произносил. И также, ну, пятая заповедь, это она говорит о чем? Почитай отца твою мать, отца чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог тебе дал. То есть своим поведением он выразил непочтение к своим родителям, которые любили его, дали ему образование, воспитание и обеспечение.
3: Когда человек вот так погрязает в такой грех и начинает понимать, что он в грехе, человеку необходимо покаяние.
4: Да.
3: И у меня есть для тебя вопрос от одного из наших зрителей. Угу. Валерий из Черкас, Украина, спрашивает, как происходит покаяние? Нужно ли обязательно исповедоваться в церкви?
4: Но самый первый момент – это мы должны каяться перед Богом. Да? Вот хороший такой пример – это когда мы читаем притчу о блудном сыне. То есть когда он пришел в себя, и он исповедуется вначале перед Богом, потому что ведь он пришел в себя перед, ну, корытом, со свиньями рядом, да, он говорит, согрешил я перед Богом и перед Отцом.
3: Признал.
4: То есть самое первое необходимое покаяние, это, конечно, перед Богом, искренне, да. Второй момент, вопрос касается, когда мы исповедуемся, может быть, перед людьми, против которых мы согрешили. То есть наш греховный поступок, он нанес урон другим людям. Это может быть касаться материальных ценностей, это может касаться моральных таких вот ценностей. То есть, когда мы покаялись перед Богом, необходимо исповедоваться перед этими людьми. Я так поступил, потому что я был грешный, я еще не знал Бога. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и правен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот сила исповеди, когда я признаю себя грешником и грех называю грехом, не слабостью, не какими-то веяниями культуры. Если в Библии он назван грехом, он и является грехом. Да.
3: Андрей, спасибо за ответ. И прямо сейчас мы узнаем, какой следующий шаг сделал наш герой Михаил, чтобы удержаться на краю пропасти и не упасть.
1: Валентина решила покончить со своей жизнью. Она проехала на велосипеде посредине проезжей части более километра, в надежде, что ее собьет какая-то из проезжающих мимо машин. И все могло бы случиться, если бы не прозвучал звонок на ее мобильный телефон.
5: Мне позвонила моя сотрудница, которая находилась вот в этом доме, и она сказала, «Я вижу тебя, зайди, пожалуйста». Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на тот момент опорой.
6: Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь, мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце, мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины.
1: Перемены начались уже на следующий день. Михаил принял неожиданное решение.
2: Когда он утром проснулся, первое было, что он сказал, «Я сегодня еду в церковь».
1: Михаил назначил встречу со своим приятелем, чтобы тот привел его в церковь. Когда-то они вместе выпивали, а теперь друг стал верующим и избавился от пагубной привычки. Михаил хотел того же для себя, но...
0: В этот же день я заехал в гости к брату. Мы с ним выпили водки, а этот на остановке звонит и говорит, «Ты где? Я ж тебя жду». Я говорю, «Я не хотел ехать. Но я уже выпил, мне хорошо». А он все звонит и звонит.
7: Я сильно хотел ему помочь. Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал, тоже на подпитку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было, я не знаю.
1: Игорь все же дождался Михаила и повел его в церковь, где тот впервые обратился к Богу в молитве.
0: Я молился, чтобы он меня принял таким, какой я есть. Чтоб он... Ну, простил мне все то, что я натворил. И искренне хотел его, чтобы он меня принял как сына.
1: Михаила переполняло чувство невыразимой легкости и свободы.
0: У меня было это чувство в армии. Когда я ходил полгода в сапогах, и мы шли играть в футбол, я одел кеды. У меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом, это легкость всего тела. Я хотел, ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я же прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, а сознание, то, что я прошел на него, даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода.
1: С того дня прошло много лет. Все, что Михаил когда-то утратил, Бог вернул сполна.
0: Поднял меня с самого низа, вот эту любовь первую, когда мы только повстречали, когда я только увидел в том общежитии. Вот это все нахлынуло, я хотел сына расцеловать, поднять на руки.
1: Сегодня у Михаила есть стабильная работа и уже трое детей. Он вспомнил все, чему когда-то учился в музыкальном училище, и теперь играет на клавишных инструментах, поет о Боге в церкви и пишет музыку на стихи его любимой жены. Михаилу не нужны были ни реабилитационные центры, ни длительное лечение от последствий пьянства. И хоть многие знакомые с недоверием ждали, когда же он сорвется, за 8 лет этого ни разу не случилось.
0: Предлагали и там знакомые все, но я четко дал понять, что я не хочу, я просто не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебе это не интересно. Просто в тебе уже, ну, уже другая жизнь. Все старое позади.
3: Михаил покаялся и получил прощение грехов и полную свободу. Насколько мы знаем таких случаев, когда зависимые люди возвращались к прежним привычкам? Андрей, что необходимо делать человеку, чтобы обратно потом не вернуться на старый грех?
4: Иисус, когда исцелял людей, иногда давал такое наставление потом в конце. Он говорит, ты исцелен, вступай и больше не греши, чтобы не случилось чего хуже. То есть после того, как Господь освобождает от зависимости, дает прощение грехов, наша ответственность перед Ним – это стать учениками Иисуса Христа, это стать на путь ученичества для того, чтобы мы могли изучать Слово Божие, чтобы через это Слово Божие Бог нам показывал еще те грани жизни, в которые нам необходимо меняться. Этот процесс назван освящением. И также нам необходимо иметь общение с другими верующими, которые будут помогать нам в молитве на жизни, давать нам наставления, назидания, и поддерживать нас в этом духовном росте. Вот наша ответственность в этом – удержать то спасение, которое нам дал Господь.
3: И прежде чем мы попрощаемся, хочу подвести небольшой итог нашей передачи. Друзья, Бог сегодня продолжает исцелять. Я читаю в Библии, что когда Иисус ходил среди людей, то Он исцелял всех людей. И на сегодняшний день исцеление приготовлено для каждого из нас. Вопрос стоит – ищем ли мы Царство Божие? Ищем ли мы Бога? Верим ли мы, что Бог может исцелить? Если мы сами лично не верим, если не хватает нам нашей веры, в Библии говорится, чтобы мы призвали пресвитера в церкви, который помолится за нас, помажут нас елеем, и Бог исцелит болящего. Сегодня исцеление предлагает Господь каждому из нас. Ищите Господа, ищите Царство Божие, верьте и укрепляйтесь в Божьем Слове. Андрей, хочу тебя попросить помолиться за наших зрителей, и потому что я уверен, что многие, кто сейчас нас смотрит, нуждаются в исцелении. И сегодня мы можем помолиться за них.
4: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь свою совершенную волю в Своем Слове. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек получил спасение, чтобы никто не ушел в вечную погибель. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек был исцелен, Господь, благодаря вере в искупительную смерть Твоего Сына Иисуса Христа на кресте. Потому что Слово Твое говорит, что Иисус взял все наши немощи, все наши болезни, все проклятия. Боже, я сейчас молюсь за наших телезрителей, Господь. И у кого-то сейчас не хватает веры, и как некогда в той

0: В земном служении отец больного сына возопил к тебе: «Боже, помоги моему неверию! Господь, помоги их неверию, чтобы они приняли веру, что ты исцеляешь их глаза, Господь, слух, Господь, ты исцеляешь их сердце, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь».
1: Я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я также прошу за исцеление наших зрителей. Я хочу просить сейчас, Господь, за их сердца, потому что из сердца нашего текут источники вечной жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, если есть какая-то горечь в сердце, чтобы Ты исцелил эту горечь. Если есть какая-то обида, чтобы Ты убрал обиду. И вместе со зрителями сейчас мы молимся о том, чтобы Ты простил нам наши грехи, Господь, освободил нас от горечи, боли и обиды и дал бы нам полное исцеление и внутри, и снаружи, Господь. Пускай Твоя благодать наполняет нашу жизнь, а наша жизнь пускай прославляет Твое имя нашими поступками, нашими решениями, нашими словами и делами, Господь. За все да будет Тебе вечная слава во имя Иисуса Христа. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. Раскрыли такую очень важную, интересную тему. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться».

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем затронуть такую тему. Я сомневаюсь, это хорошо или плохо. Знаете, в Америке есть такая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Она в основном занимается исследованиями в области религии. То есть они изучают религию, разные церкви, деноминации, как они смотрят на тот или иной вопрос. И один из вопросов, который стал в последнее время подниматься, это то, что молодежь постепенно покидает церкви, то есть уходит. И когда они стали исследовать этот вопрос, почему, то есть какие причины, из-за чего молодежь оставляет общины. Они опросили как раз такой возраст людей, которые раньше были когда-то в церкви, а потом они ушли. Опрашивая их, они задали несколько вопросов и выявили 6 причин, почему молодые люди уходят из церкви. Одна из этих причин была следующая. Вот что они ответили. Церковь кажется недружелюбной по отношению к сомневающимся. То есть молодые люди с христианским прошлым говорят о том, что церковь – это не место, где им разрешено выразить свои сомнения, публично. Да? И некоторые из ощущений, которые выразили эти молодые люди, были следующие. 36% сказали, что задавать самые тягчайшие жизненные вопросы в церкви им не разрешалось. И существенные интеллектуальные сомнения насчет своей веры. 23% тоже ответили, что испытывали определенные затруднения. Да? По крайней мере, это, конечно, Америка, это не Россия, может быть, здесь совсем другой подход. Но, тем не менее, как раз мне хотелось бы вас лично спросить, может быть, даже опросить. Вы сами как думаете, сомнение, когда я сомневаюсь, это вообще хорошо или плохо? Что вы думаете?
1: Я думаю, что сомнение – это хорошо, потому что это значит, что я думаю. Просто думаю, задумываюсь, пытаюсь найти оптимальные варианты. И действительно, очень много таких ситуаций бывает, когда что-то выходит из моды, что-то устарело, что-то уже потеряло свою актуальность. Когда мы сомневаемся, мы ищем себе просто наиболее лучшее решение в жизни.
0: Отлично. Еще кто-то думает, я сомневаюсь, хорошо или плохо это?
2: Хороший вопрос. Еще кто-то думает. Все думают. Мне кажется, что сомнение в некоторых случаях это очень плохо, а в некоторых случаях допустимо, как Оля сказала, что да, это признак того, что ты думаешь. И кто-то, по-моему, написал, известный человек, есть такая фраза, что сомневаться в себе означает путь к росту. Ты должен всегда сомневаться, не всегда, но стараться находить какие-то, может быть, вещи, которые ты мог бы улучшить. Что-то, что надо происследовать, и чтобы быть уверенным точно, пока не будет никаких сомнений. Но в Библии написано «сомневающийся подобен морской волне».
0: А, то есть все-таки плохо это, да?
2: И я делаю вывод для себя, что плохо, но, опять же, делаю вывод, что не во всех ситуациях, а в чем?
0: В чем? Здесь непонятно. Попробуем выяснить. Хорошо, Юля.
3: Я хотела просто рассказать пример. Но если два человека, которые любят друг друга, признались друг другу в чувствах, и вы видите все, что человек тебя любит, да, заботится о тебе, но ты решил, заметил какое-то что-то такое и начал сомневаться. И ты постоянно дотошно его мучаешь, этого человека, докажи мне, ты меня не любишь, я не верю в твою любовь, докажи мне. Это нормально? И в другом человеку это нормально? когда ты находишься в таких сомнениях. Это Бог, мне кажется, вообще в Библии тоже такое, что сомневаться в любви Божьей — это равносильно разрушению отношений. И человек должен сделать выбор. Если ты полюбил Бога, если ты хочешь с ним взаимоотношения, то соответственно и доверяй.
0: Понятно. Мы просто сейчас пока не говорим о разных сомнениях. А вообще само сомнение — это хорошо или плохо? Я сомневаюсь. Неважно пока по какому поводу, вообще просто само по себе.
3: Само собой сомнение, само по себе. Оно негативное. Оно заставляет человека находиться в шатком состоянии. Он не умеет принять в этот момент какое-то решение, не может принять какое-то решение, потому что нету достаточной информации или чего-то не хватает, чтобы сделать шаг. И он сомневается. В этом состоянии находиться очень неприятно, я бы так сказала. Но иногда полезно в плане...

0: не того, что, как вот Оля сказала, я считаю, что это тоже.
1: То есть получается, что в какой-то степени верующие люди действительно правы, когда они порицают сомнения, воспринимают сомнения как зло, да, как происки дьявола, нечистой силы, потому что это как раз противоположность. Иногда сомнения ставятся противоположность веры. Да? То есть если у меня нет стойкой, твердой веры, все, я уже теперь плохой верующий, я плохой, допустим, христианин, и, соответственно, ну, мне нет места. Ну, в среде самой церкви, да, среди верующих людей. Давайте попробуем выяснить, что такое вообще тогда сомнение. Что такое сомнение? Вот если мы... Нам же всем приходилось когда-то сомневаться или нет, правильно? Вот что это такое?
0: Мне кажется, это какой-то страх внутренний, что ты сделал что-то не так, и нужно что-то изменить.
1: Ага, внутренний, ну, больше психологическое такое, да?
0: Да.
1: То есть... Сомнение приводит к некой неуверенности, нестабильности, и я испытываю страх из-за этого, да? Ольга?
2: Я тоже согласна, что это чувство неуверенности, и это как бы, ну, и противоположность уверенности. И даже не страх, а вот отсутствие, наверное, стабильности какой-то, можно так вот сказать.
1: Ага. Ну,
2: стабильности и... Наверное, шаткое положение твое какое-то. Просто уже все сказали?
1: Ну да, в определенной степени в сомнении доля этого и есть. В сомнении доля это и есть. Знаете, даже на языке глухонемых жест у них, когда они говорят «я сомневаюсь», да, или «я сомневаюсь». То есть сразу видно, что как бы показывает какое-то такое шаткое, ну, состояние, не что-то стабильное, да, твердое, а какие-то колебания определенные. Это как бы одна сторона. Кто-то еще думает что-то вот по поводу сомнения? Какая-то, может быть, другая точка зрения? Сомнение.
0: Очень похоже на самомнение.
1: Похоже, но это немножко совсем другое. Давайте само слово попробуем разобрать. Вот само слово «со-мнение». «Со-мнение». Вообще, что приставка «со» означает в русском языке? «Со». В русском языке «со».
2: Совместное соединение.
1: Что-то совместное, да? То есть, когда мы говорим «со-ревнование», то есть совместная ревность. Если мы говорим «со-участие», совместное участие. То есть приставка «со» в нашем языке, оно, ну, показывает какую-то двойственность, да, или множественное какое-то число. Соответственно, мнение, ну, если оно от старорусского слова, ну, еще произошло, там стояло слово «мнить», ну, то есть думать, как бы рассуждать, то получается со-мнение – это когда в человеке
2: несколько мнений
1: сошлись, скажем, в одну точку. И из этих нескольких мнений, ну, предположим, пусть даже двух, человеку нужно что-то выбрать, то есть нужно оказаться…
2: Баланс найти.
1: Да, найти какой-то баланс, потому что вот эти два разных, может быть, мнения, они могут иногда друг другу противоречить. И в эту минуту, естественно, человек стоит перед выбором. Ну, буквально недавно мне приходилось делать одну покупку в интернете. И когда я уже все оформил, то внизу, ну, был такой маленький прямоугольничек, ну, оформленная кнопочка, оформить заказ. То есть нужно было просто уже действительно нажать «подтвердить». И вот когда я уже мышку подвел и решил это сделать, у меня какие-то вот просто внутренне появилось такое ощущение. Так, стоп, надо подумать как следует. Остановился, стал взвешивать, ну и разные мысли, а может быть, не стоит там и так далее. То есть и какой-то был момент колебаний. Да, действительно, вы правильно описали, что вот если психологически, когда человек испытывает сомнения, он начинает колебаться. Но с другой стороны, сомнение, в сомнении, я так понимаю, большая часть высказалась, что негативно, да? Сомнение, плохо это, да? Большая часть как бы...
3: Ну, мне вот кажется, что... Даже Сережа привел пример с каким-то текстом из Библии, да, с текстом определенным, что человек, сомневающийся, он подобен волне. По-моему, мнение, если так кардинально подумать, это не всегда плохо. И сомнение, как мы уже рассмотрели этот вопрос, это со-мнение, да, то есть это какой-то выбор, у тебя два мнения, и человек не уверен, выбрать или то, или это. То есть это неуверенность в чем-то одном больше, чем в другом. То есть тебе нужно выбрать одно что-то. То есть ты, мне кажется, должен убедиться в чем-то одном больше, чем в другом. И это не всегда плохо, потому что мы должны что-то узнать лучше. То есть это наше стремление к чему-то, наверное, подняться на более высокий какой-то уровень для того, чтобы конкретно определиться с одной точкой зрения, чем с другой, например.
1: Ну вот хороший момент. Действительно, всегда ли сомнение, это колебание? То есть всегда ли в сомнениях я колебаюсь? То есть смотрите, если рассмотреть такой случай, когда я в чем-то был убежден, предположим, рассмотрим просто пример в плане с человеком. То есть я доверял какому-то человеку, то есть у нас были нормальные хорошие отношения, просто дружеские отношения, но потом мне про этого человека стали что-то нехорошее говорить. И действительно привели факты, и я потом, посмотрев сквозь эту призму, то есть с этой точки зрения, я начинаю видеть, что в этом человеке действительно, слушай, какой я был слепец, чего я раньше не видел. На самом деле он такой. И я уже начинаю сомневаться. То в данном случае у меня было одно представление, так, я был в нем убежден. То другие какие-то доводы меня убедили в обратном, и, соответственно, то, что было раньше убеждением, оно рухнуло. Отсюда я начинаю колебаться. То вот здесь, вот понимаете, да, когда происходит колебание? Но есть другие моменты. Когда я беру две разные точки зрения, как бы и та, и другая, и я начинаю в этот момент думать, какая же из них наиболее, ну так скажем, объективная, правильная, да, ну или соответствует действительности. Вот в этом случае тогда сомнение является чем?
2: Компромиссом. Нет?
1: Ну, в этом случае сомнение мне помогает, наоборот,
2: выбрать
1: действительно из всевозможных разных вариантов ответа наиболее лучший. То есть, другими словами, сомнение можно рассматривать как повод к стремлению, ну, то есть к какому-то перемене. Да?
4: Получается, вывод можно сделать, что сомнение — это все-таки нормальное, положительное качество или вещь, которая позволяет нам выбрать правильный путь. Так вы хотите?
1: Я думаю, да. Смотрите, когда приведенный отрывочек из Священного Писания прозвучал, то все-таки, скорее всего, нужно понимать, что когда мы апеллируем к Библии, то мы всегда апеллируем к какому-то тексту библейскому, так ведь? У каждого библейского текста есть своя история. То есть есть свой контекст. Есть какая-то проблема, на которую библейский автор отвечает. Это проблема ситуации. Это не общие правила. Это не норма для всех теперь. И если Иаков сказал, что сомневающийся подобен морской волне, то это не означает теперь, что любой сомневающийся действительно такой человек. Понимаете? Есть разница. Вот. Но мы как бы иногда начинаем так смотреть теперь на всех, на всякое сомнение. Вот почему я в самом начале привел исследование, которое действительно проводили социологи, которое показывает, почему люди уходят из церкви. Потому что сама церковь, то есть сами люди, верующие, создают такие рамки, что я не могу сомневаться.
4: То есть, получается, у меня не должно быть своего мнения, да, или соотношение каких-то мнений. У меня вот должно быть мнение церкви, общества, да, и я должен быть в нем вот так вот так же соглашаться вот слепо, да,
1: без выбора. Да, тебе вот сказали, верь в это и верь. А я начинаю задавать вопрос. Подождите, а у меня вопрос. Вопрос задаешь,
4: значит сомневаешься,
1: это значит, что-то нечисто в тебе, значит, ты не веришь Богу до конца. Все, надо его на заметочку. Ага. Так далее. Как фамилия-то ваша? Там, да?
4: То есть, на самом деле, в церкви должна быть такая система, да, то есть не то, что либеральная такая демократия, то есть то, что тебе дают информацию и говорят, как Бог нам рекомендует, как нам Бог говорит жить, вот как Библия говорит. А ты уже должен сам для себя решать, и мы тебя в любом случае принимаем и любим, да? Просто есть некоторые правила, которые придерживается церковь. Вот.
1: Просто я считаю и вижу, что к сомнению иногда нужно относиться действительно положительно, в зависимости от того, что это за сомнение и к чему оно действительно ведет. То есть, если это сомнение меня ведет, ну, скажем так, к переосмыслению каких-то ценностей, ну, то есть, действительно, в лучшем случае, да, ну, допустим, у меня были определенные убеждения, даже пусть там на какой-то библейский текст, Но изучая отрывочек,

0: к Священному Писанию, я увидел, что там совсем о другом идет речь. У меня появились сомнения, а правильно ли мне объяснили? Да, так ли мне ли рассказали? Я начинаю думать, изучать, и вдруг нахожу и обретаю то, ну, то есть ту, скажем так, истину, которая действительно мне помогла укрепить, допустим, мои отношения с Богом или стать лучше. То есть изменилось. В этом случае сомнение, оно помогло.
1: А как же Адам и Ева и змей?
0: И что?
1: Который был начальником сомнений. Ведь он посеял сомнения у Евы в том, что Бог говорил.
0: Да, он посеял.
1: Да, и получается, что это правильно?
0: Ну вот смотрите, когда мы опять берем случай. Вся проблема в том, что мы берем случай. Если в Эдеме змей начал искушать Еву и задавал ей вопросы, то нужно понимать, цель у него какая была.
1: Ну, чтобы она съела это яблоко и предала Бога этим.
0: Да, у него была цель определенная. Но мы можем взять другой случай, например. Я сейчас приведу пример. Когда Петру, ну, это в книге «Деяния апостолов» описывается, когда Петру показано видение. Там спускается полотно, за четыре конца привязаны. В этом полотне куча всяких животных. И Бог обращается к Петру и говорит: «Петр, встань, заколи и ешь». Бедный Петр, который был евреем, у которого были определенные постановления, пищевые запреты, да, видит там всякую живность, чистую и нечистую, в шоке. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Так? А Бог ему опять несколько раз повторяет: «Заколи, встань, Петр, заколи и ешь». Потом полотно уходит. И там написано, что Петр недоумевал, что бы значило это видение. То есть, получается, и используется слово как раз, что он сомневался. То есть у него происходит что? Сам Бог ввел его в сомнение.
2: Сам Бог в Библии, да, пророчество, которое он знает, вот те писания, которые он знает, что эта пища нечистая,
0: да,
2: это одно мнение. Ага. А тут Бог ему, ну или просто в видении во сне ему говорится, что ешь это, то, что там говорилось, нельзя есть. Да. Вот сошлись два мнения, в которых он сомневался.
0: И вот оно противоречие происходит.
2: Получается, сам Бог ему это сомнение привел. Здесь, значит, Юля приводит пример, что здесь змей сомнение привел. Значит, получается, сомнение — это то, что может быть и к плохому к нас привести, и к хорошему.
0: Ага.
2: Вот. А я хотел кое-что Юле ответить, если можно.
0: Можно.
2: По поводу того, что змей сказал, заставил сомневаться Еву и Адама. Я считаю, что Адам и Ева в том случае, сомнение — это было неплохо, просто они могли выбрать все-таки мнение, которое, ну, выбрать путь, то есть путь следования за Богом, путь верности. Это чтобы не есть это, потому что Бог сказал, у них вот есть одно мнение, Бог сказал не есть. Пришел дьявол, пришел змей, и у него другое мнение. А почему он вам сказал не есть? Нам надо есть, то есть у него другое мнение. И получается, что они, это сомнение просто, это оно само по себе неплохое, оно просто их направило. Ну, Ева оказалась таким человеком, который выбрал другой путь, неправильный. И это и есть тот выбор, который Бог нам предоставляет. Вот. Но здесь вот интересно, как бы спорное. Вот иногда выбор не очень полезен для человека, потому что...
3: Рассуждаю на эти вопросы, да, мы можем сделать такой вывод, что сомнение — это некая позиция, выбор, из которой мы, в зависимости от которого выбора мы сделаем, да, оно нас приведет либо в правильную сторону, либо в неправильную сторону. То есть сомнение — это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Это просто либо для нас искушение и испытание. Это тоже, как ты уже заметил, это испытание, это зависит от ситуации. Прямо пропорционально зависит от ситуации. И какое мы решение примем, дальнейший ход событий для нас будет предопределен именно такой.
0: Вот вы верно отметили, мне кажется, тогда сомнение становится инструментом определенным в руках того или иного человека, да, или той или иной силы. То есть я могу в человеке вызвать сомнение, то есть с помощью определенных там аргументов, да, специально посеять сомнение, то есть сделать это тонко. Цель, ну, допустим, действительно разрушить там веру, да?
2: Мотивация может быть разная.
0: Да, да. Но и это совсем другой момент. Или же с помощью, скажем так, сомнений я, наоборот, начинаю видеть разные точки зрения, мое мышление, например, по тому или иному вопросу начинает расширяться. То есть я уже смотрю более объективно, может быть, более... Если я раньше узко смотрел на вещи, то это сомнение, оно расширило мои горизонты, расширило мое представление. И в нем тогда уже нет ничего плохого. То есть в зависимости от последствий, да? Пожалуйста.
4: Я бы хотела добавить, я еще вот с самого начала хотела сказать, просто очень много мнений тоже, они все очень важные.

0: хотелось бы что сказать, что мы немного путаем. Есть сомнения жизненные, житейские, такие, какую бы мне машину купить, заказать мне в интернете что-то или нет, ой, пойти вот сегодня в клуб или там дом Библию почитать, но это уже немножко другое. А вот именно сомнение в том, есть ли Бог и в своей вере, это совершенно другого рода сомнения. И мне кажется, и вера, и любовь, они должны быть безусловными. И то есть, если у нас какие-то сомнения возникают, то это, мы всегда можем в Библии найти свой ответ. Потому что любая церковь, там, православие, протестантство, немного по-разному трактуют. И нельзя именно опираться на мнение церкви. Что вот, ну вот у меня церковь считает, что вот именно только вот так вот правильно. Моя церковь считает вот так вот правильно. Нужно именно на то, что написано в Библии, опираться. Вот это и есть истина. И нужно как-то безусловно верить в то, что там Бог есть. И вот что написано, это принимать за истину.
1: Хорошо. Ну вот такой момент тогда. Я согласен, что сомнения могут касаться разной плоскости. Да, действительно, бытовой. Покупка или там, что по дому сделать, так или иначе, да, может касаться сомнения сферы наших отношений, то есть я доверяю человеку или не доверяю, то есть я сомневаюсь в нем, порядочный он или нет, да, стоит с ним как-то отношения строить, нет. Другое. И другое дело – это отношения с Богом, да. Другое дело – убеждение определенное, да, мировоззрение. Вот. А почему я не могу сомневаться даже в Боге? То есть почему? Да, я как бы допускаю, что Бог есть, да? Но мне вот это сомнение помогает, знаете, так сделать. Вот есть определенный круг, ну, давайте так, вера – это определенный круг. Я нахожусь в этом круге, все. Выходить за круг как бы нельзя. Я иногда могу быть необъективен, так ведь? Потому что я нахожусь, ну, скажем так, возьмем такой пример. Если я читаю литературу только одной какой-то деноминации или конфессии, или одной церкви, вот я ее читаю, то я начинаю смотреть только под каким углом?
2: Под углом прочитанной информации.
1: Да, под углом, вот, допустим, данной церкви. Но если я возьму другую литературу, другой церкви, или даже не церковь пусть, да, а, ну, вообще какого-нибудь там
2: другого
1: ученого,
2: автора,
1: другого автора, у которого уже будет другая точка зрения на этот счет. И у меня начинается что?
0: Сомнения.
1: У меня могут быть сомнения, это плохо?
3: Вообще сомнения, которые возникают специально, как бы, ну, как бы ты ищешь, да, вот какую-то информацию, чтобы засомневаться, это вообще как-то странно, дико. То есть у меня было все хорошо, у меня все устраивало, и вдруг какой-то меня там побудил сомневаться, мне надо, оказывается, пойду-ка посомневаюсь, найду какую-нибудь литературу, противоречащую моим убеждениям, и почитаю ее. Может быть, я как-то по-другому мыслить шире начну. Это будет, мне кажется, не совсем нормально.
1: Ну, просто здесь есть такой момент, что если мы действительно не уверены в себе. То есть если мы ощущаем какую-то... Ну, давайте такой простой пример. Я просто приведу, что есть люди, которые не умеют плавать. И, естественно, им ну, просто крайне нежелательно выходить в море, да? Поэтому для них важно вот только вот выйти на бережку, там, помочить ножички немножечко вот так вот, да? Постоять в водичке, там, по колено, может быть, чуть-чуть по пояс выйти. То есть дальше они не могут зайти на глубину. Вот. Но есть определенная другая категория людей, которые ну, двигаются в категориях сомнения, то есть которые ставят себе эти вопросы, и эти вопросы помогают людям ну, развиваться. То есть они видят
3: Которые хотят научиться плавать.
1: Да, которые хотят учиться плавать, которые даже могут плавать, и которые действительно плавают, скажем так, на глубину. И это помогает ну, им как бы увидеть другую, то есть красоту мысли или скажем, ну, глубину даже самой этой мысли, да, поэтому есть такая категория людей, которым сомнения могут действительно повредить, могут, но есть другая категория людей, которые вот с помощью сомнений, даже есть определенная методика, когда сомнения человеку помогают оттачивать мысли, они помогают ему мыслить ясно, мыслить объективно, смотреть на тот или иной вопрос с разных сторон.
2: И как получается для себя решить, нужно ли мне лезть в какие-то другие там сферы, чтобы сомневаться, чтобы узнавать, как Юля сказала, что-то другое, там, другую точку зрения, или не нужно? Вот как это узнать? Силен я или не силен здесь устоять и выбрать правильный путь в этом сомнении?
1: Ну, с одной стороны, здесь трудно как бы дать конкретно как. Ну, я бы сказал, ну, привел простой пример. Я по себе лично понял, что я могу, допустим, или у меня такой тип, характера, что я люблю как раз каверзные вопросы, люблю всякие разные точки зрения. Когда я начал читать? То есть, когда я читаю другую литературу, ну или разную литературу, по одному и тому же вопросу, я вижу разные точки зрения. Я, соответственно, это помогает мне мыслить. Но если, читая какую-то, скажем так, литературу, я чувствую, что у меня нету, я, скажем так, попадаю в состояние вот такого как раз колебания, что я, или в состоянии недоумения, кстати, еще один важный момент, у сомнений есть состояние вот этого как бы недоумения. То есть проблема не в том, что нету ответа, да, просто я не могу дать ответ. И в силу того, что у меня нету этого ответа, и я не готов еще его дать, я нахожусь в состоянии недоумения. То есть какая-то, скажем так, иная точка зрения, она просто выбила все из-под ног. Я пока не, я потерялся, я пока не могу найти ответа.
4: Проблема нужно время. Проблема в том, что здесь возникает вопрос, и проблема в том, что мы боимся выбрать какое-то определенное мнение. То есть встать на одну позицию, а не колебаться между двумя. Угу. И как Сережа правильно уже заметил, что вот, мы всегда вот боимся, да, то вот это сомнение, как бы, вот здесь нужна просто практика. Здесь решение, да, мне кажется, это встать просто лицом перед этим сомнением и, конкретно взвесив позиции, две эти позиции, то принять более правильную для себя. И после этого, сталкиваясь каждый день там, с этими сомнениями, да, мы, преодолевая это сомнение, становимся более сильными в принятии конкретного решения в разных ситуациях. Потому что ситуации действительно бывают разные, и разного вида сомнения в нашей жизни могут по-разному повлиять на нас. И в зависимости от того, как часто мы их преодолеваем, то есть не просто сталкиваемся и убегаем от них, потому что бывают люди, сталкиваясь с сомнениями, просто закрывают на это глаза и не хотят принимать конкретную точку зрения и просто оставляют этот момент. То есть нам надо просто научиться преодолевать эти сомнения в своей жизни, и таким образом вот эта практика нам поможет в дальнейшем в жизни принимать правильные решения в сомнениях, в разных ситуациях в сомнениях.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Как раз мы хотели бы сказать, что сомнение действительно неоднозначная тема. С одной стороны, это может быть плохо, в то же время это может быть хорошо. Но я думаю так, что сомнение нейтрально. И в силу этого нейтральности оно помогает нам, с одной стороны, иногда, скажем, пройти вперед дальше и быть более объективным, а иногда нас может погубить, в конце концов, решать сам. Ну, здесь надо думать иначе.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными, прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев.

рельеф. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра и останки нелетающих птиц более 4

0: несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Гленроузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Гленроузе, Техасе? А где город Гленроуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Гленроуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Гленроуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Ти Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, а, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом.

0: палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаете, и что же они нашли?
0: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов, как

0: динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
1: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
0: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
1: Да, прямо здесь это видно.
0: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
1: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
0: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
1: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
0: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
1: Ну что ж, даже директор — доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
0: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
1: Ты заметила это?
0: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
1: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
0: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен. Вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
1: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите

0: эти агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже. Поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр означает «большая ящерица с хребтом».

0: потом. Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
0: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его исследовать и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Гленроуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

Давайте вспомним, что мы узнали, путешествуя вместе. Мы узнали, что держим путь через сложный и греховный мир, где испытания неизбежны, что одних людей испытания укрепляют, а других разрушают, что некоторые на всю жизнь занимают положение жертвы, а другие становятся победителями и даже триумфаторами. Мы также узнали, что призваны делать нечто нелогичное на первый взгляд, с великой радостью принимать различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное или совершенствующее действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг это слишком сложно или слишком тяжело, и вы не знаете, что именно вам делать, тогда, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, тот, кто хочет узнать Божью волю, чтобы просто о ней подумать, не обязательно выполнять, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше Иаков пишет: «Пусть те, кто стеснен в средствах и не уверен, хватит ли ему на жизнь, знают о своем высоком духовном положении, а люди материально обеспеченные, пусть осознают, что они в низком духовном положении и не поддаются искушению полагаться на свои деньги, потому что как цветок сегодня есть, а завтра нет, так и мы с вами богаты в веки сем, в наших путях сегодня есть, завтра нет». Но зато блажен каждый, кто переносит искушение. Вы можете точно знать, что когда будете испытаны и выдержите испытание, то получите вечную награду, венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот что Бог говорит нам с вами, когда наш мир рушится и распадается на мелкие кусочки. А сейчас мы поедем дальше по дороге, помогая Богу отстраивать наш разрушенный мир. И я хочу вам еще кое-что показать. Представьте, что мы повернули в горы, и представьте перед собой яркий мигающий дорожный знак, красный или желтый, который сигнализирует осторожно, опасность, предупреждая о том, что вас ждет. Я видел это много раз в Калифорнии. Если несколько дней или недель идет дождь, с гор начинают сыпаться камни или сползать грязевые оползни. И представьте, что вы доезжаете до резкого поворота, за ним дорога полностью перекрыта и падают камни. И если вы не будете осознавать, что вы в опасности, если вы не будете ехать медленно и внимательно следить за предупреждениями, то даже будучи отличным водителем, вы можете попасть под камнепад. Поэтому Иаков по вдохновению Святого Духа и предупреждает нас о падающих камнях и о нашей уязвимости. Он говорит, что когда ваш мир разрушен по любой причине, может быть, это серьезный семейный конфликт, или развод, или банкротство, или рак, или просто стресс из-за появления ребенка в семье, или переезд в другой город, а может, вы много разъезжаете по командировкам и очень устали, и на вас давит со всех сторон, и здесь у вас дети-подростки, а здесь старший, который уже студент, и жизнь сжимает свои тиски все теснее и теснее. Если вы голодны или разгневаны, или одиноки, или очень устали, это сигнал «Стоп! Остановитесь!» Потому что, когда ваш мир рушится, вы становитесь очень уязвимы. Под давлением извне вам легко потерять правильную точку зрения и впасть в уныние, а в таком случае, как говорит Иаков, даже самые-самые хорошие люди способны на самые глупые и неугодные Богу поступки. Едва ли можно придумать состояние более уязвимое, чем когда ваш мир рушится. Чего хочет от вас Бог? Он хочет испытать вашу веру, чтобы вы прошли это испытание, и Он мог совершить нечто прекрасное в вас и через вас, чтобы вы взросли духовно. Но враг не станет стоять в стороне и наблюдать, как замечательно Бог помог ему выйти из всех передряг, которые я создал. То же греческое слово, которое переводится как «испытание», также означает «искушение». Правильный перевод можно выбрать только по контексту. Идет ли речь об испытании, в котором Бог хочет вас взрастить, или об искушении, которым враг хочет вас уничтожить?
Никогда не забуду одного молодого пастора. Я тогда учился в семинарии и отвечал за служение для старшеклассников и студентов. И он встречался со мной раз в 2 недели. Мы с ним ходили в дешевые рестораны. Я и сам был студентом, так что он угощал меня обедом раз в 2 недели, наставлял меня, давал советы. Он просто верил в мои силы и заботился обо мне. И вот на одной такой встрече он сказал мне: «Я верю, что Божья рука на твоей жизни, что Он будет использовать тебя». Потом он сел в машину и уехал, как ни в чем не бывало. А через 3 или 4 часа по дороге домой я проезжал мимо нашей церкви и решил зайти. Это была большая церковь со множеством сотрудников, и позже я узнал, что в тех служениях, за которые отвечал мой друг-пастор, был огромный прирост. А еще у них с женой только родился ребенок 3 месяца назад. И вот я зашел в церковь. Знаете, бывает, зайдешь в помещение, а там люди переглядываются, шушукаются, будто знают то, чего ты не знаешь. Причем явно что-то нехорошее, я сразу это понял. Меня позвал пастор: «Чип, зайди на минутку ко мне». Я зашел к нему в кабинет. Он обнял меня, усадил на стул и рассказал, что пастор, с которым я встречался, сразу же после сегодняшней встречи поехал домой к одному из лидеров нашей церкви, забрал его жену, оказалось, у них уже давно был роман, они упаковали чемоданы и уехали навстречу закату. Человек, который был для меня поддержкой, которого Бог очень использовал, который замечательно развил церковное служение, и жена другого лидера, оба оставили свои семьи, а он еще и новорожденного ребенка, и уехали. И знаете, когда я был моложе, то, слыша такие истории, негодовал, не верю своим ушам. Я думал, они христиане, а они просто лицемеры. Кошмар! Как можно на всех наплевать и такое натворить? В общем, меня это очень и очень злило. Но чем старше я становлюсь, понимаете, я знал этого человека, и он не был плохим. Это был хороший человек в минуту слабости. Некоторым из вас это знакомо. Вспомните первые 3 месяца жизни своего первого ребенка. Раньше ваша жена глаз с вас не спускала, а теперь у нее на руках младенец. Конечно, поначалу и вы разделяли ее энтузиазм, может, первый месяц. Ух ты, какой чудесный малыш! Но она теперь только и знает, что малыш, малыш, малыш, малыш. И через несколько месяцев, конечно, вы никому в этом не признаетесь. Ведь мы, как христиане, должны быть добрыми, любящими, жертвенными и все такое прочее. Но ваше сердце начинает стонать. А как же я? Она меня даже не поцелует. Весь мир вращается вокруг этого малыша. А если еще и в служении проблемы, и дома все как-то не очень, человек становится уязвимым. Кто-то проявляет каплю интереса. У нее тоже минута слабости. Вот уже 2 замечательных людей из 2 прекрасных семей совершают ужасный поступок. Вы скажете: со мной такое никогда не произойдет. Ага. Я не знал библейских историй с детства. Мне было 18, когда я впервые открыл Библию и увидел, что она состоит из толстой части Ветхого Завета и тонкой Нового Завета. Я начал с тонкой. Я все равно ничего не понимал в Ветхом Завете, поэтому первые несколько лет читал и перечитывал Новый 1, 2, 3, 4 раза, а потом подумал: ну, наверное, раз эта часть такая толстая, она тоже важна. И начал читать все сначала. Заметьте, я никогда раньше не слышал этих историй. Для меня все было вновь. И вот я дошел до 11 главы 2 книги Царств. К этому времени Давид уже был моим героем, воин, поэт, композитор, храбрый, мужественный. Хочу быть таким, как он. Так я думал, пока не дошел до 11 главы. А как он предан Богу? Это Божий человек. Я еще раньше читал несколько псалмов. Ого, вот этот человек знает Бога. Я хочу когда-нибудь стать таким, как Давид. 11 глава 2 книги Царств начинается так. В то время, когда выходят цари в походы, Давид оставался в Иерусалиме. Это означает, что он был не там, где следовало, с чего часто начинается грех. Именно в то время, когда он был уязвим, он увидел очень красивую женщину, а затем переспал с ней, а затем она забеременела. А затем он попытался устроить так, чтобы ее муж счел себя отцом, но из-за преданности этого человека у Давида ничего не вышло, и тогда Давид сделал так, чтобы его убили. Один из самых набожных людей в мире совершает прелюбодеяние, убийство, а затем больше года это скрывает. Знаете, что я понял? В определенных обстоятельствах, когда вы голодны, разгневаны, одиноки или устали,
Когда ваш мир рушится, если вы не притормозите, если вы не будете остро ощущать опасность, то из испытания, предназначенного для вашего роста, враг сделает искушение, которое разрушит вашу жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому неудивительно, что дальше в первой главе своего послания Иаков начинает говорить об искушении. Главная мысль у вас в пособии сформулирована так. В стрессовых ситуациях мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Сейчас я прочту еще раз. Следите за мной по пособию. И, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам не только разумом. Спросите себя, через что я прохожу сейчас, какой стресс сейчас в моей жизни, в чем я уязвим. Подумайте, какие камни потенциально могут на вас свалиться, какие простые пути соблазняют вас. Для некоторых это может быть еда, для других – секс, для третьих – просто апатия и бездействие, а для вас? Итак, следите за мной.

мной. В стрессовых ситуациях, как у вас сейчас, мы подвергаемся искушению забросить Божью программу, тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Возникает вопрос, на который нужно найти ответ. Как это происходит? Как это происходит с пастором? Как это происходит с таким человеком, как Давид или как мы с вами? Я полагаю, что все дело в обмане. Я консультировал множество людей, мужчин, женщин, супружеские пары, и никогда еще никто не говорил мне, приходя на консультацию, когда я встречал их словами: «Боб, Мэри, садитесь, пожалуйста, расскажите, с чего все началось». Никто не говорил. Знаете, я проснулся однажды во вторник и подумал: «Ага, сегодня вторник. Подходящий день, чтобы завести роман. Да, у меня прекрасный брак, замечательные дети, хорошая работа. Но раз уж сегодня вторник, возьму-ка я и собственноручно разрушу все, что мне дорого». Ни разу такого не слышал. И ни разу ни одна юная или не очень юная девушка не рассказывала мне, что однажды она просто проснулась утром и решила натолкать в себя как можно больше еды, а потом пойти в туалет, засунуть палец в горло и все вырвать. Знаете, была среда, и я подумала, а что, было бы прикольно. Никто так просто не попадается в ловушку ни в духовной жизни, ни в отношениях, ни во вредных привычках. Всегда имеет место очень тонкий обман. А на тон и обман, что вы его не видите, не замечаете, и абсолютно уверены, что все в порядке, тогда как обман идет полным ходом. И хочу вам сказать, что враг будет нашептывать вам ложь, промывать вам мозги, предоставлять сочные возможности облегчить боль среди тяжелейших, ломающих жизнь переживаний, но все, что он вам предложит, в итоге только усилит боль. И вот Иаков пишет людям, пребывающим в стесненных обстоятельствах, в опасностях. У них материальные проблемы и проблемы в отношениях. Они потеряли дом, и сообщает им стихи 13 и 18. Есть три обмана, которые разрушат вашу жизнь. Вы должны принимать испытания с радостью. Вам нужна сверхъестественная мудрость. Нужно смотреть на мир глазами Бога, но также нужно помнить, что на пути случаются камнепады, и никогда не забывать об этих трех обманах. Давайте вместе прочтем этот отрывок, а затем разберем его и рассмотрим каждый обман в отдельности. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Подчеркните эту фразу. Это ключевая фраза всего отрывка. Не обманывайтесь – это предостережение. Но прислушайтесь, в каком духе оно делается, мои возлюбленные. Когда читаете этот отрывок, не представляйте себе Бога со скрещенными руками или Иакова, слегка раздраженного. «Так, не обманывайтесь». Нет. Он говорит: «Послушайте». Не обманывайтесь, мои дорогие возлюбленные. Вы сейчас уязвимы. Вы очень уязвимы. Он тебя бросил, ты уязвима. Ты потерял работу, ты уязвим. Ты только что вышел из реабилитационного центра, ты уязвим. Ваша дочь родила ребенка вне брака, вы уязвимы. Твой пенсионный фонд лопнул, ты уязвим. А дальше, заметьте, он переходит от проблемы к решению. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев» — вот подтверждение того, как велика Божья благость, «родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков

0: Иов долго говорил об испытаниях, испытаниях, испытаниях, а теперь перешел к искушениям, к падающим камням, к поиску простых путей. Первый обман. Мы обманываемся относительно источника нашего греха. Когда ваш мир рушится, легко впасть в заблуждение насчет источника греха. И заблуждение следующее. Я не отвечаю за свой грех. Я не виноват. В искушении никто не говори. Буквальный порядок слов в греческом такой. Никто. Это слово переставлено вперед, чтобы подчеркнуть его. Никто в искушении да не говорит. От Бога это искушение. Вот что сказано буквально. В греческом есть два разных предлога, которые можно перевести как «от». Один означает «прямо от кого-то», а второй «косвенно». И здесь использован второй. То есть человек не говорит «Ой, я упал, совершил блуд, проявил жадность или гордость, потому что это Бог меня вынудил». Нет, нет, он говорит так. «Бог устроил мою жизнь определенным образом, ведь в конце концов Он творец всего, Он послал мне эти обстоятельства, из-за которых я согрешил». Вы можете спросить, неужели люди действительно так думают? Еще как думают. «Я не виноват, вы не понимаете, я вырос в семье алкоголиков, я вырос в неблагополучной семье. Отец орал на нас детей, бил, и я бью своих детей, потому что он бил меня. Таковы обстоятельства. Я не виноват, это обстоятельства. Да, я воровал деньги на работе, но там все воровали деньги. Кто не воровал, того увольняли. Я не виноват. Ну, так получилось».
1: То есть, косвенно мы обвиняем Бога. И это не новая тенденция, верно? Третья глава Бытия. Бог зовет: «Адам, где ты?» Бог знает, что это было испытание для Адама. Адам отвечает: «Я спрятался, потому что согрешил». Бог уточняет: «Так, а в чем дело, Адам? Помните, что тот ответил? Это все жена, которую ты мне дал. И это человек, с которым мы всегда хотели познакомиться, да? Это все мама, папа, начальник». А слышали такое заявление? Это, мол, не моя вина. Я не отвечаю за свои поступки. Таким меня создал Бог. Поэтому я бросил свою жену. Этим объясняется мое аморальное поведение. Поэтому я сделал то-то и то-то. Слышали такое? Как раз об этом здесь идет речь. Мы виним других. Потом Бог обращается к Еве. «Ева, так что там произошло? Адам говорит, что у нас проблемы». Она отвечает: «Ну, это ведь не я сотворила землю, в том числе и противного змея. Это он во всем виноват». Кстати, Боже, ты не знаешь, кто создал змея? Видите, как она переводит стрелки? «Я не виновата, ты сам виноват». Но Иаков говорит: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Заметьте, он отметает всякую возможность самооправдания, рационализации и тыканье пальцем. Истина в том, что Бог никого не искушает, и проблема не во внешних обстоятельствах, а в наших внутренних желаниях. Заметьте, что сказано в 14 стихе. «Но каждый...» Кстати, интересное слово «каждый». То есть сатана искушает каждого по отдельности и знает желание каждого. Некоторые из вас более уязвимы для житейской гордости, другие – для похоти плоти или похоти очей. А он уже давным-давно изучает человеческую расу. Он знает, когда вы устали, когда вы уязвимы, когда вы далеко от дома, когда вы чувствительны, когда у вас сахар в крови поднялся, когда вы в состоянии стресса, и он точно знает, на какую кнопку нажать для каждого человека, то есть у него индивидуальный подход. Но каждый человек, увлекаясь, обведите это слово, и следующее тоже, и обольщаясь собственной похотью. Источник проблемы не где-то снаружи, подчеркните слово «похоть». В греческом это составное слово, означающее усиленное желание. В Новом Завете оно почти всегда имеет негативный оттенок. Оно состоит из усилительной приставки «эпи», «эпитумос». «Тумос» — это жар, страсть, желание. Автор говорит, что у всех нас есть страсти и желания.

Желания, в данном случае греховные. Конечно, Бог дал нам здоровье, потребности в еде, сексе, безопасности, значимости. У них нет ничего плохого. Но сатана пользуется этим и пытается подсунуть вам хорошие вещи неправильным образом и в неподходящее время. Нет ничего плохого в том, чтобы проголодавшись поесть. Но очень плохо пытаться решать свои эмоциональные проблемы при помощи еды. Нет ничего плохого в сексе, в интимной близости с человеком, которого ты любишь и с которым Бог вас сочетал, но очень плохо заниматься сексом вне брака, пытаясь заполнить пустоту в своей жизни, используя других людей. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь вес, разделять Божье правление в мире, влиять на мир, но очень плохо выпячивать грудь, загребать власть и подниматься наверх по головам людей, чтобы сказать «я важный человек». Понимаете, проблема не где-то там, проблема в наших желаниях вот здесь. И заметьте, здесь два интересных слова. Во-первых, увлекаться – это охотничий термин. Так говорили, когда кто-то разбрасывал приманку, например, хлебные крошки или кусочки мяса, и жертва, увлекаясь, шла и заходила прямо в капкан. Понимаете, у вас внутри есть кусочек магнита, а в мире много нехорошего металла, и вас притягивают разные вещи. Кого-то власть, кого-то похоть, кого-то еще что-то. И, как сказано, вы увлекаетесь этими искушениями, которые предлагает вам враг, а дальше добавляется термин «из рыболовства обольщаясь». Здесь можно представить себе поплавок на воде, что-то яркое, обещающее удовольствие прямо сейчас. «Ой, хочу! Мне так одиноко! Я только взгляну, только зайду на порносайт! Я чувствую себя таким ничтожным! Мне так страшно! Я просто заключу эту сделку, и никто об этом не узнает! Просто возьму немного денег и переведу вот сюда, а потом...» И тут... И крючок уже вошел глубоко в щеку. И вы обмануты желаниями изнутри и искушениями извне. А Иаков говорит, не говорите, что Бог вас искушает, пусть даже косвенно. Не вините родителей, не вините свои гены, не вините окружающую среду, не вините социально-экономические условия. Применение здесь такое. Будьте честны. Возьмите на себя ответственность. Перестаньте себя оправдывать. Перестаньте искать мнимые причины. Перестаньте винить других. Никто не обещал, что будет легко. Сверху падают камни. Вы можете принимать испытания с радостью. Бог может дать вам мудрость, чтобы понять, что делать. Вы можете начать смотреть Его глазами. Но, заверяю вас, если вы будете поддаваться искушениям и обманам, то попадете в цепи навсегда. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы сказали, «У меня проблема с гордостью, и нужно с ней разобраться. Я постоянно упоминаю о своих знакомствах, я подчеркнуто заявляю о своей значимости, я люблю впечатлять других дорогими игрушками, нужно от этого освободиться». Или «Я трудоголик, я прячусь за своей работой. Хватит обманывать себя, что это ради детей или ради стабильности, когда на самом деле я прячусь от своих внутренних проблем». Что, если вы перестанете говорить «Да, может быть, наверное, я...» А скажете «Я зависим. Мне нужно от этого освободиться». Можете сами вставить от чего. Порнография, угождение людям, наркотики, алкоголь – выберите сами. Что, если, выходя отсюда, вы напишите на небольшой карточке «Я честен, я отвечаю за свои поступки, я не перекладываю вину ни на кого и ни на что», а дальше свою цель, начиная со слова «Я». «Я испытываю трудности с...» Дальше заполните сами. «И с Божьей помощью разберусь с этим». Например, мы с женой отдалились друг от друга, и нам нужна помощь, чтобы наладить отношения. Не знаю, с чем у вас трудности, но скажу одно. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но если сатана будет держать вас на привязи и подсказывать вам отговорки, «Это все мой папа, алкоголик, или моя мама, ветреная женщина, или тот район, в котором я вырос, и вообще я ирландец, так что оставьте меня в покое, это у меня в крови, я вспыльчивый, и я ищу здесь доказательства, что это нормально, что вы должны принимать меня таким, как я есть, такой уж я». Нет, не должны.
Не должны. Вам нужно перестать косвенно обвинять Бога за то,

что Он вас создал, взглянуть правде в глаза и взять на себя ответственность. Итак, мы обманываемся относительно источника нашего греха. Второй обман. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. И обман следующий. У меня все под контролем. Это не причиняет вреда ни мне, ни кому-либо другому. И зачем делать из муха слона? Мы просто друзья, у нас платонические отношения. Мой муж в курсе, его жена в курсе, иногда мы вместе ужинаем, нам интересно общаться. Ну что здесь такого? Нет, нет, нет. Да отцепитесь от меня. Я употребляю только по праздникам. Бог создал землю и все ее плоды, и я принимаю эти плоды с благодарностью. Подумаешь, чуть-чуть белого порошка раз в месяц. Вы смеетесь, но это происходит и в церквах тоже. Мой муж меня не любит, он не уделяет мне внимания, я хорошая мать, я держусь как могу, я работаю в церкви. Ну и что здесь такого, если я заведу роман? И вообще, я поняла, что вышла замуж не за того человека. А вот этот, как раз тот, которого Бог изначально для меня приготовил, когда мы встречаемся в гостиничном номере, мы вместе молимся и читаем Библию. Это реальная история из жизни. Папа, мама, друзья, я понимаю, что в этих песнях поется об отвратительных вещах и о насилии. Но я не слушаю слов, мне просто нравится мелодия. Я ничего не впитываю, не прислушиваюсь к словам. Мне музыка нравится, и все. Ну, знаете, откуда вы свалились с вашими правилами? Это законничество. Я просто смотрю на красивые формы. Что здесь плохого? Посмотрите на многовековое классическое искусство. Просто мне нравится с 10 до 12 почти каждый вечер получать эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. Кому плохо от того, что я пью на вечеринках? Кому плохо от того, что я без конца работаю? Просто Бог дал мне больше мотивации, чем другим. Кому от этого плохо? Но чему учит наш отрывок? Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех, дословно созревший грех, рождает смерть. Дело в том, что грех – это не просто поступок, это итог длительного процесса. А процесс начинается с похоти или внутреннего желания плюс обман. То есть получается так – желание плюс обман – а затем небольшой период времени, который мы назовем планированием, вы составляете план действий и мысленно проигрываете его. Вначале вы смотрите и думаете, ну, конечно же, не собираетесь воплощать свои мысли ни за что, но вы разрабатываете план на случай, если бы вам вдруг захотелось сделать то, что вы ни за что не сделаете. И так возникает желание, затем вы обманываетесь и не видите, что происходит, и ваш разум начинает склоняться к этим мыслям и идеям, которые добрый христианин вроде вас, конечно, не станет воплощать. Но, конечно, я не стану вести себя как отчаянная домохозяйка, но это интересно. Я никогда так не поступлю, но в этом любовном романе... Нет, нет, никогда. И вы начинаете думать об этом. Желание плюс обман плюс планирование, и затем наступает черед действия, непослушание. А непослушание ведет к смерти. Новый Завет определяет смерть как отделение. Не всегда человек тут же умирает физически, но это отделяет его от Бога и от других людей. Вот что такое смерть, вот к чему ведет грех. Мы думаем, я никому не причиняю вреда, какой же это грех? Но вы отрезаете себя от Бога, и, кстати, когда вы молитесь, если у вас в сердце беззаконие, Бог не слышит вас. Бог – это вам не социалистический молитвенный автоответчик. Все обладают равными правами на молитву. Сказано, что многое может молитва праведника, когда вы пребываете
пребываете в осознанном грехе, в бунте против Бога, он начинает перерезать линии связи. Что касается обмана, есть один пример, который мне очень помог. Не помню, откуда я его почерпнул, но он помог

своего мышления. Вы можете мне доказывать, что это не так, а я скажу, что так Бог устроил ваш разум. И поделюсь примером, который мне очень помог, ведь мы все играем в эту игру. Я никогда этого не сделаю, я на такое не способен. Представьте себе свой любимый грех. Может, это высокомерие, может, жадность, похоть плоти, гордость, житейская чувственность, чревоугодие, секс. Я не знаю, что это для вас, но это то место, где вы наиболее уязвимы. И не смотрите на меня так. Я встретился взглядом с несколькими людьми. Ой, я ни при чем. Все мы люди, верно? И, кстати, искушение – это еще не грех. Искушение – это мысль, посещающая ваш разум. Поплавок на воде еще не означает, что рыбка что-то натворила. Вот сейчас натворила. Вы подвергаетесь искушениям постоянно. Не нужно чувствовать себя виноватым за искушение. Может быть, это означает, что вы делаете много хорошего для Бога, и враг хочет вам помешать. В общем, представьте себе свой любимый грех, и вот вам пример. Представьте, что Бог сказал, не идите в ту сторону, но вы идете. Может быть, это сексуальный грех, и вы говорите себе, мы просто разговариваем, ну, немного флиртуем, и заходите в воду сначала по колено и думаете, о, это приятно, почему все говорят, что это так опасно, по-моему, очень даже ничего. А потом говорите себе, ну, раз это так приятно, может, стоит вместе поужинать разок-другой, я же к ней не прикасаюсь вообще, ничего такого не делаю. И вы уже расслабленно плывете на спине, и вам так хорошо, и вы говорите, не знаю, откуда взялись все эти лицемерные правила, у меня все под контролем, у меня нет никаких проблем. Но вскоре вы поднимаете голову и оглядываетесь, видя, что ваш лагерь вон там, и внезапно понимаете, что сами не заметили, как попали в течение. Так оно бывает. И что-то вам подсказывает, о, может, это немного опасно? Нет, это так приятно. И вскоре вы замечаете, что лагерь скрылся из виду, и думаете, ну что ж, пора, пойду-ка я на берег. Но это было течение, и вы в него попали. Вы пытаетесь выбраться из него, но не можете. Вода начинает бурлить, вас начинает швырять на камни. Раз удар, два удар. Здесь чувство вины, там разрыв отношений, там нужно посмотреть детям в глаза, все начинает выходить из-под контроля. Поток несет вас, и вы не можете вырваться из него. Но вы еще не знаете, что это не просто поток, впереди водопад, впереди 50-метровый обрыв, бум, и вы можете погибнуть. А с чего все начиналось? С того, что вы решили помочить ножки в воде. А если вы не станете заходить в воду, то никогда не попадете ни в течение, ни в водопад. Но, как правило, верующие экспериментируют. Если вот здесь грех, то верующие всю жизнь делают вот так. Куда я смогу зайти? Надо проверить, это фильм для детей или для взрослых? Как близко я смогу подойти к греху, но преданный Богу человек должен спрашивать, как быстро и далеко я смогу убежать от греха. Но вот вам обман, и вот истина. У меня все под контролем, это не причиняет мне вреда. Это обман, а истина – грех не поступок. Это итог длительного процесса. Применение – подавите грех в зародыше. Остановите его на уровне желания, в мыслях. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не позволяйте этому миру вырезать вас под свой шаблон. Преобразуйтесь посредством того, чем вы наполняете разум, и тогда в вашей жизни будет проявляться Божья воля, благая, угодная, совершенная. 2 Коринфянам 10:5. Мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Все начинается с маленькой мысли, с маленького желания, маленького плана, небольшого развлечения. А заканчивается водопадом. Пожалуйста, запомните одно. Вы убеждены, что с вами такого не произойдет. Вот поэтому оно и называется обман. Понимаете? Даже сейчас, когда я говорю вам об этом, я уверен, что в этом зале есть люди, уже связанные с теми делами, о которых я упоминал, и где-то загорается свет, начинается внутренняя борьба, и частично у вас начинает говорить чувство вины. Он говорит так, словно читает мою почту. Нет, я просто читаю Библию. А вы человек. Другие же люди упрямо повторяют, не верю, не думаю, что он прав, у меня все под контролем, со мной такое точно не случится. Что сказано в нашем тексте? Не обманывайтесь, братья возлюбленные, дорогие, любимые дети.
Бог говорит, я привел тебя на эту конференцию в этот день, в это время, чтобы помахать красным флагом, зажечь красный цвет или желтый свет. Остановись, выйди из воды прямо сейчас. Если нужно сменить работу, смени работу. Если нужно порвать...

Хватит отношения, порви отношения. Если нужно установить специальную фильтрующую программу в компьютер, установи ее. У меня есть друг, который вообще компьютер дома не держит, потому что раньше одно время был зависим от порнографии в интернете. И, кстати, если вы изменяете жене или мужу, а это в церкви сейчас распространено, как никогда раньше, не назначайте встречу, чтобы разорвать отношения. Понятно? Позвоните по телефону, я согрешил, я был неправ, прости, все кончено, и повесьте трубку. Но это же бессердечно, не больше, чем все остальное, чем вы занимались последние недели, месяцы или годы. Просто раскайтесь и перестаньте грешить. Об этом говорил Христос: если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее, если твой правый глаз соблазняет тебя, выколи его. О чем идет речь? Конечно, вы можете выколоть правый глаз и продолжать вожделеть, глядя одним левым, но речь о том, чтобы пойти на самые радикальные меры ради победы над грехом. Некоторые перемены можно внедрять постепенно, но с некоторыми нужно просто сделать так. Все, больше не буду. Вы скажете: но где мне взять денег на жизнь? Не знаю. Что, если мне придется... Не знаю, но если кто-то об этом узнает, могут быть последствия. Еще как могут, но оставаясь в этой ситуации, вы добавляете уран в бомбу, которая рано или поздно взорвется. Возможно, и сейчас будут не очень приятные последствия, но, заверяю вас, если вы пойдете дальше, будет такой взрыв, который вы даже представить себе не можете. И Бог по своей любви говорит: пожалуйста, не иди туда, остановись. Третий обман. Мы обманываемся в отношении Бога и Его характера. Искушение – это выбор простого пути. А самовольно выбирая простой путь, мы думаем: Бог не хочет, чтобы мне было хорошо. Это самое первое искушение во всей Библии. С этого все начиналось. Сатана сказал Еве: «О, Бог не хочет дать вам это». «А почему?» «Ну, понимаешь, тогда вы станете такими, как Он». Перевод: «Бог не хочет, чтобы вам было хорошо». Посмотрите, как здесь красиво. «А вам можно делать все, кроме одного». Это явная атака на наше представление о Боге. Вы думаете: «Я хочу это прямо сейчас». Неспособность ждать. Если я получу это сейчас, мне будет намного легче. За этим стоит убеждение, что если жить по-божьему, Он спрячет от вас все самое лучшее в жизни. Обман такой: лучше я повеселюсь и поживу в свое удовольствие сейчас, а к Богу приду позже. Скажу другими словами. Следовать за Христом значит отказаться от всех радостей жизни. Получается, что Бог не поддержит ничего хорошего, интересного, приносящего радость, по-настоящему прекрасного. Это кощунственные мысли. Что здесь сказано? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит». Мне очень нравится эта фраза, и она интересная с точки зрения грамматики. «Нисходит свыше от Отца Отцов». Мне нравится, как об этом написано в одном комментарии. Здесь изображена картина обильной любви и благодати, которые нисходят с небес мера за мерой, мера за мерой, мера за мерой, нескончаемым потоком, чтобы все самое лучшее досталось его драгоценным созданием, его детям. Вот такому Богу вы служите. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в интимной жизни. Бог хочет, чтобы вы ели вкусные отбивные или салаты, или макароны, что кому нравится, и чтобы это было в нужное время, в нужном месте и с хорошими людьми. Бог хочет, чтобы вы ощущали значимость и защищенность и понимали, что это дар Божий. Возможно, Он пошлет вам кучу всякой всячины, на самом деле принадлежащей Ему, но данной вам в пользование, чтобы вы могли помочь множеству людей жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине и быть одним из 3 или 4% верхушки мира под названием «американцы», которым принадлежат 80 или 90% мирового богатства, и помогать остальным жителям Земли. Но если все это становится самоцелью, то это разрушает ваши отношения с Богом. Итак, Иаков говорит, что на самом деле Бог благ и всегда действует в моих интересах. «Всякое даяние доброе», а в подтверждение Божьей доброй воли в 18 стихе Иаков приводит пример: «Восхотев по своей воле своему выбору, родил Он нас словом истины», это Евангелие, «чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».
Как вы помните, это первая книга Нового Завета по времени написания. Она адресована евреям, которым хорошо известен праздник Начатков, так что у них тут же сработала ассоциация. Ага, рождение свыше, Евангелие, новые взаимоотношения. Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, у меня новые отношения с Богом, открыт доступ к Нему, и это только Начатки. Ого! Когда у нас проходит праздник Начатков, когда созревает виноград или пшеница, мы берем начатки, идем в храм, отдаем их священнику и говорим: «Спасибо, Боже, за то, что Ты уже совершил, но кроме того, спасибо, что это только начало огромного урожая винограда и огромного урожая пшеницы, и мы хотим поблагодарить Тебя этими начатками». И Дух Божий через Иакова говорит: «Ваше рождение свыше, прощение, новая радость, новая цель – это только предвкушение того, что Бог для вас приготовил. Есть то, что называется вечностью, есть небеса, есть замечательный Бог, о котором мы здесь поем, и все так прекрасно, так глубоко, так насыщенно, так замечательно, что вы даже представить себе не можете. Величайшее мгновение близости, величайшее мгновение радости, когда вы смотрите в глаза другому человеку, когда ваши дети вырастают неплохими людьми и по-прежнему любят вас и хотят проводить с вами время, минуты успеха и признания, данные Богом, возможности проявить щедрость и увидеть отдачу, когда Бог использует вашу жизнь. Все это только начатки. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. И Он уже подтвердил это тем, что сделал для нас». Я учился в колледже, где на каждого парня приходилось по 4 девушки, и одной из главных проблем для меня как молодого христианина были сексуальные желания. Вообще-то я понимаю, что с возрастом это не проходит, верно? Но я пообещал Богу, что буду соблюдать сексуальную чистоту и жить по Его заповедям. Я играл в баскетбольной команде, где все игроки, кроме одного, который тоже стал верующим, считали меня местным сумасшедшим. Чип, в этом колледже не нужно быть привлекательным. У нас 4 девчонки на каждого парня, так что даже такой, как ты, может получить секс в любое время. Тогда как раз стали объединять женские и мужские общежития. Иногда бывало, идешь в душ в коридоре, обмотавшись полотенцем, а там такое, с ума сойти можно. Это было в конце 60-х, начало 70-х. И помню, как я без конца спорил с Богом и говорил: «Боже, знаешь, где-то 8 из 10 заповедей довольно-таки неплохие, но есть парочка, которую нужно выбросить. Зачем ты дал мне эти желания?» У вас бывали похожие мысли? «Зачем ты дал мне эти желания?» И не только сексуальные, другие тоже. «Зачем ты дал мне эти желания и эти правила, если я не могу соблюсти ни одно из них?» А за этим стоит убеждение, что Бог не желает вам добра. И вот я помню, как я мучился. Я учил наизусть Писание, а гормоны играли. «О, Боже, что мне делать?» Ну, вы понимаете. И я познакомился с семейной парой, молодыми верующими, может быть, 3 года во Христе. Они жили на крошечной ферме, а мой колледж был выше, в горах. Нужно было спуститься вниз по проселочной дороге. Настоящая пастораль, маленькая беленькая избушка, красный сарайчик, молодая христианская семья. Мы сели за стол, помните, такие старые столы с гнутыми ножками. Это был настоящий домашний ужин с яблочным пирогом. Я видел, как муж заглядывает в глаза жене, им было лет по 35, а может и 32. Они были женаты лет 6-8, у них было 2 маленьких деток, 4 и 2 годика. И сидя у них за столом, я понял, вот чего я хочу. У себя в колледже я могу заниматься сексом, сколько влезет, но вот чего я хочу. И у меня есть Библия, которая говорит, что если я стану заниматься сексом, сколько влезет, нарушая Божьи заповеди, то даже когда еще не знали о СПИДе, и о герпесе, и о психологических травмах, и других последствиях добрачного секса, Бог все знал. Все заповеди Божьи даны не для того, чтобы лишать вас удовольствия, а чтобы защитить вас от всего второсортного. Да, это нелегко, когда играют гормоны, когда вам 19 или 20. Умом-то вы согласны, а сердцем нет. Но я смотрел на эту семью, они поднялись из-за стола. «Извините нас, пожалуйста». Сейчас я понимаю, что жили они бедно, потому что у них даже дверей не было, а в проеме перед маленькой детской висела шторка на веревочке. Они зашли туда, и я видел через щель, как все 4 встали на колени, и все, мама, папа, детки, сложили руки в молитве.
И в той комнате было нечто такое, что я сказал: «Боже, вот чего я на самом деле хочу». Я ехал обратно на своем маленьком жуке-фольксвагене. Мое общежитие было у подножия крутого холма.

Я проехал где-то полпути и вдруг подумал, я тогда как раз начал учить наизусть стихи из Библии, и тут мне на ум приходит стих Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Тот, который сына своего не пощадил». Если Бог так сильно возлюбил вас, что отдал своего сына, неужели он щедро, обильно не дарует вам всего? Я кое-что понял на всю жизнь. Я думал, что мы с Богом по разные стороны игрового поля, и Он пытается не отдать мне что-то хорошее, но на самом деле это враг играет против меня, пытаясь обольстить меня обманом, а Бог на моей стороне. Он обнимает меня и говорит, «Не ходи туда, это второсортная дешевка, ведущая к боли и смерти. У меня есть такое для тебя, просто верь мне, я хороший». И по благодати Божьей я послушался. И сейчас, когда я думаю о наших отношениях с женой, незапятнанных виной, о наших четырех детях, как они росли, как я разговаривал с ними, какими людьми они стали по Божьей благодати, на ком они женились, какие детки у них родились, все, что я могу вам сказать, не соглашайтесь на второй сорт. Всякий совершенный дар нисходит свыше. Возможно, вы подумаете, я уже в потоке, враг будет врать вам, что уже слишком поздно, что вы не выберетесь, но у Бога есть вертолеты. Он сбросит вам канат, и вам нужно будет за него ухватиться, нужно покаяться и развернуться в другую сторону и бежать от греха. Но Он вас вытащит, потому что потоки сами по себе опасны, но водопад еще хуже. Но наш Бог, может быть, вы думаете, знаете, я уже упал с водопада. Бог соберет все кусочки, вытащит на берег, склеит вместе, обнимет вас и снова проявит к вам любовь. Будут ли последствия, с которыми вам придется разбираться? Конечно, без последствий не бывает. Но Он исцелит вашу душу, как это было с Давидом. «Возврати мне радость спасения Твоего». «Используй меня снова». И в Новом Завете упомянуто об этом убийце, прелюбодее, воине, поэте и величайшем царе, и сказано в 13 главе Деяний, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Ну и ну, как такое может быть со всем его прошлым? Просто в Божье хотение входит, чтобы вы раскаялись, когда согрешите, и обретете прощение, и найдете новые силы. И, может быть, именно это Бог приготовил для вас. Я составил небольшой план действий, который может вам пригодиться. Ведь, возможно, вы сидите и думаете, «О, нет, вы понятия не имеете о моем положении и о моих проблемах». Поэтому в завершение хочу процитировать одно обетование и, как говорят в ресторанах, завернуть вам пакетик с собой. Хорошо? Просто чтобы вы могли унести что-то с собой, поскольку мы с вами обсуждали далеко не отвлеченные вопросы. И, может быть, вы думаете, «Боже, мне нужен вертолет». Итак, вот Божье обетование относительно искушения. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении, при всяком искушении, даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ничто на вас не свалится, если Бог заранее не приготовит путь к избавлению. Ухватитесь за канат Божьего вертолета, и Он спасет вас». Вы спросите, «Но как Он меня спасет?» Я составил список Его спасательных средств. Первое – это ваша совесть. Как только что-то у вас внутри говорит, «Ну, мне лучше туда не ходить, не идите». Эта передача кажется не очень хорошая, но надо точно убедиться. Не надо. Просто выключите телевизор. Фильм ужасный, но мы пришли с друзьями. И как на нас посмотрят, если мы встанем и уйдем? Просто встаньте и уйдите. А эти отношения... Разорвите их. Второе. Писание. Псалом 118:9-11. Не знаю ничего более сильнодействующего. Как юноше или девушке содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Огромная сила. Следующая молитва.
Иисус в последний вечер на земле говорил Своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». А помните молитву «Отче наш», что там сказано: «Господи, избавь нас от лукавого», то есть от сатаны. Итак, прислушивайтесь к совести, пребывайте в Писании, молитесь, а дальше бегите. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Иногда нужно сражаться с врагом, но что касается похоти и подобных вещей, просто бегите, бегите. И последнее. «Заблаговременные решения и планы». Римлянам 13:14 гласит: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если вы алкоголик, вам нельзя больше зависать с друзьями в баре и говорить: «Знаете, я бросил пить». Если вы употребляли таблетки, как двое моих знакомых, они не употребляют уже 2,5 месяца, но пришлось им объяснить: «Нельзя ходить на вечеринки с другими наркоманами». «Но это же наши друзья». «Нет», — ответил я, — «это были ваши друзья. Вспомните, что с вами сделали таблетки. Остановитесь. Вы не можете дружить с бывшим любовником или человеком, по которому вы вожделели, ясно? Не оставляйте похоти никаких шансов, что бы это ни значило. Если вам нужно избавиться от компьютера, избавьтесь. Нужно найти новую работу, найдите. Если вам нужно не смотреть... Бог почему-то дал мне очень восприимчивый разум. Я не могу смотреть всякую чушь. Она прилипает ко мне навсегда. Поэтому я беспощаден в выборе фильмов, книг, даже телепередач. В наше время средства массовой информации превратились в сточные ямы. И то, чем вы наполняете разум, гарантирую, что оно вырвется наружу в вашей жизни или жизни ваших близких. И то, что 10 лет назад казалось кощунством, сегодня большинством верующих воспринимается так: «Передай попкорн, дорогая». «Да, это отвратительно. Скажи, и куда этот мир катится, понятия не имею». Как сказал один мудрый человек: «Я молюсь, чтобы Бог использовал вас». Где наш праведный гнев? Где современные пророки, которые возразят: «Это неправильно, и я не потерплю этого в своей жизни», и, завоевывая сердца людей, чистотой и любовью скажут: «Мы будем Божьим народом».

Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается.

You there. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, а то отклещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он? Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан». Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспим. Завтра с самого утра отправимся в храм.

0: Монеты, монеты, обмен монет. Такие дорогие ягнята. Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте. Глиняные горшки. Счастливой Пасхи, Амос. Эбер, что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия. Иностранные деньги не принимаем, иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет. Так нечестно. Так или никак. Это храм для молитвы. Вы же превратили его в воровской притон. Никогда не видел такой силы. Кто он? Как он сказал, его зовут? Иисус только что исцелил ребенка. Обрети зрение. Я вижу. Он мессия. Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Это еще что означает? На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет. Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня? Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. В 3 дня? Только представь, какая сила нужна для этого. Может ли Иисус быть мессией? Я даже боюсь надеяться. О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу. Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит. Обязательно пиши. Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас. Этот Иисус не может быть мессией. Он прав, он прав. Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса. Я не верю этому. Иисус — простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови. Он появится в блеске и могуществе своей армии. Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен. Никодим, ты не можешь уйти? Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня. Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной? Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь, и все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься? Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную.
1: Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
0: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить.
0: Спасибо тебе, Иисус. Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. Возлюби врага своего. Блаженны миротворцы. Прощайте друг другу. Он даже говорит,

что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет», но сердце Клеопас. Мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян две мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды, потому что за все злые дела вам воздастся очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронует его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

0: Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно!
1: Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать.

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу. Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям. Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили его обратно. А хозяин виноградника послал другого слугу, но его также побили. Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили. Поэтому хозяин решил отправить своего сына. Он думал про себя: «Это мой сын. Конечно, они постыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением». Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили его. Иисус умрет. Он сам такое сказал, что умрет.
0: Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы. Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
2: Да? Но спасти от чего, Клеопас?
0: От чего? А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
2: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного.
1: Отдал Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены.
2: Спасены от страха смерти.
1: Спасены от тяжести вины и греха.
2: Спасены от сердца полного ненависти.
1: Но для этого он должен, как он сказал, вознестись,
2: как Моисей вознес змею в пустыне.
0: То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле?
1: Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить.
0: Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его.
1: Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе.

0: все в пророчество. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос, Он будет страдать». Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой, и все же... Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых. Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив! Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной, ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно».

0: Какую радость вселяют в меня эти слова!
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
0: Бог любит мир.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на заключительную сессию. Название этой сессии — «Язык Духа». Сегодня я отвечу на вопрос, почему Бог дал нам язык, который отличается от того, который мы можем понять. Вам не кажется, что это хороший вопрос? Мне кажется. Первое послание Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,

Всем о Богу. Это не относится ни к одной публичной категории говорения на языках. Здесь речь идет о молитве. Молясь на языке, мы говорим прямо Богу, а не людям.

представление о том, куда мы движемся. Давайте я дам еще один небольшой намек. Если я войду в офис президента Соединенных Штатов, прямо в овальный кабинет, и скажу: «Мистер президент, приветствую вас, сэр», смогу я общаться с ним на его уровне? Нет. Он столько знает о вещах, касающихся безопасности Соединенных Штатов, о том, что происходит в правительстве, и поэтому ему придется снизойти на мой уровень и говорить со мной на этом уровне. Когда я вхожу в офис царя Вселенной, если я могу молиться только на английском, тогда я смогу общаться с Богом только на моем уровне. Бог говорит: «Я не хочу такого с моими детьми. Я хочу быть способным войти в глубокое общение, чтобы они общались со мной на моем уровне». Итак, Бог говорит: «Я дам вам помощника. Его имя — Дух Святой». Вы знаете, часто бывает так, что я молюсь в Духе Святом на английском языке. Кажется, некоторые люди думают, что единственное время, когда мы молимся в Духе, это когда вы молитесь на незнакомом языке. Нет, есть время, когда я молюсь на неизвестном языке, потом молюсь об истолковании, и вот приходит английский. Что происходит? Я молюсь теми словами, которые Дух Святой дает мне на английском. Поэтому вы можете понять, почему президент Соединенных Штатов не хочет говорить мне о государственных тайнах. Он не хочет, чтобы вся эта информация попала не в те руки, верно? Так и языки не дают врагу узнать о происходящем. Кто из вас знает, что мы в сражении? Кто из вас знает, что мы в сражении? Мы на войне. Библия говорит в первом послании Коринфянам 2, 7-8, «Но проповедуем премудрость Божию тайную». Она тайная. Почему она тайная? Мэтт, ты в армии. Мэтт, ты знаешь, что военные используют по радио особенный язык. Им приходится говорить: «Медведь, медведь, это медвежонок, медвежонок». Или что вы там, ребята, говорите? «Идите к Альфа-1, делайте это». Почему? Потому что враг может перехватить разговор и понять стратегию. Посмотрите на Денвера Бронкса. Это наш Пейтон Маннинг. Вот он сидит там, и вдруг видит воина, сидящего за линией. Они выстраиваются в линию. «О-хо-хо, они могут мне и голову снять». И вот он говорит: «Омаха, Омаха». Вы когда-нибудь слышали, как он говорит «Омаха, Омаха»? Какое отношение Омаха имеет к футболу? Это секретный кодовый язык, который все в команде понимают. Так что Бог, Дух Святой, дает нам эту тайную мудрость, верно? Он говорит: «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он конкретно говорит о том факте, что если эта мудрость, это знание по откровению, было бы дано врагу, враг не распял бы Господа славы, поэтому Богу необходимо было держать это в тайне. Ну и помимо распятия есть вещи, которые Бог не хочет делать известными. И вот что я вам скажу: возможно, враг замышляет нападение на кого-то из вас. Он уже подготовил бесов, повлиял на людей и собирается сделать что-то губительное. Но знаете что? Бог касается сердца вашей мамы, она опускается на колени и начинает молиться в Духе Святом. Она молится в Духе, вдруг появляется целая армия ангелов, она сметает демонические силы, и с вами, друг мой, ничего плохого не случается. Мне это нравится. Очень нравится. Поэтому Павел сказал: «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вам это понятно? Вы должны знать, что происходит в духовном мире. Однако вы не знаете. Я не Пейтон Мэннинг, потому что умеет различать, что происходит. Но знаете, многие молодые христиане не могут различать, что происходит в духовном мире. Поэтому Бог говорит: «Мне необходимо дать моим детям способ говорить мудрость, отдавать повеления, которые необходимо отдавать». Потому что вы должны помнить, управление землей Бог отдал человеку. Вы обращали внимание на слова Павла? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». Бывали случаи, когда я молился на языках, и я знаю, что Дух Святой отдавал повеление ангелам делать определенные дела. Вся атмосфера в церквях меняется из-за того, что я говорю эти слова. И вдруг действительно что-то происходит, потому что я чувствую эту власть. Вы со мной? Нам необходимо вернуть это в церковь. Вы со мной? Нам необходимо иметь власть. Если апостолы нуждались в ней, разве мы не нуждаемся? Вы со мной? Аминь. Спрошу еще раз. Вы со мной? Языки также и для главной цели — близости. Мы с женой прожили так долго, что выработали свой язык. Я могу сказать «МСМЛ». И никто из вас не будет знать, что я только что сказал. Вы спросите: «Вы о чем говорите?» «МСЛМ». Вот так правильно, извините. Я неправильно произнес, потому что прошло уже много времени. Когда мы только поженились, все было международным служением. Все служения были международными. Знаете, что мы сделали? Мы начали международное служение «Ласковой мишки». Посмотрев на Лизу, я говорил «МСЛМ».
И она знала, что я жду объятий, что я жду поцелуя.

Это был язык нашей близости. Вы понимаете это? Знаете, Лиза понимает меня с первого взгляда. Она может что-то сказать в группе, и я уже знаю. О, ей не нравится чей-то поступок. Или она чем-то восхищена. Кроме меня никто не понимает. Почему? Потому что у нас есть свой язык. Вы со мной? То есть, наш дар языков предназначен и для развития близости с Богом. Потому что знаете что? Если я буду говорить с Богом только на своем уровне, как я войду в глубины Божьи? Как я смогу быть с ними по-настоящему близкими? Вот поэтому доктор Чо говорит, 90% из 2 часов моего молитвенного времени уходит на молитву на языках, потому что вы входите в глубины близости. Вы знаете, что она здесь. Но кто-то спросит, да, но Джон, я не понимаю, о чем я молюсь. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, — говорит Павел, — то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Вы знаете, что вы говорите. Поэтому он сказал в предыдущем стихе, «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Аминь. Когда я молюсь или общаюсь с Богом на языках, я прошу Его об истолковании. И тогда знаете, что происходит? Идеи, мудрость, учение начинают приходить в изобилии. Самый лучший из известных мне способов описания такой. Это почти как если бы что-то было сокрыто в глубинах моря. И когда туда бросают камень, то появляются пузырьки воздуха, и они всплывают на поверхность. Идеи, послания, откровения из Библии. Я открываю место Писания и говорю, «Господь, я не понимаю этого». Потом «Дух Святой, научи меня». И начинаю молиться на языках. Приходит ли ответ сразу? Обычно нет. Обычно он приходит позже, когда я еду в машине. Вдруг «Бум!» Вот оно. И некоторые из этих откровений пришли. Почему? Потому что я потратил время на молитву в Духе Святом. Понимаете, мы, люди, соориентированы на результат. Мы хотим видеть быстрые результаты. И прямо сейчас. Вам необходимо понять, когда вы молитесь в Духе, вы инвестируете в то, что произойдет позже. Мудрость начинает вскипать. Требуется больше веры для молитвы на языках, чтобы выйти на этот уровень близости с Богом, чем когда вы делаете это на своем уровне, чем когда вы делаете это на своем языке. И буду молиться в Духе. Я буду петь умом по-английски и буду петь в Духе. Вы поняли? Павел говорит, «Делай и то, и другое. Делай и то, и другое, друг мой». Почему? Потому что когда я молюсь на английском, это дает наставление моему разуму. Вы понимаете, о чем я говорю? Я становлюсь эмоциональным в том, что касается моих детей. Когда я молюсь за своих сыновей по-английски, я очень эмоционален. О, я так люблю Эдисона. Я очень люблю Остина. Я люблю Алика. И это хорошо. Надо молиться и на своем языке. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы со мной? Книга Притчи 20:27. «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца чрева». Дух Святой не говорит нашим головам. Он говорит нашему духу. Об этом тут и сказано, «Светильник Господень, Дух человека». Вот он где сияет своим светом. Вы со мной? Он говорит нашему духу. Так, когда мы молимся в духе и просим об истолковании, то, как я сказал, появляются пузыри, они начинают всплывать в нашу душу. Вы поняли? И вот именно так говорит Дух Святой. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы, совет. Все скажите совет. Что такое совет? Мне необходима консультация. Мне надо знать, что делать. Послушайте внимательно. Сейчас я прочту целый ряд мест Писания, поэтому прослушайте их все. Помыслы, советы, в сердце человека глубокие воды. Но человек разумный, вычерпывает их. Совет, Дух Святой, советник. Его совет в вашем сердце, как глубокие воды. Но разумный человек, единственный, кто способен вычерпать их. Как мы вычерпываем их? Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна, «Всякий верующий в Меня, иди и пей, ибо Писание провозглашает, у того, из чрева, сердца, потекут реки воды живой». Помыслы, совет в сердце человека, глубокие воды. Верно? Что имеет в виду Иисус, говоря, как сказано в Писании? Речь идет о книге Исаии 12:3, где сказано, «И в радости будете пить воду из источников спасения». Так? Хорошо, согласно книге Притчей, вода, текущая из наших сердец, это совет или тайны, или тайная мудрость от Бога. И Иисус прямо говорит нам, что этот источник — Дух Святой, верно? Таким образом, Он есть источник воды живой. И если мы обратимся ко второй главе первого послания к Коринфянам, все соединится. Мы проповедуем премудрость Божью, или совет, тайную. Послушайте о слове «тайна». Оно не имеет значения «таинственный», как наше слово. Это греческое слово «мистерион»,
которое означает «сокровенная» или «не полностью проявленная» — мудрость. Вы со мной? К примеру, такая картина. Приходит официант и ставит передо мной тарелку. Если вы в дорогом ресторане, то тарелка закрыта, так? Я бывал в дорогих ресторанах и знаю, что когда вам приносят еду, она закрыта. Мы четверо сидим за столом, и еда закрыта. И вдруг подходят четверо официантов и говорят: «Вуаля! Что произошло?» Они только что открыли тайну. Еда была там, а она стояла на столе передо мной. Но она была закрыта, сокрыта от меня. Когда официант снял покрытие, еда открылась для меня. Тайна не означает что-то таинственное. Тайна — это истина, которая пока еще не была открыта нашему пониманию, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами. Но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Теперь послушайте, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:2, и соединим это все вместе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Он говорит тайны, совет, сокровенный совет в сердце человека, как глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их, и из чрева его потекут реки живой воды. Мы говорим сокровенную мудрость, которую Дух Святой говорит через незнакомый язык. Говорит что? Тайны. Верно? Вот как разумный мужчина или разумная женщина. Часто. Позвольте мне помочь вам с тем, что я говорю здесь. Как я уже говорил много раз, часто я обращался к этим местам Писания и не понимал их. Я начинал молиться в духе, и тогда приходило понимание. Было много случаев, когда я писал книгу, и вдруг как будто бы упирался в стену. И я говорил: «Не знаю, что писать дальше». Тогда я вставал и начинал ходить по гостиничному номеру взад-вперед, и вдруг приходил поток знания. Я снова садился и писал, иногда в течение нескольких часов. Когда я был холостым, для меня было тайной, на ком я женюсь. Это было совершенной тайной. Я знал, что мне очень-очень нравится одна девушка, Лиза Тускано. Я знаю, что она для меня очень привлекательна. Мне нравится ее характер, но я хочу жениться на девушке, которую выберет Бог. Поэтому мы с Лизой сделали вот что. Мы были вдалеке друг от друга. Она в Аризоне, а я в Далласе. Я сказал: «Давай будем молиться в духе каждый день по 30 минут в течение 30 дней». И знаете что? Я сказал ей: «Прислушайся к своему сердцу. Если у тебя скребущее неприятное ощущение, значит, Бог хочет сказать нам, что наш выбор неправилен». Итак, область служения, где у большинства верующих возникают затруднения, это направление. Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, что делать? В каком направлении идти? Да просит у Бога». Как просить совершенным образом? Молясь в духе. Это работает в бизнесе. Это работает в правительстве. Это работает в образовании. Мы сталкиваемся с ситуациями в своей сфере, например, в сфере продаж, и не знаем, что нам делать. Вы знаете, что нам надо делать? Молиться в духе. Закройте дверь своего офиса, помолитесь в духе, потому что послушайте, что сказано в книге Исаии 48:17. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Я убежден. Знаете, я не призван быть бизнесменом, но если я был бы бизнесменом, то много молился бы в духе, а потом принял бы решение в соответствии с миром в моем сердце. Вы понимаете, о чем я говорю? А некоторых из вас, присутствующих здесь, я знаю, именно так вы и живете. Первое. Такая молитва не дает врагу узнать информацию, которая в противном случае была бы губительна для нашего сражения с ним. Второе. Я говорю вкратце. Близость с Богом. Мы можем говорить с Богом на его уровне и по-настоящему сближаться с ним. Третье. Он дает нам способность извлечения Божьего совета и мудрости для ситуации. Четвертое. Он приносит покой и освежение. Павел сказал в 14 главе 1 послания к Коринфянам: «Братья, не будьте дети умом, в законе написано». Он цитирует из Ветхого Завета: «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему». Откуда он цитирует? Из книги Исаии. Пророк сказал следующие слова в книге Исаии 28:11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке он будет говорить к этому народу». Я сказал: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение».
освежение. Знаете, один мой друг, пастор большой церкви, он разговаривал с другим пастором, очень большой церкви, и тот пастор сказал: «Я, наверное, скоро оставлю служение. Я устал. Я выдохся, больше не могу». Мой друг посмотрел на него, они сидели в ресторане, и сказал: «Ты перестал молиться в Духе Святом, так ведь?» Он сказал: Он спросил: «Так скажи мне, сколько времени ты тратишь на молитву в Духе?» Тот стал, запинаясь, оправдываться: «Я постоянно занят подготовкой к проповеди. Я должен следить за делами моей 15-тысячной церкви. И вот еще что». Мой друг сказал: «Но молишься ли ты в Духе?» Тот человек ответил: «Нет, честно говорю, не молюсь». Мой друг сказал ему: «Так начни молиться в Духе, в этом успокоении, в этом освежении». Знаете, сегодня этот человек уже не хочет оставлять служение. Вы со мной? Почему доктор Чо, будучи пастором 830-тысячной церкви, не переживает духовного истощения? Я не знаю пастора, на котором лежит ответственность больше, чем на докторе Чо. Я имею в виду, и в самом деле, он нес на себе тяжесть всего мира, потому что в мире его принимали, уважали и чтили. На него ориентировались. Он молится в Духе. Молится в Духе. Я все время смотрел на Лестера Самрелла, великого мужа Божьего. Он был для меня примером. И я не раз забирал его из аэропорта. Этот человек спал по 4 часа в сутки. Он писал 4 книги в одно и то же время. По бодрости он превосходил более молодых людей. Я думал, откуда у него столько энергии? Потому что он отдыхал, молясь в Духе. Я вам гарантирую. У вас не будет изнеможения, как это случилось с некоторыми. Поймите меня правильно, нам нельзя перенапрягать свое тело. Тем не менее, есть люди, которые изнемогали, и этого не произошло бы, если бы они молились в Духе. Я думаю, что у людей, которые слишком много работают, которые не чтут субботу, будет изнеможение. Мы должны отдыхать. Это одна из 10 заповедей. И, честно говоря, она не совсем понятна. Не прелюбодействуй, понятно. Не убивай, понятно. Но заповедь об отдыхе не совсем понятна. В Ветхом Завете это был целый день отдыха. Но не увлекайтесь. В Новом Завете мы не стеснены ограничениями. Тем не менее, отдых необходим. Вот поэтому я играю в гольф. Гольф отвлекает меня от служения, от дел, от всего, от чего я устал. Хорошо, спасибо за то, что вы со мной. Номер 5. Она созидает нашего внутреннего человека. Первое послание Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Послушайте, назидает себя. Греческое слово «назидает» — это длинное, сложное слово в вашем пособии. Оно буквально значит «строить», «созидать». Оно означает «строить величественное здание». Вы знаете, что говорит здесь Писание? Когда вы молитесь в Духе, вы буквально создаете своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Вы буквально создаете для своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Итак, всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу, который построил дом свой. Слово «построил» — это то самое греческое слово. То есть вы буквально созидаете своего внутреннего человека с тем, чтобы вместить присутствие и силу Бога. У меня есть друг. Его сын сильно заболел. Они с женой не знали, что делать. Доктора ничего не могли понять. Он пошел в свой офис и молился в духе 5 часов подряд. Вышел из офиса, поехал домой. Войдя в дом, он посмотрел на своего сына и сказал с такой властью, что тот сразу же встал с кровати и выздоровел. Это было созидание внутреннего человека. Вы видите это? Это потрясающе. Номер 6. Она созидает нашу веру. Это как раз соответствует случаю с пастором, о котором я вам рассказывал. Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидай себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Номер 7. Заключительная выгода. Послушайте, что сказал Павел в 16-17 стихах 14 главы 1 послания Коринфянам. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет? Аминь, при твоем благодарении. Ибо ты воистину хорошо благодаришь». Иначе говоря, это даже более чистый путь поклонения Богу. Вот поэтому он говорит в Духе. Какое чудесное! Чудесное преимущество Бог дал нам. И я думаю, что действительно знаю, почему так враг борется против него. Он усиленно борется против этого. Мое сердце очень печалится, когда я вижу христиан, лидеров, которые смотрят на людей свысока из-за того, что не говорят на языках и не молятся на них. Это так печально, ведь они братья и сестры во Христе. Просто они еще не узнали, как плыть в этой реке. Она вот здесь, рядом. Все, что нам делать, плыть в ней. Все, что нам надо делать,
плыть в ней. Это Божье намерение, и Иисус ясно сказал об этом. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками. Поэтому Бог и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Бог хочет, чтобы мы все переживали это. Как мы принимаем Духа Святого? Я хочу приготовить вас к принятию Его. Это сделаю я, или же лидер поможет вам и помолится с вами, как это сделали Петр и Иоанн, когда пришли в Самарию. Есть и другой способ. Если вы один, можете выключить телевизор, выключить плеер и сразу же помолиться и наполниться Духом Святым.

святым. У меня столько друзей, которые были наполнены Духом прямо в своей спальне, в офисе. При этом рядом никого не было. Есть много и таких, которые приняли этот дар, находясь среди людей. Вот шаги к наполнению Духом. Первый и самый главный. Вам необходимо принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус сказал, что мир, то есть неспасенные люди, не могут быть наполнены Духом Святым. Второе. В вашей жизни не должно быть никакого непослушания Богу. Петр говорит, что Бог дает Дух Святой тем, кто послушен Ему. Из своего опыта могу сказать, что очень сильно мешает людям что-либо принять от Бога. Непрощение. Я видел, как люди просили наполнить их Духом Святым, но при этом у них было непрощение. Слова Библии звучали для них сухо. Они не ощущали присутствия Божьего. Но только они прощали, как сразу же наполнялись присутствием Божьим. Они пророчествовали или говорили на иных языках, или то, или другое. Третье, все, что нужно сделать для того, чтобы принять Дух Святой, это попросить. Иисус сказал, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Это должно избавить людей от любых страхов по поводу того, что если вы попросите у Бога Духа Святого, Он даст вам злого духа. Просто поверить не могу, что есть люди, вкладывающие другим такие мысли. Если вы попросите Бога дать вам Дух Святой, Он не даст вам демона. Бог даст вам свой Святой Дух. Номер четыре. Вы должны говорить, «Пожалуйста, пожалуйста, услышьте то, что я вам скажу». Вы не можете ожидать, что Дух Святой помимо вас использует ваш язык, ваш рот, ваши голосовые связки и заставит вас говорить. Почему? Потому что Бог дал вам свободную волю. Вам надо покориться Ему. Враг толкает. Дух Святой ведет. Вот что делает Дух Святой. Он дает вам слова. Они начинают закипать, как в фильтре, как пузыри, поднимающиеся из глубины моря. Вы можете увидеть только один слог. Один слог. Это все равно, как внутри вас моток ниток, и вы видите только кончик нити. Но когда вы начинаете говорить, появляется и все остальное. Вы должны делать это по вере. Позвольте мне сделать такое утверждение. Вы не можете говорить и по-английски, и по-испански в одно и то же время. Когда вы покорились Духу Святому и говорите на иных языках, по-английски, вы говорить не можете. Просто говорите то, о чем Он дает вам по вере. Вы заметите, все начинается с невнятной речи. Но потом это будет язык, а дальше может быть два, три или несколько языков. Обязательно сделайте это в вере, и тогда вы примете. Итак, есть три области, где вам надо покориться, потому что главный ключ — это покорность. Вам надо покорить Ему свои губы, свой язык и свои голосовые связки. Апостол Павел сделал это утверждение, и я скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы все говорили иными языками. Надеюсь, вы понимаете, почему я потратил на эту тему две последние сессии. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас был язык, для того, чтобы соединить нас, не как группки, это и так все могут, но я говорю о соединении нас в Духе, для духовной войны, которую мы ведем, и для того, чтобы приобрести народы Иисусу Христу. Помните о том, что страстное желание Духа Святого, чтобы души приходили ко Христу. Вы обнаружите, что Он поведет вас к тому, чтобы вы возвели очи свои, посмотрели на поля для жатвы, молились за них, страстно желали спасения душ, потому что таково Его желание. Вы вошли в общение с Ним. Надеюсь, у вас будет чудесное, чудесное время с тем, с кем я лишь немного познакомил вас. Слушайте эти сессии снова и снова, потому что вера от слышания, а слышание от постоянного слышания слова, необходимо повторение. Возможно, в этих сессиях вы получите от Господа многое, но когда вы будете слушать их снова, вы будете получать больше, больше и больше, потому что Слово Божье никогда не теряет свежесть, никогда не устаревает. Продолжайте слушать Его. Мы в международном служении посланник любим вас. Хотим призвать вас быть верными своей поместной церкви. Будьте на связи. Да благословит вас Бог. Для меня было честью послужить вам. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Многие люди признают существование Бога. Некоторые даже ходят в церковь. Но это не меняет их жизнь и не вызывает желания следовать за Христом. Почему это происходит? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый
1: Рады
2: день.
1: Снова с вами встретиться. Сегодня у нас с вами актуальная тема, насущная. Мы порой сталкиваемся с этой проблемой, именно в частности, когда мы говорим о верующих людях. Многие ходят в церковь, кто-то ходит год, кто-то 10, кто-то, может быть, даже 30 и более лет. Но очень часто мы можем встретить такую категорию людей, которая, несмотря на то, что долго пребывает в церковном сообществе, как мы иногда говорим, в религии, в вере, отмечает такую вещь, что, к сожалению, определенные действия не меняются в жизни. То есть человек вроде бы и верующий, а изменения не происходят. Или мы знаем, что какие-то его специфические черты характера, они остаются. Вот я был знаком лично с человеком, который страдал одной зависимостью, и каждый раз он приходил в церковь, плакал даже, это был мужчина, каялся, но, к сожалению, опять возвращался к тому, от чего уходил. Вот в связи с этим возникает вопрос, может ли произойти такое коренное изменение в человеке, и как вообще сочетается, что человек долго находится вроде бы в вере, но не меняется определенное его качество?
2: Да, вы правы, действительно, эта проблема существует. И очень часто в христианстве встречается формальность религии. Многие христиане, они исповедуют свои религиозные воззрения не по тому, что они верят в Бога, а по, например, этнокультурным признакам каким-то, потому что они причисляют к себя к народу или к семье, где исповедовалось христианство и так далее. И тут невозможно дать универсальный ответ, то есть как сделать так, чтобы преодолеть вот эту вот формальность и чтобы Бог действительно занял то центральное место в жизни, которое он должен по праву занимать. Но, тем не менее, некоторые причины, почему так происходит и что с этим делать, они в Священном Писании уже обозначены. И я бы вот хотел зачитать цитату из Матфея, из Евангелия от Матфея, 13 главы, с 3 по 7 стих. Христос обращается к слушателям и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло, иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его». Вот как раз здесь Христос, он рассказывает, поясняет ученикам, о чем эта притча. Семя – это Божье Слово, а вот почва, куда упало вот это вот семя, оно в первом случае, когда говорится о том, что упало при дороге, налетели птицы и поклевали, то говорится о людях, у которых, которые непостоянны в учении, в христианском, или у которых нету глубокого корня вот этого вот учения. Когда же он говорит о том, что взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло, здесь Христос имеет в виду, что

0: многие люди, они просто увлекаются другими учениями или больше интересуются теми проблемами, которые в их жизни, и поэтому им просто нет времени до христианства. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки разобрали вот эти причины более конкретно, остановились на некоторых из них и поразмышляли, что можно с этим делать. И вот среди первой причины, почему так происходит, почему религия очень часто остается формальной, среди первой причины я бы назвал следующую. Знание иногда просто безразлично для человека, для христианина. Оно не касается его сердца. То есть, как бы это могло бы выглядеть? Вот представим гипотетическую ситуацию. То есть, да, человек знает, что Христос умер за него 2000 лет назад, что Христос пришел на землю, что он способен дать вечную жизнь и так далее и тому подобное. Но вот эта вот идея, она никак не касается. Ну да, он пришел, он умер за меня 2000 лет назад. Ну да, а что дальше? Я-то вот вынужден ходить на работу каждый день, сталкиваться с теми или иными проблемами. Как эта весть в действительности влияет на мою жизнь? Не совсем понятно, да? То есть мне нужно там выбирать шторы, например, да? Вот у меня проблема сегодняшняя, насущная. Как то, что Христос умер за меня, каким-то образом решает мои повседневные проблемы?
1: Дмитрий Александрович, да. Вот в связи с этим вопрос возникает. То есть недостаточно просто разумом, да, принять какое-то убеждение, веру.
0: Совершенно.
1: И просто вот это принятие, оно может в корне не изменить человека, да, не побудить его к действиям.
0: Да, совершенно верно. То есть происходит так, что мы иногда, как христиане, декларируем свои ценности, то есть мы говорим, что мы верующие, мы верим во Христа и так далее. Но очень часто в действительности ценим другие вещи. Например, мы можем ходить в церковь, признавать, как хорошо жить непорочной жизнью, как хорошо иметь крепкие близкие отношения в семье, но при этом мечтать совершенно о другом. Например, стремиться к комфорту, к богатству и так далее. Сам по себе комфорт и богатство, ну, это такие ценности, которые имеют, ну, нейтральный статус. То есть ничего плохого в этом нету, но если это становится целью жизни и заменяет духовные ценности, то да, действительно, это может как-то оттеснить Христа, вытеснить его на второй план.
1: Да, Дмитрий Александрович, ну вот в связи с этим вопрос. Допустим, человек, ну, принял, да, так разумом сказать, убеждение, веры, там, веры в Бога, веры даже в Иисуса Христа, но замечает, что коренных изменений нет. То есть человек вот осознал это. Что в таком случае ему делать, чтобы произошли все-таки эти коренные изменения?
0: Да, конечно же, нужно осознать, какие ценности в действительности овладевают тобой. Насколько эти ценности близки к Богу. Может быть, это ценности, как мы уже говорили, совершенно далеки от христианства. Может быть, мы мечтаем совершенно о другом. Мечтаем ли мы о том, как нам будет хорошо в вечности? Занимает ли это наши мысли?
1: Но обычно люди, они мечтают о нас, как вы так сказали, да, насущной жизни, да? Шторы, ремонт, может быть, какие-то такие бытовые вызовы, которые возникают, да? Да. Обычно человек, так сказать, приземленно живет обычной-то жизнью.
0: Да, совершенно верно. И когда он слышит информацию, способную решить вот эти проблемы, насущные проблемы, там, какой-нибудь там бизнес-тренера, который говорит, как заработать много денег и приобрести, например, спортивную машину, то люди сразу так обращают на это внимание. О, это то, что мне сейчас надо. И христианское учение отходит на второй план. Когда человек осознает, что он действительно хочет, очень важно понять следующую вещь, что наши ценности, они закладываются, как ученые говорят, примерно до 18 лет, и происходит это неосознанно. То есть мы начинаем приобретать какие-то

0: Установки, культурные установки в ходе инкультурации, в ходе социализации, когда мы родились. То есть мы, например, вот родились в России, и у нас какие ценности? Ну, например, там, иметь квартиру, там, да, иметь машину, чтобы передвигаться и так далее. Если бы мы родились среди эскимосов, наверное, ценности были бы совершенно другие. Там, иметь олени, там, иметь какую-нибудь юрту и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот ценности, они неосознанно нами воспринимаются. Поэтому мы не можем сказать, что они на самом деле наши. Вот в чем проблема, вот в чем парадокс. Я приведу пример. Мой один знакомый, он решил сделать приложение, которое бы помогло людям достигать своих целей. Он сделал это приложение, протестировал его, и он мне говорит: а ты знаешь, что люди на самом деле ставят только 5 целей? Вот все люди, которые пользуются этим приложением, одни и те же цели ставят.
1: И, можете перечислить, интересно, какие цели? Хотя бы в каких сферах?
0: Да, это вот спорт, то есть там подтянуть фигуру и так далее. Это учеба, как правило, связана с языками, выучить такой-то язык, ну или там в более редких случаях там сдать сессию, получить диплом и так далее. Это цели, связанные с финансами, заработать такую-то сумму, там найти работу. Это цели, связанные с отношениями, например, обзавестись молодым человеком или девушкой и так далее. И цели, связанные с путешествиями. То есть вот хочу путешествовать в такую-то страну и так далее.
1: Ну, хорошие же цели.
0: Действительно, цели хорошие, и трудно себе представить, что можно было бы еще...
1: Вне этих сфер.
0: ...себе придумать. Почему так происходит? Так вот, как раз-таки потому, что вот эти цели нам навязаны обществом. Mm. И я приведу пример, что вот эти вот навязанные цели, они... далеко не всегда, а, как правило, не всегда удовлетворяют наши потребности. Например, одна моя знакомая родилась в маленьком городке, и родители ее с детства наставляли о том, что тебе нужно закончить университет, переехать в большой город и так далее, чтобы уехать вот из этого городка.
1: Вырваться.
0: Совершенно верно. Она закончила университет с красным дипломом, она переехала в большой город, она стала успешным фитнес-тренером, занимается в спортзале, у нее много клиентов.
1: Помогает людям.
0: Да, но к 40 годам она поняла, что она совершенно несчастлива, что все, что ей надо в жизни, все, что она хочет, это вернуться в свой маленький городок, чтобы там провести свою жизнь, потому что этот городок у нее связан с детством, с любовью ее родителей, с уютом и так далее и тому подобное. Ей совершенно не хочется вот этой вот городской жизни. Но она следовала этим целям. Но есть пример и обратный. Например, я вот слушал интервью одного проповедника. Это, ну, небогатый человек, но он, прежде чем ставить цель, он обратился к Богу. То есть: Господи, что ты от меня хочешь? И Бог дал ему приобрести, не поверьте, целую телерадиокомпанию и дал деньги для этого, которых у него в помине не было. И он стал успешным директором целого телерадиоцентра, хотя даже помыслить об этом не мог. Но вот в этой деятельности он нашел себя, он приобрел себя.
1: И оказывает положительное влияние, я так понимаю.
0: Да, совершенно верно. И получает удовлетворение от того, что действительно многие люди изменяются благодаря тем передачам, которые транслируются. Поэтому очень важно разобраться, что действительно нам нужно. А в действительности социологи уже выяснили, что человеку нужно. На самом деле нужно, вот, кроме вот этих вот навязанных ценностей, которые транслируются через телевидение и так далее. А в действительности люди нуждаются в крепких отношениях внутри семьи, с близкими, с родственниками, ну, то есть, чтобы это отношения строились на любви. Они нуждаются в том, чтобы иметь здоровье и чтобы их родственники тоже были здоровы. Вот если мы посмотрим на самих себя, чего мы хотим? Так вот это вот мы и хотим на самом деле.
1: Ну, тут, наверное, Дмитрий Александрович, вопрос, да, на чем человек сконцентрирован. Если, конечно, человек сконцентрирован на себе, вот как вы говорите, да, ваша знакомая, да, она ставила цели, но потом как бы почувствовала, что она несчастна, да, хотя вроде как она и людям отдавала. И если человек сосредоточен на том, чтобы людям отдавать, да, то он, наверное, другие чувства испытывает. Но вот из беседы так делается, наверное, определенный вывод, что человеку мало ставить и для себя цели, и даже для других. Да? То есть есть что-то глубинное, наверное, то, к чему мы все стремимся, и, может быть, не всегда осознаем. Вот, в частности, наверное, так я понимаю, вера в Бога и вера в такой истинный смысл, да, познание.
0: Да, действительно. И вот эти вот ценности, которые, в которых действительно нуждается человек, на самом деле эти ценности, они транслируются христианством. Вот христианство, оно как раз про это. Оно про любовь, оно про то, как важно следить за своим здоровьем, если это христианство действительно заботится о физическом состоянии человека, о том, как правильно строить отношения, о том, чтобы иметь надежду в Боге, потому что без надежды человек погибает. Поэтому вот достижение этих целей, оно как раз-таки более эффективно в христианстве. Я вот приведу цитату одну, которая записана в 1 Коринфянам, 13 главе, 4 по 8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания упразднятся». То есть вообще христианство — это единственная религия, где такой упор делается на любовь, и где раскрывается, где дается понять вообще, что такое любовь. Больше нигде этого нету.
1: И кажется, это такой комплекс целый.
0: Совершенно верно. И как этого достичь? Больше мы этого нигде не встретим. А это вот экзистенциальная потребность человека. И вот в 1 Иоанна 4 главе 17 стихе написано: «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он».
1: Дмитрий Александрович, очень интересная сегодня тема. Такое ощущение, что хочется ее еще продолжить и говорить о ней, потому что много есть и вопросов, и, наверное, ответов. Поэтому надеюсь, что будем разбираться в этой тематике. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, что уделили время. А вам, дорогие зрители, мы желаем успехов, и чтобы все, что вы запланировали, оно могло осуществиться. И ждем вас на новых наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни.

Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, по...

0: Ты понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде. Там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, но сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
1: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
0: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
1: Да.
0: Особенно если...
1: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
0: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна. И нет такого количества овощей.
1: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя –

0: Если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно. Особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается. Сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает,

0: Он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам, потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действия, конечно же.
1: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
0: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божье благословение вам, и до свидания.
1: Успехов вам во всем!

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Экономическая война с Ираном продолжается, и Израиль решает проблемы на нескольких фронтах. Также Красно-Зеленый альянс, доктор Смол о стратегии мусульманского братства в долгосрочной перспективе и еще мнение с саммита в Иерусалиме о пути Израиля к окончательной победе. Также неожиданная находка связывает современный Иерусалим с прошлым. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим» и ее ведущий, я Крис Митчелл.
1: И я Джоли Стал.
0: США заявляют, что один из важнейших в мире морских путей вновь открыт. Американские войска разминировали Ормузский пролив.
1: Президент Трамп заявляет, что Иран умоляет о заключении соглашения. Тегеран утверждает обратное. Тем временем у Израиля проблемы на севере и юге. Вот сводка новостей об этом и многом другом.
0: Премьер-министр Израиля заявил, что предложил президенту Трампу три варианта действий в отношении Ирана. Во-первых, выгодное соглашение, во-вторых, военные действия, и в-третьих, ужесточение экономической блокады. Вчера президент подкрепил это решение решительным шагом. Трамп усилил давление на Иран, причем не только на сам Иран, но и на тех, кто оказывает поддержку этой ужасной диктатуре. Это важный шаг. Но перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. Проблема с Ираном не решена. Нам необходимо положить конец также проблемам в Газе, в Ливане и на других фронтах. И мы это сделаем. Нетаньяху также заявил на собрании лидеров Иудеи и Самарии, что его правительство значительно расширило еврейское присутствие в библейском сердце Израиля. Я знаю, что мы не только обеспечиваем наше существование в настоящем, но и гарантируем существование народа Израиля в будущем. 160 ферм, 104 поселения, которые мы основали и узаконили. Это нелегко. Это никогда не бывает легко. Мы не сдаемся. У нас есть цель. Это наша земля. И она останется нашей. В Совбезе ООН человек, курирующий план президента Трампа по Газе, выступил с резким предупреждением относительно будущего перемирия. Он раскритиковал израильские удары и предупредил, что перемирие может достичь точки невозврата. Если это перемирие рухнет и в Газе случится эскалация, не останется пути назад ни для администрации, ни для чего-либо на месте, что можно было бы восстановить. Это будет не просто неудачей. Это станет точкой невозврата для всех. Министр обороны Израиля Кац посетил израильские войска на юге Сирии, прямо сигнализировав президенту Ахмеду Аль-Шараа о том, что Израиль останется на горе Хермон до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны джихадистов в адрес Израиля. Здесь ежедневно ведутся действия, направленные на то, чтобы свести на нет угрозы, противостоять остаткам старого режима и не допустить формирования нового. Этот сигнал ясен даже для президента Сирии. Когда вы просыпаетесь утром во дворце в Дамаске, смотрите на гору Хермон и видите Цахал, вы понимаете, что мы здесь, чтобы защищать наши населенные пункты и границу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. По заявлению США, проход через Ормузский пролив открыт после многомесячной операции по обезвреживанию морских мин. Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы справились. Наши войска тщательно и незаметно устранили угрозу морских мин, задействовав водолазов ВМС, бойцов подразделения «Морские котики», а также авиацию армии, ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США. Купер заявил, что американские войска также обеспечивали безопасность торгового судоходства. За последние несколько месяцев американские войска оказали помощь почти 1500 торговым судам в прохождении пролива. Президент Трамп заявляет, что США контролируют этот водный путь, тем самым

0: заявил, вопрос о проливе Ормуз связан с прекращением войн во всем регионе, и в частности в Ливане и Газе. Израиль сигнализирует Вашингтону, что программа по обеспечению безопасности на юге Ливана провалилась. Израиль отмечает, что ливанская армия не предпринимает мер против Хизбаллы. Цахал также готовится к усилению боеготовности на западном берегу в преддверии еврейских праздников. И несмотря на нестабильность в регионе, число репатриантов в Израиль резко растет. В этом году в Израиль перебрались более 2700 жителей Северной Америки, причем только в августе более 1000, а к концу года ожидается, что их число превысит 4000. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Мусульманское братство, Катар и американская политика. Доктор Ашер Смол подробно объясняет связь. В этом году США признали отдельное отделение мусульманского братства террористическими организациями.
1: Наш ближневосточный корреспондент Джошуа Суонсон обсудил с доктором Чарльзом Ашером Смолом это решение, а также роль, которую Катар играл в деятельности мусульманского братства.
0: Ваша организация сыграла важную роль в продвижении инициативы по признанию мусульманского братства в США террористической организацией. Каковы плоды? Мы добились прогресса. В Институте по изучению глобального антисемитизма и политики мы раскрываем связь между братством и Катаром. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего около 300 тысяч человек, и она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. И я думаю, что зрителям важно понять, у катарского режима есть байя. А в исламе байя означает клятву. Таким образом, режим Катара следует всем религиозным указам и постановлениям мусульманского братства. Это звучит как милая братская организация, но очень важно понимать, что они стремятся к уничтожению США, великого сатаны, и к уничтожению Израиля и еврейского народа, которые называют малым сатаной. Что это означает для правительства США? В ноябре 2025 года мы опубликовали доклад, где показали, как мусульманское братство при поддержке катарского режима проникает в американское общество, в нашу систему высшего образования, в наши культурные учреждения, в СМИ и какую угрозу это представляет. И то, что, к счастью, администрация сделала впервые в западном мире, это признала их террор организаций, их отделения в Иордании, Ливане, Египте и теперь в Судане. И сейчас наши исследователи работают над тем, чтобы продемонстрировать связи этих структур с американскими гражданами и организациями в нашей стране. Каким образом ближневосточное информационное агентство «Аль-Джазира» способствовало реализации этой антисемитской программы? Отличный вопрос. Аль-Джазира – очень важное новостное агентство в арабском мире, и оно также вещает на английском, испанском и других языках. Аль-Джазира принадлежит катарскому режиму. Катарский режим является рупором мусульманского братства. Они ведут пропаганду, они радикализируют людей по всему миру, взращивая в них ненависть к Америке, к демократии, и при этом они действуют в нашей стране, в Соединенных Штатах. В Катаре есть медиа-сити, медиа-центр, где у них сейчас заключены соглашения с CNN, с BBC, с Северо-Западным университетом. Они действуют очень изощренно. Это страна с населением в 350 тысяч человек. При этом это одна из самых богатых стран, а по показателю ВВП на душу населения – самая богатая страна в мире. И они используют мягкую силу, чтобы влиять на СМИ, на высшее образование и внушать людям ненавистническую риторику и идеологию. И это разрушает наше демократическое равновесие. Это очень опасно. Последний вопрос, доктор Смол. Мы видим сообщения в соцсетях и действия пользователей, которые стремятся укоренить в правительствах антиизраильский нарратив о геноциде в Газе. Мы наблюдаем это и в Голливуде, и в различных учреждениях по всему миру. Каков ваш ответ этой аудитории в соцсетях? Соцсети являются супер распространителем вируса ненависти. Я считаю, что социальные сети вышли из-под контроля. Они радикализируют людей. Они ссорят и разобщают людей. Молодые люди тратят

0: столько времени на пролистывание ленты и получают информацию из источников, которые не являются достоверными. Это как в романе Джорджа Оруэлла «1984». Не думаю, что он мог представить себе тот уровень дезинформации и манипуляций, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это очень опасно. Я считаю, что социальные сети во многом, не все, но во многом подрывают авторитет важных СМИ, которые проверяют факты и заботятся о правде. Сейчас есть приложение по созданию видео, которое выглядит так аутентично, но на самом деле лгут. Много манипуляций, и люди из таких злонамеренных источников, как Китай, Россия, Иран, используют соцсети, чтобы манипулировать американцами и гражданами других демократических стран. Эта идеология ненависти проникает и нормализуется в нашем обществе молодых христиан, которые впервые за многие десятилетия начинают подвергать сомнению основные истины об Америке, евреях, об Израиле. Это очень опасный путь, на который мы вступили. Да, если что-то достаточно часто повторяется в соцсетях, люди, как правило, в это верят. Итак, доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики. Большое спасибо, что были с нами. И Галь Кармон, основатель Мемри, наш хороший друг, написал: «Египетский журналист раскритиковал Абдулла Эль-Сайеда за то, что тот поддерживается такими организациями, как Каир и Исламское общество Северной Америки, группами, стоящими за мусульманским братством». Кроме того, по словам катарских государственных журналистов, США считают, что это и другие организации незаметно прокладывают себе путь в самое сердце страны и верят, что однажды у страны будет президент-мусульманин. Так что мусульманское братство действительно станет важной темой на предстоящих выборах и в обозримом будущем.
1: Если посмотреть на историю, Египет запретил это. Почему же тогда кто-то другой?
0: Точно.
1: Какая-то западная страна должна это приветствовать. Они хотят завоевать мир. Я не хочу жить по законам шариата. И я не думаю, что если бы люди в Америке понимали, что это будет означать для их свободы и для ее отсутствия, они бы тоже этого не хотели.
0: В расширенном интервью, которое Джошуа взял у доктора Смолла, он также сказал: «В США происходит раскол. Это важно для мусульманского братства, которое существует уже 50 лет. Они разработали стратегию. Часть этой стратегии называется «Великий джихад». В Америке они ведут «Великий джихад», направленный на ликвидацию и уничтожение западной цивилизации изнутри».
1: Мы об этом говорим уже давно. Они начали свою деятельность в 1928 году как общественное движение, призванное возродить ислам, когда Египет находился под контролем британцев.
0: Именно так.
1: А примерно через 15 лет они начали выступать против правительства. Они стали политической силой. На их счету появились убийства.
0: Анвар Садат был убит мусульманским братством.
1: Это то, чего вы хотите в Америке?
0: И еще момент, о котором Смолл упомянул в интервью. Это важно, потому что мы видим это повсюду. Он сказал, что они собирались использовать антисемитизм как средство для раскола и ослабления США, а затем и уничтожения. 50 лет назад они уже использовали антисемитизм как клин внутри США, чтобы расколоть страну.
1: Верно. А что такое антисемитизм? Это враждебность по отношению к Богу Авраама, Исаака и Иакова, по отношению к Иешуа, Мессии. Они могут утверждать, что они с Богом, но у них совсем другая система ценностей.
0: Я считаю, что люди должны быть в курсе того, что происходит. Отчет доктора Смолла просто превосходен, и было бы замечательно, если бы люди не только прочитали этот отчет, но и посмотрели интервью с ним.
1: Да, это очень познавательно.
0: Как людям следует молиться сейчас?
1: Я думаю, что людям нужно искренне молиться о том, чтобы страна повернулась к Богу, чтобы люди не боялись высказываться против зла, чтобы лидеры не боялись принимать законы, запрещающие такие вещи, как государственный переворот или захват власти в стране.
0: Отличный план для молитвы. Далее в программе. Что нужно Израилю для победы? Лидеры, собравшиеся на саммите в Иерусалиме, считают, что ответ может оказаться в духовной сфере. В сегодняшнем, казалось бы, хаосе Ближнего Востока многие в Израиле задаются вопросом, каким может быть путь к победе. Джули Сталл с недавнего саммита по Ближнему Востоку, где некоторые докладчики затронули духовную составляющую.
1: После более чем 2,5 лет войны на Ближневосточном саммите, прошедшем в Иерусалиме, обсуждались проблемы, стоящие перед Израилем.
0: Израиль становится региональной сверхдержавой, и мы собрались здесь, чтобы обсудить духовные плоды того, что Израиль, наконец, становится светом для народов и заслуживает восхищения и уважения со стороны народов всего мира.
1: Равин Тули Вайс, основатель компании «Израиль 365», спонсор саммита, считает, что быть светочем для народов — это так, как Израиль ведет войну и относится к меньшинствам.
0: Израиль ведет моральную войну. При этом Израиль принимает репатриантов со всего мира, и здесь отмечается самый высокий уровень удовлетворенности и счастья. Мы поступаем правильно.
1: Директор организации «Израиль 365» Равин Песах Валицкий считает, что те, кто хочет разделения веры и политики, ничего не понимают.
0: Если я рассматриваю политику через призму Библии, у меня складывается более точное представление о том, что на самом деле делает Бог. А если я не связываю реальный мир с Библией, это означает, что я не понимаю ее правильно.
1: Депутат Кнессета Охад Таль заявляет, что 7 октября 2023 года Израиль был на самом глубоком дне в своей истории.
0: С тех пор мы полностью изменили Ближний Восток. Израиль доказал, что является одной из самых стойких стран в мире.
1: Хамас удерживал сына Цви Камора Эйтана в заложниках более 2 лет. Они похитили охранника фестиваля «Нова» после того, как он в течение 9 часов помогал раненым спастись. В прошлом году они освободили Эйтана.
0: Идея о том, что мы можем заключать соглашение с соседями-варварами, которые убивают младенцев, насилуют женщин, сжигают все дотла и убивают родителей вместе с детьми, как это было в 1929 году, задолго до создания государства Израиль, больше не стоит на повестке дня.
1: Сюда также входит израильский суверенитет над библейскими Иудеей и Самарией, также известными как Западный берег.
0: Это наша земля. Об этом сказано в Библии. Наши предки жили здесь, ходили по этой земле, проживали здесь. У нас есть история. Мы вернулись сюда спустя 2000 лет не для того, чтобы сражаться друг с другом, а для того, чтобы строить и созидать.
1: Брат сиониста Хилеля Фульда погиб, спасая людей во время теракта в 2018 году. По его словам, 2 главные проблемы Израиля — разобщенность и отсутствие четкой собственной позиции.
0: Наши враги — мастера нарратива. Конечно, их история — ложь. Вы нас угнетаете, освободите Палестину. Хотя на самом деле лучшей истории, чем история еврейского народа, просто не бывает. А мы ее не рассказываем.
1: Ишай Флейшер считает, что Израиль 7 октября стал сильнее, несмотря на то, что государство стало сплоченней и не верит, что уступки принесут мир. Оно по-прежнему сталкивается с трудностями.
0: Нам нужно отказаться от неудачных идей 90-х и 2000-х, от соглашений в Осло, и мы смещаемся вправо, в сторону консерватизма, семьи и Библии.
1: Далее будет то, что приведет к победе.
0: Мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Мы — источник света, и речь идет не о том, что мы лучше других, а о том, что наша система ценностей сохраняет то, что сегодня табуировано в западном мире. Главное для всех, кто на стороне добра, это продолжать. Учите своих детей Библии, заключайте деловые соглашения с Израилем, приезжайте в Иерусалим, и главное, не придавайте злу слишком большого значения. Зло не остановит рождаемость, не остановит алию, не помешает появлению третьего храма в Иерусалиме. Путь к победе лежит через возвращение к нашим истокам, к нашей идентичности, через осознание того, кто мы такие и почему Бог привел нас сюда со всех уголков мира. Думаю, когда мы осознаем, кто мы, в чем заключается наше предназначение и какова наша миссия в этом мире, мы сможем одержать окончательную победу на всех фронтах.
1: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Далее в программе. Когда настоящее встречается с прошлым. Случайная археологическая находка на месте древнего Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, где библейское прошлое всплывает на поверхность в самых неожиданных обстоятельствах. Так произошло недавно в Силуане, когда израильскую погранполицию вызвали для урегулирования конфликта между двумя арабскими семьями.
1: Было сделано случайное открытие, связывающее современный Иерусалим с его древними библейскими корнями. Радж Наир из CBN говорил с израильским гидом Йоавом Ротемом, чтобы узнать, почему это важно. Давайте посмотрим.
0: Радж Шалом. Место, где была сделана находка, это район Силуан, расположенный прямо над тем местом, где когда-то находился город Давида. Любой, кто бывал в Иерусалиме, знает, что некоторые участки там раскопаны, но значительная часть этого района заселена в основном местными арабами, мусульманами. Этот район построен на холме, который мы называем Восточным холмом Иерусалим, а также на противоположном берегу долины Кедрон. Это чрезвычайно интересная местность с точки зрения истории Иерусалима. Что удивительно в Израиле, так это то, как названия сохраняются в течение веков, а порой и тысячелетий. И Силуан – именно такое название. Если проследить его происхождение достаточно далеко в прошлое, то оно восходит к Силоамскому пруду. То есть Силуан – это место, где находился Силоамский водоем. Так что они нашли? Находка была сделана на противоположном берегу долины Кедрон, которая всегда служила восточной границей города. Евреи никогда не хоронили умерших в городе. Вот что они обнаружили – погребальную пещеру. Мы знаем, что это погребальная пещера, поскольку точно такие же пещеры были найдены вокруг Иерусалима, сотни, если не тысячи. И мы точно знаем время появления пещер такого типа, поскольку их архитектура соответствует эпохе второго храма, первому веку, то есть времени Иисуса, что чрезвычайно интересно. Итак, они нашли эту гробницу, что указывает на то, что это гробница времен Иисуса. Как выглядели гробницы в первом веке? Очень хороший вопрос. Ведь большинство людей хоронили в земле, но у тех, у кого была собственность или деньги, была пещера. Обычно это была семейная пещера, и эта пещера использовалась в течение долгого времени, ведь речь идет о целых поколениях. Пещера, вероятно, состояла из нескольких комнат, и в каждой был нижний ярус, а вокруг него – ниши. Это можно увидеть на фотографиях, которые были опубликованы. Полиция разместила их, сообщив, что внутри также были обнаружены находки. Можно увидеть одну из ниш с аркой. Мы видим подобное в храме гроба Господня за гробницей Иисуса. Есть гробница того же периода, в которую можно войти и увидеть остатки таких ниш, куда помещали тело, а затем гробницу закрывали. А через год родственники приходили и собирали кости в оссуарии. Были найдены также оссуарии, каменные ящики, в которых хранились кости. Это тот тип пещер, которые мы находим повсюду в Иерусалиме и которые датируются первым веком, то есть в основном временем правления царя Ирода, или концом его правления и периодом второго храма. Еще один отпечаток истории здесь, в Иерусалиме. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения.

0: Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь о защите Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джулия Стал.
0: И я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию.нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Ну, традиционно с определения начнем.
2: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принимать решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать...
3: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, кстати, очень интересно, что они
2: отличаются. Своим решением, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так и никогда ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой, там...
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Ну, а Бернард Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так, очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни... Ну, реализовывать. Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерия? Потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
2: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
5: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
0: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
5: Запрограммировано кем?
0: Ну, создателем.
5: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание...
0: Хорошо.
5: Все были бы.
0: Ну, животный мир тогда свободен,
2: не свободен. Свою функцию
5: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
0: Интересно.
5: А человек свободен.
0: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
5: Четвертая глава Экклесиаста?
0: И в Бытие тоже.
5: Нефеш. Как живое существо, не как отдельная субстанция душа. А как живое существо? Да, конечно.
0: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо? Что человек стал человек душой, живое существо? Ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор и принимаются и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения. И и мораль у них там есть. Чего только там не наблюдают.
5: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все-таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
0: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит из него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно, это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там корм, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Но так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж. И наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться. Как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться. Он остановился, увидел это с большого расстояния. Развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
3: О, интересно.
0: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
5: Так, ну в таком случае у меня есть текст Писания приготовлен на этот случай.
0: Замечательно.
5: «Всякая плоть извратила свой путь».
0: О, да.
5: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек – венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
0: Тоже всякое наблюдается.
5: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
0: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
3: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да, интереснее да. все-таки, вот даже взять, если обычную семью, там, дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Вот есть ли на самом
0: одеваться?
3: Деле, да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
0: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
3: Ну так вот есть она, эта свобода вообще в принципе?
0: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
5: Мы, наверное, путаем свободу и... так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы, права свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
3: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
5: Обязательно.
3: Свобода – это не означает, что ты вообще ничем не ограничен.
0: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Мы просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
2: До определенной степени она есть. Вот то, что родители как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода перепинает ответственность. Вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, а ответственность направляет свободу.
5: А как здорово!
2: Вот!
5: Дай аминь! Вот точно!
3: Свобода порождает
5: ответственность.
2: Да, а ответственность направляет свободу.
5: Вот так вот.
2: И поэтому, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или вопреки там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
5: Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, что нет. Они сами это пережили, они сами, как говорится, обожглись на многих вещах, и теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
3: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку, но он не всегда им может правильно воспользоваться, просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще,
2: Все можно.
3: Все можно, это делаю, вот, что хочу, беру, что увидел.
5: Это как раз не свобода.
2: Это мечта.
5: Вот говорят закон. Да. Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует?

0: И что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Эдемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом. Вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
1: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливы и интересно,
0: естественно,
1: наслаждаясь всеми.
2: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
1: Но они были бы счастливы?
0: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
2: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
0: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны. Угу. То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
2: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Mm-hmm. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится, угу. Не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок, ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
1: Не подходи к розетке.
2: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы, причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал, ну пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет.
0: Разве
2: напомнил бы об этом.
0: А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем, или с десятого. Адам и Ева хорошо это поняли.
2: Вот
0: Они были высокоорганизованы существами.
2: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
3: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
0: Да.
3: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
2: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
0: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
1: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, а уже когда вырастает, нам нужно отпустить. Там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя.

0: Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог, уже проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
1: Да.
0: Но мы в Писании не находим там вот этих слов, не прикасайтесь. Бог сказал, просто не ешьте. Угу. В предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
2: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана, да, и да. Там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот... ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
1: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, и шли века, и стены рая пали, и сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, а мудрый на чужих. Учится.
2: В итоге мудрый учится у глупых. Ну, глупый делает ошибки, а мудрый учится.
1: Он не повторяет их.
2: Ну, он учится у глупого.
1: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода, как гарантия жизни на земле, она дана. И ей нужно дорожить.
0: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится. Но он позволяет ему это сделать. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение. Но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано, пришел в себя, вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости, он допускает, он не бьет человека, он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать, слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет? Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
3: Я бы назвал это, Бог дает человеку право на ошибку. И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но он это дает.
1: Да.
3: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия, мы последствия этой ошибки в том числе.
1: Но они первые ощутили эти последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
2: Да
1: это подумать только об этом.
3: И
1: рай потерян. И вечная жизнь. Теперь нужно поте лица добывать хлеб свой. Трудиться, работать. Причем порой непосильный труд. И все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
2: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят, все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал, ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. Угу. То есть простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
3: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы как люди действительно вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да. Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да, жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал.
0: Жизнь без Него.
3: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал. И это право есть абсолютно у всех. Это главная, ценность.
1: Первичное

0: право, первичное право человека.
1: Маленький момент еще сюда добавлю, еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос, а почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить и мне угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели. А вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека... выбора, знаете, от серого до серого, со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
2: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал, Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющего жизнь, но очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
1: А страх перед чем?
2: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
1: Или перед истиной, может быть.
2: Люди, да, и даже перед, и они бросаются во все тяжкие. Это проблема. Это проблема. А другие заявляют, да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
1: Ну и в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
2: Да,
1: и, как бы на
2: этом и выбор неправильный.
1: Увы.
2: Очень неправильный. Последствия такого выбора ужасны.
1: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывая ту информацию, которая есть у человека? Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
2: Ну вот в Священном Писании есть текст в 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос. Отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
1: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
2: Да, они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. И только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца,
3: а спаситель.
2: А спаситель. Да.
1: И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
3: Абсолютно верно. Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, да, знание, да, Библии, угу, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень много будет спасенных,
1: остается жить по совести, что
3: которых
1: называется,
3: мы не знаем. на который
1: что будет. Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. И если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежды на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями? И стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман – это верховная каста, а шудры – это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствия ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано, «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает

стопроцентную ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, те

Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущую. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг – это иллюзия. А мир – это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю». Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала, то есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям,

Санем — это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе. И принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит, «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал, «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали, вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать. Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра, и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна, «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите «видите» и «слышите». Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по 4 другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на 2 момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье,
Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше, которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это три дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8:14-16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит, «Отец ваш Небесный, вы уже Дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение, «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8:17-19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло так, как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал, «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал, «Серебро твое да будет в погибель с тобою. Тебе необходимо попросить Бога о прощении». Верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил, «Я Иисус». Тогда Савл сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано, идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил, «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься три дня. Второе, когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске, «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона на кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните? Савл не видит, и Анания говорит, «Брат Савл». Он не говорит «Савл», он говорит «Брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал, «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым.
Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит: «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу

у людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему: «Я послал к тебе трех человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал: «Не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника, но скоро он это сделает, потому что эти три человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит: «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до пятого параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то о принятии Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает: «Этим ребятам никак не спастись, они же язычники». Поэтому Бог говорит: «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги Деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим. «Приняли ли вы Святого Духа?» Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой. Проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарией правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне: «Вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия». И он говорит: «Я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает: „Слушай, ты уже принял Духа?“» Я подумал, о каком духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему: «Принял ли ты Духа?» Вы со мной? Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут. Но поскольку совершенно еще не настало, языки пока что не умолкли. Верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают: «Джон, все ли говорят языками?» Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите: «О четырех». Два из них для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание к Коринфянам, 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал: «Вы говорите на французском в совершенстве. Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского». Он сказал: «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала: «Я не говорю по-французски». Он говорит: «Да вы шутите». Она: «Нет, я не говорю по-французски. Парлевую франце? Вот и все, что я знаю». Он сказал: «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал: «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал: «Откройте Библии». И указал то самое место.
Вы процитировали его до того, как он сказал:

Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле. Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык. Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю, «Боже ты мой! У меня буквально волосы встали дыбом». Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит?» О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ – нет. Все ли истолкователи? Ответ – нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках. И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? Стану молиться. Тут написано «молиться», а не говорить в собрании.
Стану молиться духом, стану молиться и умом, то есть на своем языке. Буду петь духом, буду петь и умом, то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих. И говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, когда вы молитесь на языках, говорите на языках то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу. Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнил Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала, «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, «Господь разбудил меня в 5 часов, и я почувствовала побуждение молиться на языках. Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь». Господь сказал, «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала, я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли, но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками».
Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1, и на самом деле эти слова говорит Дух Божий. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных».

о говорении на языках и о других дарах. Но в конце 14 главы 1 послания Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в 1 послании Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Привет, добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. Позвольте мне представить ребят, чтобы вы знали, кто здесь с вами. Итак, я начну отсюда.
1: Меня зовут Брэндон, я играю на басе.
2: Я МакКиндри, играю на клавишах.
3: Я Рик, я пою.
4: Меня зовут Фил, я играю на гитаре.
5: А я Крис на барабанах.
6: Мы работали в студии, записывали рождественский альбом, о котором мы поговорим немного позже.
7: Это здорово, просто потрясающе.
8: Как мне нравится об этом говорить.
9: Что ты думаешь об этом, Фил?
10: Я думаю, это классный альбом, хотя с ним были некоторые сложности, но альбом получился очень хорошим.
11: Продюсер Тед Ти — один из самых лучших продюсеров.
12: Он потрясающий.
13: Тед Ти, мы любим тебя.
14: Мы играем уже 10 лет, и мы выступали везде, кроме Антарктики.
15: Так что, если вы смотрите нас из Антарктики, и вы хотите пригласить Sonic Flood,
16: пожалуйста, приглашайте, и я гарантирую, будет здорово.
17: Поставим сцену на льду и будем играть для пингвинов.
18: Ну, хорошо, ладно.
19: Первая песня, которую мы исполним, это
20: «Я хочу познать тебя».
21: Наслаждайтесь.
22: Это замечательно.
23: Да,
24: а из какого альбома, МакКиндри?
25: Это из самого первого альбома, из Sonic Flood, «Хвала».
26: Неправильно.
27: Из какого это альбома?
28: Вторая попытка?
29: Я не знаю.
30: Ну ладно, это такой розовый диск. Его название Sonic Flood.
31: Хочу познать тебя.
32: Итак, наслаждайтесь.
33: Enjoy.

Мы вновь в студии. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. И предыдущая песня присутствует в каком альбоме? Она из альбома «Резонанс». Неправильно. Она была из альбома «Проблеск». Нет, она все же из «Резонанса», да. Когда-то мы исполняли ее несколько иначе, по-другому. Запись в альбоме намного быстрее. Например, вот так. Когда мы ее записывали, время требовало именно таких ритмов. Да, тогда все должно было быть очень быстро. Людям

хотелось музыки, но сейчас мы ее немного замедлили, добавили немного R&B, добавили чувств, добавили фанка, как сказал Крис. Мне нужно переводить нашего барабанщика, понимаете? Следующая песня, которую вы услышите, звучит 90-й псалом, который все мы с вами любим. У нас был большой отклик на эту песню, когда мы исполняли ее в воинских частях. Они дали нам Библию, и первое, что вы там можете увидеть, когда раскрываете ее, это 90-й псалом, брат Брэндона сейчас в армии. Да, мой брат Крис сейчас в Европе, в 171-й воздушно-десантной части. Сейчас я смотрю в нужную камеру, Крис. Я люблю тебя. Надеюсь, ты и все ребята там в порядке. Учитывая, что он в армии и воевал, у меня возникло большое желание обратиться к армии, и мы сумели послужить им. Они дали нам военные Библии. И когда открываешь такую Библию, на ее внутренней обложке на самой первой странице находится 90-й псалом. Когда во время сражений, во время их военной жизни, солдат открывает такую Библию, он может прочесть 90-й псалом. И существует большой отклик от военных по всему миру о том, как этот псалом помог им в их ежедневной жизни и в их службе в нашей стране. Мы ценим службу нашей армии. Мы любим вас. Любим очень сильно. Псалом 90-й. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение тебе на его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень.

Мы Sonic Flood, и мы снова здесь. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Говоря о песнях, какая будет следующая? Мне кажется, она называется «Бог здесь». Мак, вопрос к тебе. Из какого альбома песня «Бог здесь»? Я уверен, она из альбома под названием «Это поколение», а также из живого альбома, который называется «Проблеск». Здорово. Расскажи нам про эту песню. Я расскажу вам немного о песне «Бог здесь». Очень часто во время молитвы мы слышим, как кто-то говорит: «Господь, мы приглашаем Тебя, приди». И меня смущали такие молитвы, потому что Слово говорит, что когда двое или более собраны вместе, Он посреди них. Мы определенно собрались вместе, чтобы увидеть Божью славу, провозгласить ее на этой земле через поклонение. Когда бы мы ни начинали петь эту песню, приходит момент подтверждения и провозглашения того, что Бог действительно присутствует посреди своего народа. Когда Он приходит, что-то неизбежно происходит. Происходят Его чудеса. Люди исцеляются, восстанавливают отношения. Бремена спадают с людей. Когда они отдают свое бремя Иисусу, кладут его к ногам Иисуса, бремена спадают. Потому что Бог здесь и сейчас. И Он здесь, чтобы исцелить вас. Помните об этом.

Рады видеть вас вновь. Это Sonic Flood. Если вы только что к нам подключились, то предыдущая песня называлась «Сердце, как у тебя» из нашего последнего альбома под названием «Сердце, как у тебя». Эта песня выражает желание всей нашей команды иметь такие же желания, как и у Господа, чтобы то, что сокрушает сердце Господа, сокрушало бы и наше сердце. Я правда верю, что нам есть с чем работать. Да, у нас выходит рождественский альбом, и очень скоро. Также у нас будет тур в Антарктике очень скоро. Не правда ли, Рик? Будет такое у нас? Вы можете получить больше информации на нашем сайте sonicflood.com. Посетите нашу страничку, найдите нас в Твиттере, Фейсбуке и MySpace. Если у вас есть молитвенные просьбы, вы можете рассказать о них нам. Мы обязательно помолимся за вас. Крис занимается молитвенными просьбами. Да, он помазанный молитвенник, и мы бы очень хотели услышать что-то от вас, связаться как-то с вами. Знайте, что наши сердца с вами связаны, так что найдите нас в интернете, приобретите наши альбомы «Сердце, как у тебя» и «Первый зов любви». Мы с вами еще увидимся.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Один из наших телезрителей спросил, почему верующие болеют? Разве Иисус своей жертвой не исцелил их раз и навсегда? Сегодня мы попытаемся ответить на этот и другие не менее важные вопросы. Не пропустите! С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня у нас тема «Христиане и болезни». Перед тем, как мы ее рассмотрим глубже, давай-ка поговорим о том, кто ж такие христиане, чем они отличаются от других людей.
1: Очень интересно, что впервые такое слово «мы христиане» мы находим в книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе. Там написано, что и ученики в Антиохии стали называться христианами. Mm-hmm. То есть это как бы указывает, что люди, которые жили там, видя образец жизни верующих, заметили в них некое отличие. То есть слово «христианин» буквально переводится как на русский «маленький Христос». И эта позиция дает не просто привилегии, но также и большую ответственность, чтобы в своей реальной жизни мы могли отображать характер нашего любящего Небесного Отца. Поэтому Писание говорит о том, что мы как бы должны быть выделены из этого мира, освящены, потому что мы удел Бога. Мы живем уже по законам Божьим, а не просто по законам этого мира.
0: Андрей, ну, такой факт присутствует, что верующие люди болеют. И этот факт, он, ну как, в Библии говорится о том, что мы исцелены кровью Иисуса Христа, и что Он взял наши болезни на крест. Почему же все-таки вера в Бога, ну, нельзя сказать, что является гарантией того, что верующий никогда не заболеет?
1: Но искупительная смерть Иисуса Христа, она касалась не только от нашего времени, от нашего земного, как бы, позиции. Искупительная смерть Христа касалась будущности и вечности. Поэтому Писание говорит, когда Бог сотворит весь новый мир, благодаря тому, что Иисус был на кресте, в то новое творение уже не войдет ни смерть, ни болезни, никакая несправедливость. Но на данный момент, пока мы живем здесь на земле, а Писание говорит, что весь мир лежит во зле, поэтому мы ходим по этой грешной земле. Мы живем в этом мире, где есть много несправедливости, поэтому иногда и мы согрешаем. Некий такой образ, как мы ходим ногами по грязи, да? Вроде бы тело чистое, а ноги уже грязные.
0: То есть, живя на земле, все-таки мы еще соприкасаемся с миром.
1: Да.
0: И еще имеем некий эффект от него на нашей жизни. Но прежде чем еще поговорим как бы о том, как грех оскверняет нашу жизнь, давай дадим определение, что же такое грех.
1: В языке оригинала, в Торе, когда вопрос касается слова «греха», есть три таких слова, которые на русский приводятся просто одним словом «грех». Первое такое слово, которое касается неосознанного поступка. То есть человек еще не был научен, ему не было объяснено, что вот это является грехом. И вот из состояния неосознанности, неподготовленности человек совершает такой поступок или говорит такие слова.
0: Это, как говорят, грех неведомый, да?
1: Да, даже вот есть такой момент. И очисти наш от ведомых грехов и неведомых. То есть когда мы согрешили, не понимая, что в этом есть грех.
0: Так.
1: Да. То есть это первая позиция. Вторая позиция, когда осознанный грех. Человек понимает, что этот поступок плохой, он противоречит Божьим заповедям, но он пытается себя оправдать. Обычно такими словами, избитыми. Но все так поступают. Я был вынужден. Меня заставили. Я должен был так поступить ради лучшего. Да, вот такой. То есть человек понимает, что это плохой поступок, плохие слова, но он это делает, чтобы получить какую-то мнимую выгоду на данный момент. И третья позиция – это осознанный бунт, то есть открытое проявление бунта против Бога. То есть в Ветхом Завете это образ восстания Кореи, то есть когда они противостали против Моисея и через это против Бога. Открытый явный бунт. К этому поступку, скорее всего, и относится, о чем Иисус говорил, что хула на Сына Божия будет прощена, но хвала на Духа Святого не простится. То есть о чем это говорит? Человек, который познал искупительную благодать, который понимал духовные дары, имел общение с Богом, осознанно понимая, что это Бог, и потом отказывается от этого, как бы уже нет искупительной смерти, чтобы снова, той жертвы, чтобы восстановить его. А вообще слово «грех», оно буквально переводится с греческого как «попасть мимо цели».
0: Андрей, мне кажется, что вот из тех трех типов греха, которые ты назвал, люди больше склонны грешить именно вот вторым таким образом, что, знаешь, так, ну, я вынужден был сделать это. Да, то есть я напился, ну, потому что, ну, жизнь такая. То есть я ничего не мог с собой поделать, должен был согрешить. Там или взятку дать, или тут с кем-то переспать или тут еще что-то сделать. То есть, знаете, как бы люди начинают придумывать себе такие причины для оправдания греха. Вот как же нам, людям, против такого именно оправдания в своей жизни наших грехов противостоять?
1: Но что происходит? Вот эта природа, вот так оправдываться, она лежит еще в самом основании, то есть грехопадение человека. То есть в тот момент, когда Адам и его жена не согрешили, да, и Бог спросил именно с Адама, потому что ему была верена там власть. Адам, не ел ли ты с дерева, которое я тебе запретил есть? И Адам, вместо того, чтобы признаться, покаяться в этом поступке, он начал что? Он начал оправдываться. Он говорит, да, вроде бы, но жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Как бы я не виноват.
0: Как обычно.
1: Вот, да, я как бы
0: жена виновата
1: не,
0: всегда,
1: не виноват. Да. Бог тогда обращается к жене Адама, а та начинает обвинять кого? Змея. Змей меня искусил, дал мне, и я ела. То есть, иными словами, Бог, опять ты виноват, ты же его сотворил, и он мне дал. То есть, поэтому вот эта модель поведения, когда люди оправдываются, она понятна, то есть она показана в Библии. Но мы, когда сталкиваемся с искушениями, нам необходимо понимать, какие последствия несет с собой греховный поступок. Поэтому нам необходимо укрепиться Духом Святым и проявить свою позицию. Я не буду так делать, хоть весь мир так поступает. Я не буду так делать, хоть это мне, может быть, принести временное материальное благополучие или какую-то выгоду, потому что я знаю, что если я так поступлю, потом будут серьезные проблемы. И это не принесет благословения ни в мою жизнь, ни в жизнь моей семьи.
0: Андрей, получается, что люди, как дети, любят сваливать свою вину на других. Как в детстве мы говорили, бывало, что он первый начал, я не виноват. И вот такая привычка еще остается.

0: Хочу предложить тебе историю одну посмотреть. Герой сегодняшней истории тоже считал себя виноватым в том, что с ним происходило, но он шаг за шагом продолжал губить свою жизнь и здоровье, пока не оказался на краю пропасти. Давайте посмотрим.
1: Михаил Лыско вырос в небольшом городке в хорошей семье, неплохо учился и играл в местном духовом оркестре. Даже строгий отец, прививая сыну дисциплину, не слишком омрачал детство Михаила.
2: Я боялся двойку получить, потому что я знал, что меня ждет наказание.
1: Мальчика отправили учиться в одно из самых престижных музыкальных училищ Киева. Для этого Михаил переехал в столицу и стал жить в интернате.
2: Тут уже воля. Отца нету, мать нету. Как бы можно то, что попробовать то, что нельзя было в Белогородке. Я уже курил, мог 3 сигареты в день, 4, но уже курил. И в классе 5 я уже начал пробовать пиво.
3: Здесь стояли железнодорожные вагоны. Здесь между составами мы проходили, перелазили. Вот здесь на поляну мы там садились. Ящик пива. Каждому по бутылке доставалось.
1: Пиво и сигареты учебе явно не помогали. И Михаил провалил экзамены, но сильно не расстроился. Заботливые родители тут же определили парня воспитанником в военный оркестр при высшем танковом училище. Дисциплина военного училища не понравилась Михаилу. Радовало одно – она не мешала выпивать при каждом удобном случае.
2: Шел, пиво выпивал, потом вино начали пробовать. Прямо перед школой. Хотелось показать, что ты хоть в военном оркестре, но как бы тоже не мальчик. Как бы хотелось показать девчонкам, что там... пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало. Когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал.
1: Дирижер военного оркестра видел поведение Михаила, пытался повлиять на него и однажды вызвал родителей в армию. Михаила это возмутило, ведь армия не школа.
2: Но когда они их вызвали, на КПП они подошли, потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя, прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, это приехали к тому алкоголику с оркестра. Саша, обо мне уже знало все училище. Мне было всего лишь 18 лет.
1: За регулярные пьянки парня перевели из оркестра в обычную военную часть рядовым. Теперь столь ненавистные Михаилу заборы можно было преодолеть только с помощью законных увольнительных. Но накануне перевода, в последней самоволке, Михаил встретил Валентину.
2: Она мне очень понравилась. И есть такое понимание, любовь с первого взгляда, то это со мной произошло.
1: Они поженились еще до окончания срочной службы Михаила, когда Вале было всего 17. Наивная и юная, она и не подозревала о пагубной привычке мужа.
4: Настолько я восхищалась им и любила его, что я не замечала этих недостатков. Ну, как бы все было нормально.
1: Первой работой, которую нашел дембель Михаил, была работа грузчика.
2: Что такое грузчик в овощном магазине? Там поднеси, там поддай. Там сразу компания образовалась местных, ну, алкашей, скажем. Они в магазин заходят, я с ними познакомился. Статус у грузчика положено выпить.
1: Из-за частых выпивок Михаила вскоре попросили уйти по собственному желанию. Но парню повезло. Ему предложили работать в охране. Режим «сутки через трое» радовал. Можно было выпить, проспаться и на работу приходить трезвым. Но последствия выпивки давали о себе знать.
2: Я был в форме сотрудника милиции. И решил не было спичек, решил подкурить прохожего. Ну, гражданское лицо стояло на остановке автобуса, подкурить сигарету. Когда я к нему подошел, он дал не спички, а дал от сигареты подкурить, то я не мог попасть. И мне было очень стыдно тогда. Я этот момент не забуду никогда. Как бы молодой, красивый. И не попасть в сигарету, они дрожат вот так. Понимаете?
1: Из охраны Михаила тоже попросили по собственному желанию. Жена к тому времени уже не была такой наивной, хотя Михаил упорно не признавал зависимости.
2: Алкоголик никогда себя не назовет алкоголиком. Никогда. Я всегда говорю, я могу пить, могу не пить.
1: Когда у Михаила родился сын, он ушел в запой на 2 месяца. Напрасно Валентина ждала от мужа поддержки. Жизнь в семье постепенно превращалась в ад.
4: Когда сыну было плохо, меня выгнали, я вышла с больницы, врачи попросили меня уйти, у меня была истерика. И вот когда я проходила вот так мимо, я увидела, что под горбом спит мой муж. Вот когда мне плохо, когда у меня разрывается сердце, когда ребенок страдает, он спит в пьяном состоянии, просто на улице.
1: В отчаянии Валентина по совету знакомых предложила мужу поехать к бабке-знахарке, чтобы та сняла с него порчу. Следующей попыткой остановиться были таблетки. Их эффекта хватило на год. Михаила напугало то, что было написано на упаковке. «Выпьешь спиртное – умрешь». Но вместе с трезвым существованием пришел неожиданный побочный эффект.
4: Его все раздражало. Раздражало, как я говорю, как я хожу. Один раз даже он бросил меня кассетницей сильно. Я сказала, лучше бы ты пил.
1: После очередного скандала, как раз на свой юбилей, Михаил решил развязаться. Он ушел в долгий и сильный запой, как будто и не было этого года воздержания. Но однажды с утра, похмелившись, по дороге на работу Михаил упал в обморок.
2: Очнулся я, когда мне сшивают голову. Врач нашел мой телефон, у меня там всего 2-3 записи было, там была жена. Он ей позвонил. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда, она с сыном ехала подавать на развод.
1: Но по первому же звонку Валентина примчалась к мужу.
4: Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было желание увидеть его и помочь ему.
2: Вышла доктор, женщина. Не знаю, откуда она взяла, но она сказала, вашему, у вас очень добрый муж. Ему поможет только Бог с его проблемой. Эти слова я ухватил.
1: Но в тот же день Михаил снова выпил и ушел в очередной запой. Это было последней каплей для Валентины. В отчаянии она буквально вопила в небо.
4: Я просто упала на землю. Взялась за землю руками и начала громко плакать. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это была последняя капля. Что я уже ничего не хочу. Не хочу ни спасать мужа, не хочу ни жить. Ничего абсолютно.
0: Да, ситуация Михаила сложилась очень критично. Андрей, что ты думаешь по этому поводу?
5: В истории нашего героя его поведение, оно, так сказать, классически показывает, как себя ведет грешник. Uh-huh. Ведь когда Адам и его жена согрешили, что пришел? Пришел страх. Что же мы наделали? Uh-huh. Теперь Бог об этом будет знать. Страх вызывает чувство стыда. Если это другие узнают. И поэтому движимым чувством стыда они сделали такие из листьев набедренные повязочки. Uh-huh, uh-huh. А чувство стыда ведет к чувству вины. И вот бремя вины побуждает человека избавиться. Как человек хочет сбросить себя из своего сердца это чувство вины. Человек начинает выпивать, наркотики употреблять, вести аморальный образ жизни. Uh-huh. То есть он как бы пытается спрятаться от голоса совести, заглушить его. Uh-huh. То и в жизни было Михаила, когда он вырвался из свободы, на свою свободу, так yeah. сказать, uh-huh. Из-под контроля отца, uh-huh. он решил попробовать, что такое жизнь, да, такое. Стал выпивать и все, и потом чувство вины перед отцом uh-huh. и перед родителем его стало приводить к порочному кругу этому. Чтобы заглушить этот голос вины, он снова напивался. Uh-huh. И следующий момент.
0: Интересно, что, как бы он не скрывал свой грех, все равно в воинской части все знали о его проблеме.
5: И уже климу такой уже, да, алкоголик 18 лет.
0: Это говорит, отсюда несли об этом. Какой позор это позор, пережил отец от этого. Какую заповедь, как ты думаешь, из 10 заповедей, которые мы знаем в Библии есть, в этом случае Михаил нарушил?
5: Многие заповеди, потому что мы знаем, что он в тот период жизни не верил в Бога. То есть не поклонялся Богу, поэтому имя, ну, Господа в суе произносил. И также, ну, пятая заповедь, это она говорит о чем? Почитай отца твою мать, отца чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог тебе дал. То есть своим поведением он выразил непочтение к своим родителям, которые любили его, дали ему образование, воспитание и обеспечение.
0: Когда человек вот так погрязает в такой грех и начинает понимать, что он в грехе, человеку необходимо покаяние.
5: Да.
0: И у меня есть для тебя вопрос от одного из наших зрителей. Угу. Валерий из Черкас, Украина, спрашивает, как происходит покаяние? Нужно ли обязательно исповедоваться в церкви?
5: Но самый первый момент – это мы должны каяться перед Богом. Да? Вот хороший такой пример – это когда мы читаем притчу о блудном сыне. То есть когда он пришел в себя, и он исповедуется вначале перед Богом, потому что ведь он пришел в себя перед, ну, корытом со свиньями рядом. Да? Он говорит, согрешил я перед Богом и перед Отцом.
0: Признал.
5: То есть самое первое необходимое покаяние – это, конечно, перед Богом. Искренне, да. Второй момент. Вопрос касается, когда мы исповедуемся, может быть, перед людьми, против которых мы согрешили. То есть наш греховный поступок, он нанес урон другим людям. Это может быть касаться материальных ценностей, это может касаться моральных таких вот ценностей. То есть, когда мы покаялись перед Богом, необходимо исповедоваться перед этими людьми. Я так поступил, потому что я был грешный, я еще не знал Бога. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и правен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот сила исповеди, когда я признаю себя грешником и грех называю грехом, не слабостью, не какими-то веяниями культуры. Если в Библии он назван грехом, он и является грехом. Да.
0: Андрей, спасибо за ответ. И прямо сейчас мы узнаем, какой следующий шаг сделал наш герой Михаил, чтобы удержаться на краю пропасти и не упасть.
1: Валентина решила покончить со своей жизнью. Она проехала на велосипеде посредине проезжей части более километра, в надежде, что ее собьет какая-то из проезжающих мимо машин. И все могло бы случиться, если бы не прозвучал звонок на ее мобильный телефон.
6: Мне позвонила моя сотрудница, которая находилась вот в этом доме, и она сказала, «Я вижу тебя, зайди, пожалуйста». Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на тот момент опорой.
7: Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь, мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце, мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины.
1: Перемены начались уже на следующий день. Михаил принял неожиданное решение.
8: Когда он утром проснулся, первое было, что он сказал, «Я сегодня еду в церковь».
1: Михаил назначил встречу со своим приятелем, чтобы тот привел его в церковь. Когда-то они вместе выпивали, а теперь друг стал верующим и избавился от пагубной привычки. Михаил хотел того же для себя, но...
2: В этот же день я заехал в гости к брату. Мы с ним выпили водки, а этот на остановке звонит и говорит, «Ты где? Я ж тебя жду». Я говорю, «Я не хотел ехать. Ну, я уже выпил, мне хорошо». А он все звонит и звонит.
9: Я сильно хотел ему помочь. Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал тоже на подпитку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было, я не знаю.
1: Игорь все же дождался Михаила и повел его в церковь, где тот впервые обратился к Богу в молитве.
2: Я молился, чтобы он меня принял таким, какой я есть. Чтобы он... Ну, простил мне все то, что я натворил. Искренне хотел его, чтобы он меня принял как сына.
1: Михаила переполняло чувство невыразимой легкости и свободы.
2: Для меня было это чувство в армии. Когда я ходил полгода в сапогах, и мы шли играть в футбол, я одел кеды. У меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом. Это легкость сегодня.

0: тело. Я хотел, ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я же прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, а сознание, то, что я прошел, на него даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода.
1: С того дня прошло много лет. Все, что Михаил когда-то утратил, Бог вернул сполна.
0: Поднял меня с самого низа, вот эту любовь первую, когда мы только повстречали, когда я только увидел в том общежитии. Вот это все нахлынуло, я хотел сына расцеловать, поднять на руки.
1: Сегодня у Михаила есть стабильная работа и уже трое детей. Он вспомнил все, чему когда-то учился в музыкальном училище, и теперь играет на клавишных инструментах, поет о Боге в церкви и пишет музыку на стихи его любимой жены. Михаилу не нужны были ни реабилитационные центры, ни длительное лечение от последствий пьянства. И хоть многие знакомые с недоверием ждали, когда же он сорвется, за 8 лет этого ни разу не случилось.
0: Предлагали и там знакомые все, но я четко дал понять, что я не хочу, я просто не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебе это не интересно. Просто в тебе уже, ну, уже другая жизнь. Все старое позади.
2: Михаил покаялся и получил прощение грехов и полную свободу. Насколько мы знаем таких случаев, когда зависимые люди возвращались к прежним привычкам? Андрей, что необходимо делать человеку, чтобы обратно потом не вернуться на старый грех?
3: Иисус, когда исцелял людей, иногда давал такое наставление потом в конце. Он говорит, ты исцелен, вступай и больше не греши, чтобы не случилось чего хуже. То есть после того, как Господь освобождает от зависимости, дает прощение грехов, наша ответственность перед Ним – это стать учениками Иисуса Христа, это стать на путь ученичества для того, чтобы мы могли изучать Слово Божие, чтобы через это Слово Божие Бог нам показывал еще те грани жизни, в которые нам необходимо меняться. Этот процесс назван освящением. И также нам необходимо иметь общение с другими верующими, которые будут помогать нам в молитве на жизни, давать нам наставления, назидания, и поддерживать нас в этом духовном росте. Вот наша ответственность в этом – удержать то спасение, которое нам дал Господь.
2: И прежде чем мы попрощаемся, хочу подвести небольшой итог нашей передачи. Друзья, Бог сегодня продолжает исцелять. Я читаю в Библии, что когда Иисус ходил среди людей, то Он исцелял всех людей. И на сегодняшний день исцеление приготовлено для каждого из нас. Вопрос стоит – ищем ли мы Царство Божие? Ищем ли мы Бога? Верим ли мы, что Бог может исцелить? Если мы сами лично не верим, если не хватает нам нашей веры, в Библии говорится, чтобы мы призвали пресвитера в церкви, который помолится за нас, помажут нас елеем, и Бог исцелит болящего. Сегодня исцеление предлагает Господь каждому из нас. Ищите Господа, ищите Царство Божие, верьте и укрепляйтесь в Божьем Слове. Андрей, хочу тебя попросить помолиться за наших зрителей, и потому что я уверен, что многие, кто сейчас нас смотрит, нуждаются в исцелении. И сегодня мы можем помолиться за них.
3: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь свою совершенную волю в Своем Слове. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек получил спасение, чтобы никто не ушел в вечную погибель. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек был исцелен, Господь, благодаря вере в искупительную смерть Твоего Сына Иисуса Христа на кресте. Потому что Слово Твое говорит, что Иисус взял все наши немощи, все наши болезни, все проклятия. Боже, я сейчас молюсь за наших телезрителей, Господь. И у кого-то сейчас не хватает веры, и как некогда в Твоем земном служении отец больного сына возопил к Тебе. Боже, помоги моему неверию. Господь, помоги их неверию, чтобы они приняли веру, что Ты исцеляешь их глаза, Господь, слух, Господь. Ты исцеляешь их сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я также прошу за исцеление наших зрителей. Я хочу просить сейчас, Господь, за их сердца, потому что из сердца нашего текут источники вечной жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, если есть какая-то горечь в сердце, чтобы Ты исцелил эту горечь. Если есть какая-то обида, чтобы Ты убрал обиду. И вместе со зрителями сейчас мы молимся о том, чтобы Ты простил нам наши грехи, Господь, освободил нас от горечи, боли и обиды и дал бы нам полное исцеление и внутри, и снаружи, Господь. Пускай Твоя благодать наполняет нашу жизнь, а наша жизнь пускай прославляет Твое имя нашими поступками, нашими решениями, нашими словами и делами, Господь. За все да будет Тебе вечная слава во имя Иисуса Христа. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. Раскрыли такую очень важную, интересную тему. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться».

Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем затронуть такую тему. Я сомневаюсь, это хорошо или плохо. Знаете, в Америке есть такая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Она в основном занимается исследованиями в области религии. То есть они изучают религию, разные церкви, деноминации, как они смотрят на тот или иной вопрос. И один из вопросов, который стал в последнее время поднимать,

0: заниматься, это то, что молодежь, ну, постепенно покидает церкви, то есть уходит. И когда они стали исследовать этот вопрос, почему, то есть какие причины, из-за чего молодежь оставляет общины. Они опросили как раз такой возраст людей, которые раньше были когда-то в церкви, а потом они ушли. Опрашивая их, они задали несколько вопросов и выявили 6 причин, почему молодые люди уходят из церкви. Одна из этих причин была следующая. Вот что они ответили. Церковь кажется недружелюбной по отношению к сомневающимся. То есть молодые люди с христианским прошлым говорят о том, что церковь – это не место, где им разрешено выразить свои сомнения, ну как бы публично. Да? И некоторые из ощущений, вот, ну, которые как бы выразили, да, эти молодые люди, были следующие. 36% сказали, что задавать самые тягчайшие жизненные вопросы в церкви им как бы не разрешалось. И существенные интеллектуальные сомнения насчет своей веры. 23% тоже ответили, что испытывали определенные затруднения. Да? Ну, по крайней мере, это, конечно, Америка, это, ну, как бы не Россия, может быть, здесь совсем другой подход. Но, тем не менее, вот как раз мне хотелось бы вас лично спросить, может быть, даже, ну, опросить. Вы сами, как думаете, сомнение, когда я сомневаюсь, это вообще хорошо или плохо? Что вы думаете?
1: Я думаю, что сомнение – это хорошо, потому что это значит, что я думаю. Просто думаю, задумываюсь, пытаюсь найти оптимальные варианты. И действительно, очень много таких ситуаций бывает, когда что-то выходит из моды, что-то устарело, что-то уже потеряло свою актуальность. И когда мы сомневаемся, мы ищем себе просто наиболее лучшее решение в жизни.
0: Отлично. Еще кто-то думает, я сомневаюсь, хорошо или плохо это?
2: Хороший вопрос. Еще кто-то думает. Все думают. И... мне кажется, что сомнение в некоторых случаях это очень плохо, а в некоторых случаях допустимо, как Оля сказала, что да, это признак того, что ты думаешь. И кто-то, по-моему, написал, известный человек, есть такая фраза, что сомневаться в себе означает, ну, путь к росту. Ты должен всегда сомневаться, ну, не всегда, но стараться находить какие-то, может быть, вещи, которые ты мог бы улучшить. Что-то, что надо происследовать, и чтобы быть уверенным точно, пока не будет никаких сомнений. Вот. Но в Библии написано, сомневающийся подобен морской волне.
0: А, то есть все-таки плохо это, да?
2: И я делаю вывод для себя, что плохо, но, опять же, делаю вывод, что не во всех ситуациях. А в чем вот, как бы вот...
0: В чем?
2: Здесь непонятно.
0: Попробуем выяснить. Хорошо, Юля.
3: Я хотела просто рассказать пример. Но если два человека, которые любят друг друга, признались друг другу в чувствах, и вы видите все, что вот... человек тебя любит, да, заботится о тебе, но ты решил, там, заметил какое-то там что-то такое и начал сомневаться. И вот ты постоянно дотошно его мучаешь, этого человека, докажи мне, вот ты меня не любишь, вот я не верю в твою любовь, докажи мне. Это нормально? И в другом человеку это нормально? Ну, как бы, когда, ну, ты находишься в таких сомнениях. Это Бог, мне кажется, вообще в Библии тоже такое, что... сомневаться в любви Божьей — это равносильно как бы разрушению отношений. И как бы человек должен сделать выбор. Если ты полюбил Бога, если ты хочешь с ним взаимоотношения, то как бы соответственно и доверяй.
0: Ну, понятно. Мы просто сейчас пока не говорим о разных сомнениях. А вообще вот само сомнение — это хорошо или плохо? Само. Вот я сомневаюсь. Неважно пока по какому поводу, вообще просто само по себе.
3: Само собой сомнение, само себе. Оно негативное. Оно заставляет человека находиться в шатком состоянии. Он не умеет принять в этот момент какое-то решение, не может принять какое-то решение, потому что нету достаточной информации или чего-то там не хватает, чтобы сделать шаг. И он сомневается. Вот в этом состоянии находиться очень неприятно, я бы так сказала. Но иногда полезно в плане того, что, как вот Оля сказала, я считаю, что это тоже...
0: То есть получается, что в какой-то степени верующие люди действительно правы, когда они порицают сомнения, воспринимают сомнения как зло, да, как происки дьявола, нечистой силы, потому что это как раз противоположность. Иногда сомнения ставятся противоположность веры. Да? То есть если у меня нет стойкой, твердой веры, все, я уже теперь плохой верующий, я плохой, допустим, христианин, и, соответственно, ну, мне нет места, ну, в среде самой церкви, да, среди верующих людей. Давайте попробуем выяснить, что такое

0: и это как бы, ну, и противоположность уверенности. И даже не страх, а вот отсутствие, наверное, стабильности какой-то, можно так вот сказать.
1: Ага. Ну,
0: стабильности и, наверное, шаткое положение твое какое-то. Просто уже все сказали?
1: Ну да, в определенной степени в сомнении доля этого и есть. В сомнении доля это и есть. Знаете, даже на языке глухонемых жест у них, когда они говорят «я сомневаюсь», да, или «я сомневаюсь». То есть сразу видно, что как бы показывает какое-то такое шаткое, ну, состояние, не что-то стабильное, да, твердое, а какие-то колебания определенные. Это как бы одна сторона. Кто-то еще думает что-то вот по поводу сомнения, какая-то, может быть, другая точка зрения. Сомнение.
2: Очень похоже на самомнение.
1: Похоже, но это немножко совсем другое. Давайте само слово попробуем разобрать. Вот само слово «со-мнение». «Со-мнение». Вообще, что приставка «со» означает в русском языке? «Со». В русском языке «со».
0: Совместное соединение.
1: Что-то совместное, да? То есть, когда мы говорим «со-ревнование», то есть совместная ревность. Если мы говорим «со-участие», совместное участие. То есть приставка «со» в нашем языке, оно, ну, показывает какую-то двойственность, да, или множественное какое-то число. Соответственно, мнение, ну, если оно от старорусского слова, ну, еще произошло, там стояло слово «мнить», ну, то есть думать, как бы рассуждать, то получается «со-мнение» — это когда в человеке
0: несколько мнений.
1: Несколько мнений сошлись, скажем, в одну точку. И из этих нескольких мнений, ну, предположим, пусть даже двух, человеку нужно что-то выбрать, то есть нужно оказаться...
0: Баланс найти.
1: Да, найти какой-то баланс, потому что вот эти два разных, может быть, мнения, они могут иногда друг другу противоречить. И в эту минуту, естественно, человек стоит перед выбором. Ну, буквально недавно мне приходилось делать одну покупку в интернете, и когда я уже все оформил, то внизу, ну, был такой маленький прямоугольничек, ну, оформленная кнопочка, оформить заказ. То есть нужно было просто уже действительно нажать «подтвердить». И вот когда я уже мышку подвел и решил это сделать, у меня какие-то вот просто внутренне появилось такое ощущение. Так, стоп, надо подумать как следует. Остановился, стал взвешивать, ну, и разные мысли, а может быть, не стоит там и так далее. То есть и какой-то был момент колебаний. Да, действительно, вы правильно описали, что вот если психологически, когда человек испытывает сомнения, он начинает колебаться. Но с другой стороны, сомнение, в сомнении, я так понимаю, большая часть высказалась негативно, да? Сомнение плохо это, да? Большая часть как бы.
3: Ну, мне вот кажется, что даже Сережа привел пример с каким-то текстом из Библии, да, с текстом определенным, что человек, сомневающийся, он подобен волне. По-моему, мнение, если так кардинально подумать, это не всегда плохо. И сомнение, как мы уже рассмотрели этот вопрос, это сомнение, да, то есть это какой-то выбор, у тебя два мнения, и человек не уверен, выбрать или то, или это. То есть это неуверенность в чем-то одном больше, чем в другом. То есть тебе нужно выбрать одно что-то. То есть ты, мне кажется, должен убедиться в чем-то одном больше, чем в другом. И это не всегда плохо, потому что мы должны что-то узнать лучше. То есть это наше стремление к чему-то, наверное, подняться на более высокий какой-то уровень для того, чтобы конкретно определиться с одной точкой зрения, чем с другой, например.
1: Ну вот хороший момент. Действительно, всегда ли сомнение — это колебание? То есть всегда ли в сомнениях я колебаюсь? То есть смотрите, если рассмотреть такой случай, когда я в чем-то был убежден, ну, предположим, рассмотрим просто пример в плане с человеком. То есть я доверял какому-то человеку, то есть у нас были нормальные хорошие отношения, просто дружеские отношения, но потом мне про этого человека стали что-то нехорошее говорить. И действительно привели факты, и я потом, посмотрев сквозь эту призму, то есть с этой точки зрения, я начинаю видеть, что в этом человеке действительно, слушай, какой я был слепец, что я раньше не видел. На самом деле он такой. Я уже начинаю сомневаться. То в данном случае у меня было одно представление, так, я был в нем убежден. то другие какие-то доводы меня убедили в обратном, и, соответственно,

0: Соответственно, то, что было раньше убеждением, оно рухнуло. Отсюда я начинаю колебаться. То вот здесь, вот понимаете, да, когда происходит колебание? Но есть другие моменты. Когда я беру две разные точки зрения, как бы и та, и другая, и я начинаю в этот момент думать, какая же из них наиболее, ну так скажем, объективная, правильная, да, ну или соответствует действительности. Вот в этом случае тогда сомнение является чем?
1: Компромиссом. Нет?
0: Ну, в этом случае сомнение мне помогает, наоборот,
1: выбрать
0: действительно из всевозможных разных вариантов ответа наиболее лучший. То есть, другими словами, сомнение можно рассматривать как повод к стремлению, ну, то есть к какому-то перемене. Да?
2: Получается, вывод можно сделать, что сомнение — это все-таки нормальное положительное качество или вещь, которая позволяет нам выбрать правильный путь. Так вы хотите?
0: Я думаю, да. Смотрите, когда приведенный отрывочек из Священного Писания прозвучал, то все-таки, скорее всего, нужно понимать, что когда мы апеллируем к Библии, то мы всегда апеллируем к какому-то тексту библейскому, так ведь? У каждого библейского текста есть своя история. То есть есть свой контекст. Есть какая-то проблема, на которую библейский автор отвечает. Это проблема ситуации. Это не общие правила. Это не норма для всех теперь. И если Иаков сказал, что сомневающийся подобен морской волне, то это не означает теперь, что любой сомневающийся действительно такой человек. Понимаете? Есть разница. Вот. Но мы как бы иногда начинаем так смотреть теперь на всех, на всякое сомнение. Вот почему я в самом начале привел исследование, которое действительно проводили социологи, которое показывает, почему люди уходят из церкви. Потому что сама церковь, то есть сами люди, верующие, создают такие рамки, что я не могу сомневаться.
2: То есть, получается, у меня не должно быть своего мнения, да, или соотношение каких-то мнений. У меня вот должно быть мнение церкви, общества, да, и я должен быть в нем вот так вот так же соглашаться вот слепо, да,
0: без выбора. Да, тебе вот сказали, верь в это и верь. А я начинаю задавать вопрос. Подождите, а у меня вопрос. Вопрос задаешь.
2: Значит, сомневаешься.
0: Это значит, что-то нечисто в тебе. Значит, ты не веришь Богу до конца. Все, надо его на заметочку. Ага. Так далее. Как фамилия-то ваша? Там, да?
2: То есть, на самом деле, в церкви должна быть такая система, да, то есть не то, что либеральная такая демократия, то есть то, что тебе дают информацию и говорят, как Бог нам рекомендует, как нам Бог говорит жить, вот как Библия говорит. А ты уже должен сам для себя решать, и мы тебя в любом случае принимаем и любим, да? Просто есть некоторые правила, которые придерживается церковь. Вот.
0: Просто я считаю и вижу, что к сомнению иногда нужно относиться действительно положительно в зависимости от того, что это за сомнение и к чему оно действительно ведет. То есть если это сомнение меня ведет, ну скажем так, к переосмыслению каких-то ценностей, ну то есть действительно в лучшем случае, да, ну допустим, у меня были определенные убеждения, даже пусть там на какой-то библейский текст, но изучая отрывочек Священного Писания, я увидел, что там совсем о другом идет речь. У меня появились сомнения, а правильно ли мне объяснили, да? Так ли мне ли рассказали. Я начинаю думать, изучать, и вдруг нахожу и обретаю ту истину, которая действительно мне помогла укрепить, допустим, мои отношения с Богом или стать лучше. То есть изменилось. В этом случае сомнение, оно помогло.
3: А как же Адам и Ева и змей?
0: И что?
3: Который был начальником сомнений. Ведь он посеял сомнения у Евы в том, что Бог говорил.
0: Да, он посеял.
3: Да, и получается, что это правильно?
0: Ну вот смотрите, когда мы опять берем случай. Вся проблема в том, что мы берем случай. Если в Эдеме змей начал искушать Еву и задавал ей вопросы, то нужно понимать, цель у него какая была.
3: Ну, чтобы она съела это яблоко и предала Бога этим.
0: Да, у него была цель определенная. Но мы можем взять другой случай, например. Я сейчас приведу пример. Когда Петру, ну, это в книге «Деяния апостолов» описывается, когда Петру показано видение. Там спускается полотно, за четыре конца привязан. И в этом полотне куча всяких животных. И Бог обращается к Петру и говорит: «Петр, встань, заколи и ешь». Бедный Петр, который был евреем, у которого были определенные постановления, пищевые запреты, да, видит там всякую живность, чистую и нечистую, в шоке. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Так? А Бог ему опять несколько раз повторяет: «Заколи, встань, Петр, заколи и ешь». Потом полотно уходит, и там написано, что Петр недоумевал, что бы значило это видение. То есть, получается, и используется слово как раз, что он сомневался. То есть у него происходит что? Сам Бог ввел его в сомнение.
2: Сам Бог в Библии, да, пророчество, которое он знает, вот те списания, которые он знает, что эта пища нечистая,
0: да,
2: это одно мнение. Ага. А тут Бог ему, ну или просто в видении во сне ему говорится, что ешь это, то, что там говорилось, нельзя есть. Да. Вот сошлись два мнения, в которых он сомневался.
0: И вот оно противоречие происходит.
2: Получается, сам Бог ему это сомнение привел. Здесь, значит, Юля приводит пример, что здесь змей сомнение привел. Значит, получается, сомнение — это то, что может быть и к плохому, к нас привести, и к хорошему.
0: Ага.
2: Вот. А я хотел кое-что Юле ответить, если можно.
0: Можно.
2: По поводу того, что змей сказал, заставил сомневаться Еву и Адама. Я считаю, что Адам и Ева в том случае, сомнение — это было неплохо, просто они могли выбрать все-таки мнение, которое, ну, выбрать путь, то есть путь следования за Богом, путь верности. Это чтобы не есть это, потому что Бог сказал, у них вот есть одно мнение, Бог сказал не есть. Пришел дьявол, пришел змей, и у него другое мнение. А почему он вам сказал не есть? Нам надо есть, то есть у него другое мнение. И получается, что они, это сомнение просто, это оно само по себе неплохое, оно просто их направило. Ну, Ева оказалась таким человеком, который выбрал другой путь, неправильный. И это и есть тот выбор, который Бог нам предоставляет. Вот. Но здесь вот интересно, как бы спорное. Вот иногда выбор не очень полезен для человека, потому что...
4: Рассуждаю на эти вопросы, да, мы можем сделать такой вывод, что сомнение — это некая позиция, выбор, из которой мы, в зависимости от которого выбора мы сделаем, да, оно нас приведет либо в правильную сторону, либо в неправильную сторону. То есть сомнение — это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Это просто либо для нас искушение, испытание. Это тоже, как ты уже заметил, это испытание, это зависит от ситуации. Прямо пропорционально зависит от ситуации. И какое мы решение примем, дальнейший ход событий для нас будет предопределен именно такой.
0: Вот вы верно отметили, мне кажется, да, сомнение становится инструментом определенным в руках того или иного человека, да, или той или иной силы. То есть я могу в человеке вызвать сомнение, то есть с помощью определенных там аргументов, да, специально посеять сомнение, то есть сделать это тонко. Цель, ну, допустим, действительно разрушить там веру, да?
2: Мотивация может быть разная.
0: Да, да. Но и это совсем другой момент. Или же с помощью, скажем так, сомнений я, наоборот, начинаю видеть разные точки зрения, мое мышление, например, по тому или иному вопросу начинает расширяться. То есть я уже смотрю более объективно, может быть, более... Если я раньше узко смотрел на вещи, то это сомнение, оно расширило мои горизонты, расширило мое представление. И в нем тогда уже нет ничего плохого. То есть в зависимости от последствий, да? Пожалуйста.
1: Я бы хотела добавить, я еще вот с самого начала хотела сказать, просто очень много мнений тоже, они все очень важные. Хотелось бы что сказать, что мы немного путаем. Есть сомнения жизненные, житейские, такие, какую бы мне машину купить, заказать мне в интернете что-то или нет, ой, пойти вот сегодня в клуб или там дом Библию почитать, но это уже немножко другое. А вот именно... сомнение в том, есть ли Бог и в своей вере, это совершенно другого рода сомнения. И мне кажется, и вера, и любовь, они должны быть безусловными. И то есть, если у нас какие-то сомнения возникают, то это, мы всегда можем в Библии найти свой ответ. Потому что любая церковь, там, православие, протестантство, немного по-разному трактуют. И нельзя именно опираться на мнение церкви. Что вот, ну вот у меня церковь считает, что вот именно только вот так вот правильно. Моя церковь считает вот так вот правильно. Нужно именно на то, что написано в Библии, опираться. Вот это и есть истина. И нужно как-то безусловно верить в то, что там Бог есть. И вот что написано, это принимать за истину.
0: Хорошо. Ну вот такой момент тогда. Я согласен, что сомнения могут касаться разной плоскости. Да, действительно, бытовой, покупка или там, что по дому сделать, так или иначе, да, может касаться сомнения сферы наших отношений, то есть я доверяю человеку или не доверяю, то есть я сомневаюсь в нем, порядочный он или нет, да, стоит с ним как-то отношения строить, нет. Другое. И другое дело – это отношения с Богом, да. Другое дело – убеждение определенное, да, мировоззрение. Вот. А почему я не могу сомневаться даже в Боге? То есть почему? Да, я как бы допускаю, что Бог есть, да, но мне вот это сомнение помогает, знаете, так сделать. Вот есть определенный круг, ну, давайте так, вера – это определенный круг. Я нахожусь в этом круге, все. Выходить за круг как бы нельзя. Я иногда могу быть необъективен, так ведь? Потому что я нахожусь, ну, скажем так, возьмем такой пример. Если я читаю литературу только одной какой-то деноминации или конфессии, или одной церкви, вот я ее читаю, читаю, читаю, читаю, то я начинаю смотреть только под каким углом?
2: Под углом прочитанной информации.
0: Да, под углом, вот, допустим, данной церкви. Но если я возьму другую литературу, другой церкви, или даже не церковь пусть, да, а, ну, вообще какого-нибудь там
2: другого
0: ученого,
2: автора,
0: другого автора, у которого уже будет другая точка зрения на этот счет. И у меня начинается что?
1: Сомнения.
0: У меня могут быть сомнения, это плохо?
3: Вообще сомнения, которые возникают специально, как бы, ну, как бы ты ищешь, да, вот какую-то информацию, чтобы засомневаться, это вообще как-то странно, дико. То есть у меня было все хорошо, у меня все устраивало, и вдруг какой-то меня там побудил сомневаться. Мне надо, оказывается, пойду-ка посомневаюсь, найду какую-нибудь литературу, противоречащую моим убеждениям, и почитаю ее. Может быть, я как-то по-другому мыслить шире начну. Это будет, мне кажется, не совсем нормально.
0: Ну, просто здесь есть такой момент, что если мы действительно не уверены в себе. То есть если мы ощущаем какую-то... Ну, давайте такой простой пример. Я просто приведу, что есть люди, которые не умеют плавать. И, естественно, им ну, просто крайне нежелательно выходить в море, да? Поэтому для них важно вот только вот выйти на бережку, там, помочить ножички немножечко вот так вот, да? Постоять в водичке, там, по колено, может быть, чуть-чуть по пояс выйти. То есть дальше они не могут зайти на глубину. Вот. Но есть определенная другая категория людей, которые ну, двигаются в категориях сомнения, то есть которые ставят себе эти вопросы, и эти вопросы помогают людям ну, развиваться. То есть они видят
3: Которые хотят научиться плавать.
0: Да, которые хотят учиться плавать, которые даже могут плавать, и которые действительно плавают, скажем так, на глубину. И это помогает ну, им как бы увидеть другую, то есть красоту мысли или скажем, ну, глубину даже самой этой мысли, да, поэтому есть такая категория людей, которым сомнения могут действительно повредить, могут, но есть другая категория людей, которые вот с помощью сомнений, даже есть определенная методика, когда сомнения человеку помогают оттачивать мысли, они помогают ему мыслить ясно, мыслить объективно, смотреть на тот или иной вопрос с разных сторон.
2: И как получается для себя решить, нужно ли мне лезть в какие-то другие там сферы, чтобы сомневаться, чтобы узнавать, как Юля сказала, что-то другое, там, другую точку зрения, или не нужно? Вот как это узнать? Силен я или не силен здесь устоять и выбрать правильный путь в этом сомнении?
0: Ну, с одной стороны, здесь трудно как бы дать конкретно как. Ну, я бы сказал, ну, привел простой пример. Я по себе лично понял, что я могу, допустим, или у меня такой тип характера, что я люблю как раз каверзные вопросы, люблю всякие разные точки зрения. Когда я начал читать? То есть, когда я читаю другую литературу, ну или разную литературу, по одному и тому же вопросу, я вижу разные точки зрения. Я, соответственно, это помогает мне мыслить. Но если читая какую-то, скажем так, литературу, я чувствую, что у меня нету, я, скажем так, попадаю в состояние вот такого как раз колебания, что я, или в состоянии недоумения, кстати, еще один важный момент, у сомнений есть состояние вот этого как бы недоумения. То есть проблема не в том, что нету ответа, да, просто я не могу дать ответ. И в силу того, что у меня нету этого ответа, и я не готов еще его дать, я нахожусь в состоянии недоумения. То есть какая-то, скажем так, иная точка зрения, она просто выбила все из-под ног. Я потерялся, пока не могу найти ответа.
4: Проблема в том, что здесь возникает вопрос, и проблема в том, что мы боимся выбрать какое-то определенное мнение. То есть встать на одну позицию, а не колебаться между двумя. Угу. И как Сережа правильно уже заметил, что вот, мы всегда вот боимся, да, то вот это сомнение, как бы, вот здесь нужна просто практика. Здесь решение, да, мне кажется, это встать просто лицом перед этим сомнением и, конкретно взвесив позиции, две эти позиции, то принять более правильную для себя. И после этого, сталкиваясь каждый день там, с этими сомнениями, да, мы, преодолевая это сомнение, становимся более сильными в принятии конкретного решения в разных ситуациях. Потому что ситуации действительно бывают разные, и разного вида сомнения в нашей жизни могут по-разному повлиять на нас. И в зависимости от того, как часто мы их преодолеваем, то есть не просто сталкиваемся и убегаем от них, потому что бывают люди, сталкиваясь с сомнениями, просто закрывают на это глаза и не хотят принимать конкретную точку зрения и просто оставляют этот момент. То есть нам надо просто научиться преодолевать эти сомнения в своей жизни и таким образом вот эта практика нам поможет в дальнейшем в жизни принимать правильные решения в сомнениях, в разных ситуациях, в сомнениях.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Как раз мы хотели бы сказать, что сомнение действительно неоднозначная тема. С одной стороны, это может быть плохо, в то же время это может быть хорошо. Но я думаю так, что сомнение нейтрально. И в силу этого нейтральности оно помогает нам, с одной стороны, иногда, скажем, пройти вперед дальше и быть более объективным, а иногда нас может погубить, в конце концов, решать сам. Ну, здесь надо думать иначе.

Давайте вспомним, что мы узнали, путешествуя вместе. Мы узнали, что держим путь через сложный и греховный мир, где испытания неизбежны, что одних людей испытания укрепляют, а других разрушают, что некоторые на всю жизнь занимают положение жертвы, а другие становятся победителями и даже триумфаторами. Мы также узнали, что призваны делать нечто нелогичное на первый взгляд, с великой радостью принимать различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное или совершенствующее действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг это слишком сложно или слишком тяжело, и вы не знаете, что именно вам делать, тогда, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, тот, кто хочет узнать Божью волю, чтобы просто о ней подумать, не обязательно выполнять, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше Иаков пишет: «Пусть те, кто стеснен в средствах и не уверен, хватит ли ему на жизнь, знают о своем высоком духовном положении, а люди материально обеспеченные, пусть осознают, что они в низком духовном положении и не поддаются искушению полагаться на свои деньги, потому что как цветок сегодня есть, а завтра нет, так и мы с вами, богатые в веке сем, в наших путях сегодня есть, завтра нет». Но зато блажен каждый, кто переносит искушение. Вы можете точно знать, что когда будете испытаны и выдержите испытание, то получите вечную награду, венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот что Бог говорит нам с вами, когда наш мир рушится и распадается на мелкие кусочки. А сейчас мы поедем дальше по дороге, помогая Богу отстраивать наш разрушенный мир. И я хочу вам еще кое-что показать. Представьте, что мы повернули в горы, и представьте перед собой яркий мигающий дорожный знак, красный или желтый, который сигнализирует осторожно, опасность, предупреждая о том, что вас ждет. Я видел это много раз в Калифорнии. Если несколько дней или недель идет дождь, с гор начинают сыпаться камни или сползать грязевые оползни. И представьте, что вы доезжаете до резкого поворота, за ним дорога полностью перекрыта и падают камни. И

Если вы не будете осознавать, что вы в опасности, если вы не будете ехать медленно и внимательно следить за предупреждениями, то даже будучи отличным водителем, вы можете попасть под камнепад. Поэтому Иаков по вдохновению Святого Духа и предупреждает нас о падающих камнях и о нашей уязвимости. Он говорит, что когда ваш мир разрушен по любой причине, может быть, это серьезный семейный конфликт, или развод, или банкротство, или рак, или просто стресс из-за появления ребенка в семье, или переезд в другой город, а может, вы много разъезжаете по командировкам и очень устали, и на вас давит со всех сторон, и здесь у вас дети-подростки, а здесь старший, который уже студент, и жизнь сжимает свои тиски все теснее и теснее, если вы голодны или разгневаны, или одиноки, или очень устали, это сигнал «Стоп! Остановитесь!» Потому что, когда ваш мир рушится, вы становитесь очень уязвимы. Под давлением извне вам легко потерять правильную точку зрения и впасть в уныние, а в таком случае, как говорит Иаков, даже самые-самые хорошие люди способны на самые глупые и неугодные Богу поступки. Едва ли можно придумать состояние более уязвимое, чем когда ваш мир рушится. Чего хочет от вас Бог? Он хочет испытать вашу веру, чтобы вы прошли это испытание, и Он мог совершить нечто прекрасное в вас и через вас, чтобы вы взросли духовно. Но враг не станет стоять в стороне и наблюдать, как замечательно Бог помог ему выйти из всех передряг, которые я создал. То же греческое слово, которое переводится как «испытание», также означает «искушение». Правильный перевод можно выбрать только по контексту. Идет ли речь об испытании, в котором Бог хочет вас взрастить, или об искушении, которым враг хочет вас уничтожить? Никогда не забуду одного молодого пастора. Я тогда учился в семинарии и отвечал за служение для старшеклассников и студентов. И он встречался со мной раз в 2 недели. Мы с ним ходили в дешевые рестораны. Я и сам был студентом, так что он угощал меня обедом раз в 2 недели, наставлял меня, давал советы. Он просто верил в мои силы и заботился обо мне. И вот на одной такой встрече он сказал мне: «Я верю, что Божья рука на твоей жизни, что Он будет использовать тебя». Потом он сел в машину и уехал, как ни в чем не бывало. А через 3 или 4 часа по дороге домой я проезжал мимо нашей церкви и решил зайти. Это была большая церковь со множеством сотрудников, и позже я узнал, что в тех служениях, за которые отвечал мой друг-пастор, был огромный прирост. А еще у них с женой только родился ребенок, 3 месяца назад. И вот я зашел в церковь. Знаете, бывает, зайдешь в помещение, а там люди переглядываются, шушукаются, будто знают то, чего ты не знаешь. Причем явно что-то нехорошее, я сразу это понял. Меня позвал пастор: «Чип, зайди на минутку ко мне». Я зашел к нему в кабинет. Он обнял меня, усадил на стул и рассказал, что пастор, с которым я встречался, сразу же после сегодняшней встречи поехал домой к одному из лидеров нашей церкви, забрал его жену, оказалось, у них уже давно был роман, они упаковали чемоданы и уехали навстречу закату. Человек, который был для меня поддержкой, которого Бог очень использовал, который замечательно развил церковное служение, и жена другого лидера, оба оставили свои семьи, а он еще и новорожденного ребенка, и уехали. И знаете, когда я был моложе, то, слыша такие истории, негодовал: «Не верю своим ушам! Я думал, они христиане, а они просто лицемеры! Кошмар! Как можно на всех наплевать и такое натворить?» В общем, меня это очень и очень злило. Но чем старше я становлюсь, понимаете, я знал этого человека, и он не был плохим. Это был хороший человек в минуту слабости. Некоторым из вас это знакомо. Вспомните 3 месяца жизни своего первого ребенка. Раньше ваша жена глаз с вас не спускала, а теперь у нее на руках младенец. Конечно, поначалу и вы разделяли ее энтузиазм, может, первый месяц. Ух ты, какой чудесный малыш! Но она теперь только и знает, что малыш, малыш, малыш, малыш. И через несколько месяцев, конечно, вы никому в этом не признаетесь. Ведь мы, как христиане, должны быть добрыми, любящими, жертвенными и все такое прочее. Но ваше сердце начинает стонать: «А как же я? Она меня даже не поцелует, весь мир вращается вокруг этого малыша».
А если еще и в служении проблемы, и дома все как-то не очень, человек становится уязвимым. Кто-то проявляет каплю интереса. У нее тоже минута слабости. И вот уже двое замечательных людей из двух прекрасных семей совершают ужасный поступок. Вы скажете, со мной такое никогда не произойдет. Ага. Я не знал библейских историй с детства. Мне было 18, когда я впервые открыл Библию и увидел, что она состоит из толстой части Ветхого Завета и тонкой Нового Завета. Я начал с тонкой. Я все равно ничего не понимал в Ветхом Завете, поэтому первые несколько лет читал и перечитывал Новый раз, два, три, четыре раза, а потом подумал, ну, наверное, раз эта часть такая толстая, она тоже важна. И начал читать все сначала. Заметьте, я никогда раньше не слышал этих историй. Для меня все было в норме. И вот я дошел до 11 главы 2 книги Царств. К этому времени Давид уже был моим героем, воин, поэт, композитор, храбрый, мужественный. Хочу быть таким, как он. Так я думал, пока не дошел до 11 главы. А как он предан Богу? Это Божий человек! Я еще раньше читал несколько псалмов. Ого, вот этот человек знает Бога! Я хочу когда-нибудь стать таким, как Давид. 11 глава 2 книги Царств начинается так. В то время, когда выходят цари в походы, Давид оставался в Иерусалиме. Это означает, что он был не там, где следовало, с чего часто начинается грех. Именно в то время, когда он был уязвим, он увидел очень красивую женщину, а затем переспал с ней, а затем она забеременела. А затем он попытался устроить так, чтобы ее муж счел себя отцом, но из-за преданности этого человека у Давида ничего не вышло, и тогда Давид сделал так, чтобы его убили. Один из самых набожных людей в мире совершает прелюбодеяние, убийство, а затем больше года это скрывает. Знаете, что я понял? В определенных обстоятельствах, когда вы голодны, разгневаны, одиноки или устали, когда ваш мир рушится, если вы не притормозите, если вы не будете остро ощущать опасность, то из испытания, предназначенного для вашего роста, враг сделает искушение, которое разрушит вашу жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому неудивительно, что дальше в первой главе своего послания Иаков начинает говорить об искушении. Главная мысль у вас в пособии сформулирована так. В стрессовых ситуациях мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Сейчас я прочту еще раз. Следите за мной по пособию. И, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам не только разумом. Спросите себя, через что я прохожу сейчас, какой стресс сейчас в моей жизни, в чем я уязвим. Подумайте, какие камни потенциально могут на вас свалиться, какие простые пути соблазняют вас. Для некоторых это может быть еда, для других – секс, для третьих – просто апатия и бездействие, а для вас? Итак, следите за мной. В стрессовых ситуациях, как у вас сейчас, мы подвергаемся искушению забросить Божью программу, тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Возникает вопрос, на который нужно найти ответ. Как это происходит? Как это происходит с пастором? Как это происходит с таким человеком, как Давид или как мы с вами? Я полагаю, что все дело в обмане. Я консультировал множество людей, мужчин, женщин, супружеские пары, и никогда еще никто не говорил мне, приходя на консультацию, когда я встречал их словами: «Боб, Мэри, садитесь, пожалуйста, расскажите, с чего все началось». Никто не говорил. Знаете, я проснулся однажды во вторник и подумал: «Ага, сегодня вторник. Подходящий день, чтобы завести роман. Да, у меня прекрасный брак, замечательные дети, хорошая работа. Но раз уж сегодня вторник, возьму-ка я и собственноручно разрушу все, что мне дорого». Ни разу такого не слышал. И ни разу ни одна юная или не очень юная девушка не рассказывала мне, что однажды она просто проснулась утром и решила натолкать в себя как можно больше еды, а потом пойти в туалет
засунуть палец в горло и все вырвать. Знаете, была среда, и я подумала, а что, было бы прикольно. Никто так просто не попадается в ловушку ни в духовной жизни, ни в отношениях, ни во вредных привычках. Всегда имеет место очень тонкий обман. А на тон и обман, что вы его не видите, не замечаете, и абсолютно уверены, что все в порядке, тогда как обман идет полным ходом. И хочу вам сказать, что враг будет нашептывать вам ложь, промывать вам мозги, предоставлять сочные возможности облегчить боль среди тяжелейших, ломающих жизнь переживаний, но все, что он вам предложит, в итоге только усилит боль. И вот Иаков пишет людям, пребывающим в стесненных обстоятельствах, в опасностях. У них материальные проблемы и проблемы в отношениях. Они потеряли дом, и сообщает им стихи 13 и 18. Есть три обмана, которые разрушат вашу жизнь. Вы должны принимать испытания с радостью. Вам нужна сверхъестественная мудрость. Нужно смотреть на мир глазами Бога, но также нужно помнить, что на пути случаются камнепады, и никогда не забывать об этих трех обманах. Давайте вместе прочтем этот отрывок, а затем разберем его и рассмотрим каждый обман в отдельности. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Подчеркните эту фразу. Это ключевая фраза всего отрывка. Не обманывайтесь, это предостережение. Но прислушайтесь, в каком духе оно делается, мои возлюбленные. Когда читаете этот отрывок, не представляйте себе Бога со скрещенными руками или Иакова, слегка раздраженного. Так, не обманывайтесь. Нет. Он говорит, послушайте. Не обманывайтесь, мои дорогие, возлюбленные. Вы сейчас уязвимы. Вы очень уязвимы. Он тебя бросил, ты уязвима. Ты потерял работу, ты уязвим. Ты только что вышел из реабилитационного центра, ты уязвим. Ваша дочь родила ребенка вне брака, вы уязвимы. Твой пенсионный фонд лопнул, ты уязвим. А дальше, заметьте, он переходит от проблемы к решению. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, вот подтверждение того, как велика Божья благость, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков долго говорил об испытаниях, испытаниях, испытаниях, а теперь перешел к искушениям, к падающим камням, к поиску простых путей. Первый обман. Мы обманываемся относительно источника нашего греха. Когда ваш мир рушится, легко впасть в заблуждение насчет источника греха. И заблуждение следующее. «Я не отвечаю за свой грех. Я не виноват». В искушении «никто не говори». Буквальный порядок слов в греческом такой. «Никто» — это слово переставлено вперед, чтобы подчеркнуть его. «Никто в искушении да не говорит. От Бога это искушение». Вот что сказано буквально. В греческом есть два разных предлога, которые можно перевести как «от». Один означает «прямо от кого-то», а второй «косвенно». И здесь использован второй. То есть человек не говорит «Ой, я упал, совершил блуд, проявил жадность или гордость, потому что это Бог меня вынудил». Нет, нет, он говорит так. «Бог устроил мою жизнь определенным образом, ведь в конце концов Он творец всего. Он послал мне эти обстоятельства, из-за которых я согрешил». Вы можете спросить, неужели люди действительно так думают? Еще как думают. «Я не виноват, вы не понимаете, я вырос в семье алкоголиков, я вырос в неблагополучной семье,
везде. Отец орал на нас, детей, и бил, и я бью своих детей, потому что он бил меня. Таковы обстоятельства. Я не виноват, это обстоятельства. Да, я воровал деньги на работе, но там все воровали деньги. Кто не воровал, того увольняли. Я не виноват. Ну, так получилось. То есть, косвенно мы обвиняем Бога. И это не новая тенденция, верно? Третья глава Бытия. Бог зовет: «Адам, где ты?» Бог знает, что это было испытание для Адама. Адам отвечает: «Я спрятался, потому что согрешил». Бог уточняет: «Так, а в чем дело, Адам? Помните, что тот ответил? Это все жена, которую ты мне дал. И это человек, с которым мы всегда хотели познакомиться, да? Это все мама, папа, начальник». А слышали такое заявление? Это, мол, не моя вина. Я не отвечаю за свои поступки. Таким меня создал Бог. Поэтому я бросил свою жену. Этим объясняется мое аморальное поведение. Поэтому я сделал то-то и то-то. Слышали такое? Как раз об этом здесь идет речь. Мы виним других. Потом Бог обращается к Еве. «Ева, так что там произошло? Адам говорит, что у нас проблемы». Она отвечает: «Ну, это ведь не я сотворила землю, в том числе и противного змея. Это он во всем виноват». Кстати, Боже, ты не знаешь, кто создал змея? Видите, как она переводит стрелки? «Я не виновата, ты сам виноват». Но Иаков говорит: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Заметьте, он отметает всякую возможность самооправдания, рационализации и тыкания пальцем. Истина в том, что Бог никого не искушает, и проблема не во внешних обстоятельствах, а в наших внутренних желаниях. Заметьте, что сказано в 14 стихе. «Но каждый...» Кстати, интересное слово «каждый». То есть сатана искушает каждого по отдельности и знает желание каждого. Некоторые из вас более уязвимы для житейской гордости, другие – для похоти плоти или похоти очей. А он уже давным-давно изучает человеческую расу. Он знает, когда вы устали, когда вы уязвимы, когда вы далеко от дома, когда вы чувствительны, когда у вас сахар в крови поднялся, когда вы в состоянии стресса, и он точно знает, на какую кнопку нажать для каждого человека, то есть у него индивидуальный подход. Но каждый человек, увлекаясь, обведите это слово, и следующее тоже, и обольщаясь собственной похотью. Источник проблемы не где-то снаружи, подчеркните слово «похоть». В греческом это составное слово, означающее усиленное желание. В Новом Завете оно почти всегда имеет негативный оттенок. Оно состоит из усилительной приставки «эпи», «эпитумос». «Тумос» — это жар, страсть, желание. Автор говорит, что у всех нас есть страсти и желания, и в данном случае греховные. Конечно, Бог дал нам здоровье, потребности в еде, сексе, безопасности, значимости. У них нет ничего плохого. Но сатана пользуется этим и пытается подсунуть вам хорошие вещи неправильным образом и в неподходящее время. Нет ничего плохого в том, чтобы, проголодавшись, поесть. Но очень плохо пытаться решать свои эмоциональные проблемы при помощи еды. Нет ничего плохого в сексе, в интимной близости с человеком, которого ты любишь и с которым Бог вас сочетал, но очень плохо заниматься сексом вне брака, пытаясь заполнить пустоту в своей жизни, используя других людей. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь вес, разделять Божье правление в мире, влиять на мир, но очень плохо выпячивать грудь, загребать власть и подниматься наверх по головам людей, чтобы сказать: «Я важный человек». Понимаете, проблема не где-то там, проблема в наших желаниях вот здесь. И заметьте, здесь два интересных слова. Во-первых, увлекаться – это охотничий термин. Так говорили, когда кто-то разбрасывал приманку, например, хлебные крошки или кусочки мяса, и жертва, увлекаясь, шла и заходила прямо в капкан. Понимаете, у вас внутри есть кусочек магнита, а в мире много нехорошего металла, и вас притягивают разные вещи. Кого-то власть, кого-то похоть, кого-то еще что-то.
И, как сказано, вы увлекаетесь этими искушениями, которые предлагает вам враг, а дальше добавляется термин из рыболовства «обольщаясь». Здесь можно представить себе поплавок на воде, что-то яркое, обещающее удовольствие прямо сейчас. «Ой, хочу, хочу, хочу! Мне так одиноко, так одиноко! Я только взгляну, только зайду на порносайт! Я чувствую себя таким ничтожным, мне так страшно! Я просто заключу эту сделку, и никто об этом не узнает! Просто возьму немного денег и переведу вот сюда, а потом...» И тут... И крючок уже вошел глубоко в щеку. И вы обмануты желаниями изнутри и искушениями извне. А Иаков говорит: «Не говорите, что Бог вас искушает, пусть даже косвенно. Не вините родителей, не вините свои гены, не вините окружающую среду, не вините социально-экономические условия». Применение здесь такое. Будьте честны. Возьмите на себя ответственность. Перестаньте себя оправдывать. Перестаньте искать мнимые причины. Перестаньте винить других. Никто не обещал, что будет легко. Сверху падают камни. Вы можете принимать испытания с радостью. Бог может дать вам мудрость, чтобы понять, что делать. Вы можете начать смотреть Его глазами. Но, заверяю вас, если вы будете поддаваться искушениям и обманам, то попадете в цепи навсегда. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы сказали: «У меня проблема с гордостью, и нужно с ней разобраться. Я постоянно упоминаю о своих знакомствах, я подчеркнуто заявляю о своей значимости, я люблю впечатлять других дорогими игрушками, нужно от этого освободиться». Или: «Я трудоголик, я прячусь за своей работой. Хватит обманывать себя, что это ради детей или ради стабильности, когда на самом деле я прячусь от своих внутренних проблем». Что, если вы перестанете говорить: «Да, может быть, наверное, я...» А скажете: «Я зависим. Мне нужно от этого освободиться». Можете сами вставить от чего. Порнография, угождение людям, наркотики, алкоголь. Выберите сами. Что, если, выходя отсюда, вы напишите на небольшой карточке: «Я честен, я отвечаю за свои поступки, я не перекладываю вину ни на кого и ни на что», а дальше свою цель, начиная со слова «я». «Я испытываю трудности с...» Дальше заполните сами. «И с Божьей помощью разберусь с этим». Например, мы с женой отдалились друг от друга, и нам нужна помощь, чтобы наладить отношения. Не знаю, с чем у вас трудности, но скажу одно. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но если сатана будет держать вас на привязи и подсказывать вам отговорки: «Это все мой папа, алкоголик, или моя мама, ветреная женщина, или тот район, в котором я вырос, и вообще я ирландец, так что оставьте меня в покое, это у меня в крови, я вспыльчивый, и я ищу здесь доказательства, что это нормально, что вы должны принимать меня таким, как я есть, такой уж я». Нет, не должны. Не должны. Вам нужно перестать косвенно обвинять Бога за то, что Он вас создал, взглянуть правде в глаза и взять на себя ответственность. Итак, мы обманываемся относительно источника нашего греха. Второй обман. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. И обман следующий. «У меня все под контролем». Это не причиняет вреда ни мне, ни кому-либо другому. «И зачем делать из муха слона? Мы просто друзья, у нас платонические отношения. Мой муж в курсе, его жена в курсе, иногда мы вместе ужинаем, нам интересно общаться. Ну что здесь такого?» Нет, нет, нет. «Да отцепитесь от меня! Я употребляю только по праздникам. Бог создал землю и все ее плоды, и я принимаю эти плоды с благодарностью. Подумаешь, чуть-чуть белого порошка раз в месяц». Вы смеетесь, но это происходит и в церквах тоже. «Мой муж меня не любит, он не уделяет мне внимания, я хорошая мать, я держусь как могу, я работаю в церкви. Ну и что здесь такого, если я заведу роман? И вообще, я поняла, что вышла замуж не за того человека».
А вот этот, как раз тот, которого Бог изначально для меня приготовил. Когда мы встречаемся в гостиничном номере, мы вместе молимся и читаем Библию. Это реальная история из жизни. Папа, мама, друзья, я понимаю, что в этих песнях поется об отвратительных вещах и о насилии. Но я не слушаю слов, мне просто нравится мелодия. Я ничего не впитываю, не прислушиваюсь к словам. Мне музыка нравится, и все. Ну, знаете, откуда вы свалились с вашими правилами? Это законничество. Я просто смотрю на красивые формы. Что здесь плохого? Посмотрите на многовековое классическое искусство. Просто мне нравится с 10 до 12 почти каждый вечер получать эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. Кому плохо от того, что я пью на вечеринках? Кому плохо от того, что я без конца работаю? Просто Бог дал мне больше мотивации, чем другим. Кому от этого плохо? Но чему учит наш отрывок? Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех, дословно созревший грех, рождает смерть. Дело в том, что грех – это не просто поступок, это итог длительного процесса. А процесс начинается с похоти или внутреннего желания плюс обман. То есть получается так, желание плюс обман – а затем небольшой период времени, который мы назовем планированием, вы составляете план действий и мысленно проигрываете его. Вначале вы смотрите и думаете, ну, конечно же, не собираетесь воплощать свои мысли ни за что, но вы разрабатываете план на случай, если бы вам вдруг захотелось сделать то, что вы ни за что не сделаете. И так возникает желание, затем вы обманываетесь и не видите, что происходит, и ваш разум начинает склоняться к этим мыслям и идеям, которые добрый христианин вроде вас, конечно, не станет воплощать. Но, конечно, я не стану вести себя как отчаянная домохозяйка, но это интересно. Я никогда так не поступлю, но в этом любовном романе... Нет, никогда. И вы начинаете думать об этом. Желание плюс обман плюс планирование, и затем наступает черед действия, непослушания. А непослушание ведет к смерти. Новый Завет определяет смерть как отделение. Не всегда человек тут же умирает физически, но это отделяет его от Бога и от других людей. Вот что такое смерть, вот к чему ведет грех. Мы думаем, я никому не причиняю вреда, какой же это грех? Но вы отрезаете себя от Бога, и, кстати, когда вы молитесь, если у вас в сердце беззаконие, Бог не слышит вас. Бог – это вам не социалистический молитвенный автоответчик. Все обладают равными правами на молитву. Сказано, что многое может молитва праведника, когда вы пребываете в осознанном грехе, в бунте против Бога, он начинает перерезать линии связи. Что касается обмана, есть один пример, который мне очень помог. Не помню, откуда я его почерпнул, но он помог мне осознать, что грех – это целый процесс, состоящий из желания, обмана, планирования, непослушания и смерти. И единственное правильное решение – это пресечь его на этапе желания. Вот почему так важно то, что вы допускаете в свой разум. Если бы христиане заботились о наполнении разума хотя бы наполовину, так как они заботятся о наполнении желудка, вы были бы другим человеком. По-моему, это одно из важнейших повседневных решений. Чем хорошим вы будете систематически наполнять свой разум? И что плохое вы откажетесь смотреть, читать, слушать? Потому что, хотите вы этого или нет, вы продукт своего мышления. Вы можете мне доказывать, что это не так. А я скажу, что так Бог устроил ваш разум. И поделюсь примером, который мне очень помог. Ведь мы все играем в эту игру. Я никогда этого не сделаю. Я на такое не способен. Представьте себе свой любимый грех. Может, это высокомерие, может, жадность, похоть плоти, гордость, житейская чувственность, чревоугодие, секс. Я не знаю, что это для вас, но это то место, где вы наиболее уязвимы. И не смотрите на меня так. Я встретился взглядом с несколькими людьми. Ой, я ни при чем.
Все мы люди, верно? И, кстати, искушение – это еще не грех. Искушение – это мысль, посещающая ваш разум. Поплавок на воде еще не означает, что рыбка что-то натворила. Вот сейчас натворила. Вы подвергаетесь искушениям постоянно. Не нужно чувствовать себя виноватым за искушение. Может быть,

Это означает, что вы делаете много хорошего для Бога, и враг хочет вам помешать. В общем, представьте себе свой любимый грех, и вот вам пример. Представьте, что Бог сказал, не идите в ту сторону, но вы идете. Может быть, это сексуальный грех, и вы говорите себе, мы просто разговариваем, ну, немного флиртуем, и заходите в воду сначала по колено и думаете, о, это приятно. Почему все говорят, что это так опасно? По-моему, очень даже ничего. А потом говорите себе, ну, раз это так приятно, может, стоит вместе поужинать разок-другой. Я же к ней не прикасаюсь вообще, ничего такого не делаю. И вы уже расслабленно плывете на спине, и вам так хорошо, и вы говорите, не знаю, откуда взялись все эти лицемерные правила, у меня все под контролем, у меня нет никаких проблем. Но вскоре вы поднимаете голову и оглядываетесь, видя, что ваш лагерь вон там, и внезапно понимаете, что сами не заметили, как попали в течение. Так оно бывает. И что-то вам подсказывает, о, может, это немного опасно? Нет, это так приятно. И вскоре вы замечаете, что лагерь скрылся из виду, и думаете, ну что ж, пора, пойду-ка я на берег. Но это было течение, и вы в него попали. Вы пытаетесь выбраться из него, но не можете. Вода начинает бурлить, вас начинает швырять на камни. Раз удар, два удар. Здесь чувство вины, там разрыв отношений, там нужно посмотреть детям в глаза, все начинает выходить из-под контроля. Поток несет вас, и вы не можете вырваться из него, но вы еще не знаете, что это не просто поток, впереди водопад, впереди 50-метровый обрыв, бум, и вы можете погибнуть. А с чего все начиналось? С того, что вы решили помочить ножки в воде. А если вы не станете заходить в воду, то никогда не попадете ни в течение, ни в водопад. Но, как правило, верующие экспериментируют. Если вот здесь грех, то верующие всю жизнь делают вот так. Куда я смогу зайти? Надо проверить, это фильм для детей или для взрослых? Как близко я смогу подойти к греху, но преданный Богу человек должен спрашивать, как быстро и далеко я смогу убежать от греха. Но вот вам обман, и вот истина. У меня все под контролем, это не причиняет мне вреда. Это обман, а истина – грех не поступок. Это итог длительного процесса. Применение – подавите грех в зародыше. Остановите его на уровне желаний, в мыслях. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не позволяйте этому миру вырезать вас под свой шаблон. Преобразуйтесь посредством того, чем вы наполняете разум, и тогда в вашей жизни будет проявляться Божья воля, благая, угодная, совершенная. 2 Коринфянам 10:5. Мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Все начинается с маленькой мысли, с маленького желания, маленького плана, небольшого развлечения. А заканчивается водопадом. Пожалуйста, запомните одно. Вы убеждены, что с вами такого не произойдет. Вот поэтому оно и называется обман, понимаете? Даже сейчас, когда я говорю вам об этом, я уверен, что в этом зале есть люди, уже связанные с теми делами, о которых я упоминал, и где-то загорается свет, начинается внутренняя борьба, и частично у вас начинает говорить чувство вины. Он говорит так, словно читает мою почту. Нет, я просто читаю Библию. А вы человек. Другие же люди упрямо повторяют, не верю, не думаю, что он прав, у меня все под контролем, со мной такое точно не случится. Что сказано в нашем тексте? Не обманывайтесь, братья возлюбленные, дорогие, любимые дети. Бог говорит, я привел тебя на эту конференцию в этот день, в это время, чтобы помахать красным флагом, зажечь красный цвет или желтый свет. Остановись, выйди из воды прямо сейчас. Если нужно сменить работу, смени работу. Если нужно порвать отношения, порви отношения. Если нужно установить специальную фильтрующую программу в компьютер, установи ее. У меня есть друг, который вообще компьютер дома не держит, потому что раньше одно время был зависим от порнографии в интернете. И, кстати, если вы изменяете жене или мужу, а это в церкви сейчас распространено, как никогда раньше, не назначайте встречу, чтобы разорвать отношения. Понятно? Позвоните по телефону, я согрешил, я был неправ, прости, все кончено, и повесьте трубку. Но это же бессердечно, не больше, чем все остальное, чем вы занимались последние недели, месяцы или годы. Просто раскайтесь и перестаньте грешить.
Об этом говорил Христос: «Если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее. Если твой правый глаз соблазняет тебя, выколи его». О чем идет речь? Конечно, вы можете выколоть правый глаз и продолжать вожделеть, глядя одним левым, но речь о том, чтобы пойти на самые радикальные меры ради победы над грехом. Некоторые перемены можно внедрять постепенно, но с некоторыми нужно просто сделать так.

И Бог по своей любви говорит: пожалуйста, не иди туда, остановись. Третий обман. Мы обманываемся в отношении Бога и Его характера. Искушение – это выбор простого пути. А самовольно выбирая простой путь, мы думаем: Бог не хочет, чтобы мне было хорошо. Это самое первое искушение во всей Библии. С этого все начиналось. Сатана сказал Еве: «О, Бог не хочет дать вам это». А почему? Ну, понимаешь, тогда вы станете такими, как Он. Перевод. Бог не хочет, чтобы вам было хорошо. Посмотрите, как здесь красиво. А вам можно делать все, кроме одного. Это явная атака на наше представление о Боге. Вы думаете: я хочу это прямо сейчас. Неспособность ждать. Если я получу это сейчас, мне будет намного легче. За этим стоит убеждение, что если жить по-божьему, Он спрячет от вас все самое лучшее в жизни. Обман такой: лучше я повеселюсь и поживу в свое удовольствие сейчас, а к Богу приду позже. Скажу другими словами. Следовать за Христом значит отказаться от всех радостей жизни. Получается, что Бог не поддержит ничего хорошего, интересного, приносящего радость, по-настоящему прекрасного. Это кощунственные мысли. Что здесь сказано? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит». Мне очень нравится эта фраза, и она интересная с точки зрения грамматики. «Нисходит свыше от Отца Отцов». Мне нравится, как об этом написано в одном комментарии. Здесь изображена картина обильной любви и благодати, которые нисходят с небес мера за мерой, мера за мерой, мера за мерой, нескончаемым потоком, чтобы все самое лучшее досталось его драгоценным созданиям, его детям. Вот такому Богу вы служите. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в интимной жизни. Бог хочет, чтобы вы ели вкусные отбивные или салаты, или макароны, что кому нравится, и чтобы это было в нужное время, в нужном месте и с хорошими людьми. Бог хочет, чтобы вы ощущали значимость и защищенность и понимали, что это дар Божий. Возможно, Он пошлет вам кучу всякой всячины, на самом деле принадлежащей Ему, но данной вам в пользование, чтобы вы могли помочь множеству людей жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине и быть одним из 3 или 4% верхушки мира под названием «американцы», которым принадлежат 80 или 90% мирового богатства, и помогать остальным жителям Земли. Но если все это становится самоцелью, то это разрушает ваши отношения с Богом. Итак, Иаков говорит, что на самом деле Бог благ и всегда действует в моих интересах. «Всякое даяние доброе», а в подтверждение Божьей доброй воли в 18 стихе Иаков приводит пример: «Восхотев по своей воле своему выбору, родил Он нас словом истины», это Евангелие, «чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Как вы помните, это первая книга Нового Завета по времени написания. Она адресована евреям, которым хорошо известен праздник начатков, так что у них тут же сработала ассоциация. Ага, рождение свыше, Евангелие, новые взаимоотношения. Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, у меня новые отношения с Богом, открыт доступ к Нему, и это только начатки. О, когда у нас проходит праздник начатков, когда созревает виноград или пшеница, мы берем начатки, идем в храм, отдаем их священнику и говорим: «Спасибо, Боже, за то, что Ты уже совершил, но кроме того, спасибо, что это только начало огромного урожая винограда и огромного урожая пшеницы, и мы хотим поблагодарить Тебя этими начатками». И Дух Божий через Иакова говорит: «Ваше рождение свыше, прощение, новая радость, новая цель – это только предвкушение того, что Бог для вас приготовил». Есть то, что называется вечностью, есть небеса, есть замечательный Бог, о котором мы здесь поем, и все так прекрасно, так глубоко, так насыщенно, так замечательно, что вы даже представить себе не можете. Величайшее мгновение близости, величайшее мгновение радости, когда вы смотрите в глаза другому человеку, когда ваши дети вырастают неплохими людьми и по-прежнему любят вас и хотят проводить с вами время, минуты успеха и признания, данные Богом, возможности проявить щедрость и увидеть отдачу, когда Бог использует вашу жизнь, все это только начатки.
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».

и он уже подтвердил это тем, что сделал для нас. Я учился в колледже, где на каждого парня приходилось по 4 девушки, и одной из главных проблем для меня как молодого христианина были сексуальные желания. Вообще-то я понимаю, что с возрастом это не проходит, верно? Но я пообещал Богу, что буду соблюдать сексуальную чистоту и жить по Его заповедям. Я играл в баскетбольной команде, где все игроки, кроме одного, который тоже стал верующим, считали меня местным сумасшедшим. Чип, в этом колледже не нужно быть привлекательным. У нас 4 девчонки на каждого парня, так что даже такой, как ты, может получить секс в любое время. Тогда как раз стали объединять женские и мужские общежития. Иногда бывало, идешь в душ в коридоре, обмотавшись полотенцем, а там такое, с ума сойти можно. Это было в конце 60-х, начало 70-х. И помню, как я без конца спорил с Богом и говорил: «Боже, знаешь, где-то 8 из 10 заповедей довольно-таки неплохие, но есть парочка, которую нужно выбросить. Зачем ты дал мне эти желания?» У вас бывали похожие мысли? «Зачем ты дал мне эти желания?» И не только сексуальные, другие тоже. «Зачем ты дал мне эти желания и эти правила, если я не могу соблюсти ни одно из них?» А за этим стоит убеждение, что Бог не желает вам добра. И вот я помню, как я мучился. Я учил наизусть Писание, а гормоны играли. «О, Боже, что мне делать?» Ну, вы понимаете. И я познакомился с семейной парой, молодыми верующими, может быть, 3 года во Христе. Они жили на крошечной ферме, а мой колледж был выше в горах. Нужно было спуститься вниз по проселочной дороге. Настоящая пастораль, маленькая беленькая избушка, красный сарайчик, молодая христианская семья. Мы сели за стол, помните, такие старые столы с гнутыми ножками. Это был настоящий домашний ужин с яблочным пирогом. Я видел, как муж заглядывает в глаза жене, им было лет по 35, а может и 32. Они были женаты лет 6-8, у них было 2 маленьких деток, 4 и 2 годика. И сидя у них за столом, я понял, вот чего я хочу. У себя в колледже я могу заниматься сексом, сколько влезет, но вот чего я хочу. И у меня есть Библия, которая говорит, что если я стану заниматься сексом, сколько влезет, нарушая Божьи заповеди, то даже когда еще не знали о СПИДе, и о герпесе, и о психологических травмах, и других последствиях добрачного секса, Бог все знал. Все заповеди Божьи даны не для того, чтобы лишать вас удовольствия, а чтобы защитить вас от всего второсортного. Да, это нелегко, когда играют гормоны, когда вам 19 или 20. Умом-то вы согласны, а сердцем нет. Но я смотрел на эту семью, они поднялись из-за стола. «Извините нас, пожалуйста, сейчас я понимаю, что жили они бедно, потому что у них даже дверей не было, а в проеме перед маленькой детской висела шторка на веревочке. Они зашли туда, и я видел через щель, как все 4 встали на колени, и все, мама, папа, детки, сложили руки в молитве. И в той комнате было нечто такое, что я сказал: «Боже, вот чего я на самом деле хочу». Я ехал обратно на своем маленьком жуке Фольксвагене. Мое общежитие было у подножия крутого холма, я проехал где-то полпути и вдруг подумал, я тогда как раз начал учить наизусть стихи из Библии, и тут мне на ум приходит стих Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Тот, который сына своего не пощадил». Если Бог так сильно возлюбил вас, что отдал своего сына, неужели он щедро, обильно не дарует вам всего? Я кое-что понял на всю жизнь. Я думал, что мы с Богом по разные стороны игрового поля, и Он пытается не отдать мне что-то хорошее, но на самом деле это враг играет против меня, пытаясь обольстить меня обманом, а Бог на моей стороне. Он обнимает меня и говорит: «Не ходи туда, это второсортная дешевка, ведущая к боли и смерти. У меня есть такое для тебя, просто верь мне, я хороший». И по благодати Божьей я послушался. И сейчас, когда я думаю о наших отношениях с женой, не запятнанных виной, о наших 4 детях, как они росли, как я разговаривал с ними, какими людьми они стали по Божьей благодати, на ком они женились, какие детки у них родились, все, что я могу вам сказать, не соглашайтесь на второй сорт. Всякий совершенный дар нисходит свыше. Возможно, вы подумаете: «Я уже в потоке, враг будет врать вам, что уже слишком поздно, что вы не выберетесь, но у Бога есть вертолеты». Он

бросит вам канат, и вам нужно будет за него ухватиться, нужно покаяться и развернуться в другую сторону и бежать от греха. Но он вас вытащит, потому что потоки сами по себе опасны, но водопад еще хуже. Но наш Бог... Может быть, вы думаете, знаете, я уже упал с водопада. Бог соберет все кусочки, вытащит на берег, склеит вместе, обнимет вас и снова проявит к вам любовь. Будут ли последствия, с которыми вам придется разбираться? Конечно. Без последствий не бывает. Но Он исцелит вашу душу, как это было с Давидом. «Возврати мне радость спасения Твоего». «Используй меня снова». И в Новом Завете упомянуто об этом убийце, прелюбодее, воине, поэте и величайшем царе, и сказано в 13 главе Деяний: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Ну и ну, как такое может быть со всем его прошлым? Просто в Божье хотение входит, чтобы вы раскаялись, когда согрешите, и обретете прощение, и найдете новые силы. И, может быть, именно это Бог приготовил для вас. Я составил небольшой план действий, который может вам пригодиться. Ведь, возможно, вы сидите и думаете: «О, нет, вы понятия не имеете о моем положении и о моих проблемах». Поэтому в завершение хочу процитировать одно обетование и, как говорят в ресторанах, завернуть вам пакетик с собой. Хорошо? Просто чтобы вы могли унести что-то с собой, поскольку мы с вами обсуждали далеко не отвлеченные вопросы. И, может быть, вы думаете: «Боже, мне нужен вертолет». Итак, вот Божье обетование относительно искушения. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении, при всяком искушении, даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ничто на вас не свалится, если Бог заранее не приготовит путь к избавлению. Ухватитесь за канат Божьего вертолета, и Он спасет вас». Вы спросите: «Но как Он меня спасет?» Я составил список Его спасательных средств. Первое – это ваша совесть. Как только что-то у вас внутри говорит: «Ну, мне лучше туда не ходить», не идите. Эта передача кажется не очень хорошая, но надо точно убедиться. Не надо. Просто выключите телевизор. Фильм ужасный, но мы пришли с друзьями. И как на нас посмотрят, если мы встанем и уйдем? Просто встаньте и уйдите. А эти отношения... Разорвите их. Второе. Писание. Псалом 118:9-11. «Не знаю ничего более сильно действующего. Как юноше или девушке содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Огромная сила. Следующая молитва. Иисус в последний вечер на земле говорил Своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». А помните молитву «Отче наш», что там сказано: «Господи, избавь нас от лукавого», то есть от сатаны. Итак, прислушивайтесь к совести, пребывайте в Писании, молитесь, а дальше бегите. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Иногда нужно сражаться с врагом, но что касается похоти и подобных вещей, просто бегите, бегите. И последнее. «Заблаговременные решения и планы». Римлянам 13:14 гласит: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если вы алкоголик, вам нельзя больше зависать с друзьями в баре и говорить: «Знаете, я бросил пить». Если вы употребляли таблетки, как двое моих знакомых, они не употребляют уже 2,5 месяца, но пришлось им объяснить: «Нельзя ходить на вечеринки с другими наркоманами». «Но это же наши друзья». «Нет», — ответил я, — «это были ваши друзья. Вспомните, что с вами сделали таблетки. Остановитесь. Вы не можете дружить с бывшим любовником или человеком, по которому вы вожделели, ясно? Не оставляйте похоти никаких шансов. Что бы это ни значило, если вам нужно избавиться от компьютера, избавьтесь. Нужно найти новую работу, найдите. Если вам нужно не смотреть,
Бог почему-то дал мне очень восприимчивый разум. Я не могу смотреть всякую чушь. Она прилипает ко мне навсегда. Поэтому я беспощаден в выборе фильмов, книг, даже телепередач. В наше время средства массовой информации превратились в сточные ямы. И то, чем вы наполняете разум, гарантирую, что оно вырвется наружу в вашей жизни или жизни ваших близких. И то, что 10 лет назад казалось кощунством, сегодня большинством верующих воспринимается так. «Передай попкорн, дорогая». Да, это отвратительно. Скажи, и куда этот мир катится, понятия не имею. Как сказал один мудрый человек, я молюсь, чтобы Бог использовал вас. Где наш праведный гнев? Где современные пророки, которые возразят это неправильно, и я не потерплю этого в своей жизни, и завоевывая сердца людей, чистотой и любовью скажут, мы будем Божьим народом.

Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается.

0: You
1: there. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, я тут клещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан». Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспим. Завтра с самого утра отправимся в храм.
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
3: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте. Глиняные горшки!
4: Счастливой Пасхи, Амос.
5: Эбер,
4: что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия.
3: Иностранные деньги не принимаем. Иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет.
4: Так нечестно.
3: Так или никак?
4: Это храм для молитвы. Вы же превратили его в воровской притон.
6: Никогда не видел такой силы. Кто он? Как он сказал, его зовут?
3: Иисус только что исцелил ребенка.
4: Обрети зрение.
6: Я вижу. Он Мессия.
3: Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать?
4: Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
3: Это еще что означает?
4: На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет.
3: Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня?
4: Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
6: В 3 дня?
4: Только представь, какая сила нужна для этого.
6: Может ли Иисус быть мессией?
4: Я даже боюсь надеяться.
6: О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу.
4: Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит.
6: Обязательно пиши.
4: Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас.
3: Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав.
6: Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса.
3: Я не верю этому. Иисус простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови.
6: Он появится в блеске и могуществе своей армии.
4: Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен.
3: Никодим, ты не можешь уйти?
4: Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня.
6: Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной. Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь, и все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься? Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную.

0: Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
1: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить.
0: Спасибо тебе, Иисус. Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. Возлюби врага своего. Блаженны миротворцы. Прощайте друг другу. Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их 2 мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет». Но сердце, Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян 2 мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды, потому что за все злые дела вам воздастся. Очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронуют его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

0: Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно!
1: Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать.

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу.
2: Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку.
1: Пришло время ему отправляться в далекую страну.
2: Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям.
1: Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты.
2: Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью.
1: Поэтому они побили слугу и отправили его обратно.
2: А хозяин виноградника послал другого слугу, но его также побили.
1: Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили.
2: Поэтому хозяин решил отправить своего сына.
1: Он думал про себя: «Это мой сын».
2: Конечно, они

0: устыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением. Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили. Иисус умрет. Он сам такое сказал? Что умрет? Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть,
0: но не в том смысле, в котором поняли мы. Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
1: Да?
0: Но спасти от чего, Клеопас?
2: От чего?
0: А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
1: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного.
0: Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого он должен, как он сказал, вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне.
2: То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле?
0: Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить.
2: Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его.
0: Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос, Он будет страдать». Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь

0: такой верой? И все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых! Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив. Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной». Ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно.

0: какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.